0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath.
2: Oasis.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104,5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Держись, человечество, не кисни.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

0: персонал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Здравствуйте. США работают над новыми санкциями в отношении России. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Глава американской дипломатии добавил, что идет диалог с сенатором, во время которого Белый дом обозначит те санкционные положения, которые считает приемлемыми. Согласие на эту работу дал в том числе президент США Дональд Трамп. На данный момент законопроект об антироссийских санкциях находится на уровне согласования. Формулировок. Рубио добавил, что поддерживает использование новых инструментов санкционного давления на Россию. Автобусы 54 и 054 вернулись на свои обычные маршруты в районе развязки у Калины. Строители запустили движение транспорта на участке улицы Комсомольской за перекрестком с Библиотечной. 54-е маршруты снова без препятствий проезжают в Тузгородок в направлении Синих Камней и обратно. Новый день со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет, что работы по реконструкции автомобильного моста на Калине идут по графику и не прерываются на выходные или праздники. Хоккейный автомобилист перешел форвард Антон Слепышев. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Соглашение с 32-летним нападающим рассчитано на год, сообщили в пресс-службе клуба. Последние два сезона Антон Слепышев выступал за московское «Динамо», а также в числе клубов, за которые играл нападающий, «Металлург» из Новокузнецка, «Салават Юлаев» и «ЦСКА». Ранее автомобилист сообщил, что заключил контракт с бывшим капитаном трактора Александром Кадейкиным. 11-классники по всей России сегодня пишут обязательный ЕГЭ по русскому языку. Итоговое тестирование сдает почти 670 тысяч человек, об этом пишет Интерфакс. Подавляющее большинство участников сегодняшнего ЕГЭ – выпускники этого года, подчеркнули в Рособорнадзоре. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому необходимы также при поступлении в ВУЗ на любое направление подготовки. Черный взрыв произошел на Солнце. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, такой эффект получился из-за того, что звезда выбросила в космос облако нейтрального водорода. Он, в свою очередь, поглощает свет. Часть этого выброса в том числе достигнет и Земли, осядет в горных породах и океанах, а также будет поглощена растениями, рассказали ученые. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
3: Информация на правах рекламы.
4: Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
5: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
4: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
8: Привет вам, дорогие арсенальцы. Лето радует тех, кто на работе. Днем около 20 и возможен дождик. Это чтобы пыли поменьше. При этом количество комаров зашкаливает. Но главное, будьте здоровы.
3: Информация на правах рекламы.
9: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
10: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
9: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
11: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Rock and Talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим нашу беседу о рок-н-ролле и о рок-музыке как таковой с моим гостем, екатеринбургским музыкантом, гитаристом, большим знатоком истории современной музыки Николаем Григорьевым. И на этот раз мы подойдем к тому самому моменту, когда родился рок-н-ролл.
6: Там появился момент, который стал называться в черной музыке, у негров, стал называться ритм and blues.
3: Rock and talk.
7: На рок-арсенале.
8: Ух ты, велосипеды!
9: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
8: Сколько же велосипедов!
9: Да это успех!
10: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
11: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
12: Привет вам, доблестные арсенальцы! Ну что, дарим рок в нашей деревне? Да ведь...
13: На рок-арсенале.

0: реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22-77-253.
3: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Привет вам, дорогие арсенальцы. Лето радует тех, кто на работе. Днем около 20 и возможен дождик. Это чтобы пыли поменьше. При этом количество комаров зашкаливает. Но главное, будьте здоровы.
2: Информация на правах рекламы.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ООО «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Rock and talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим нашу беседу о рок-н-ролле и о рок-музыке как таковой с моим гостем, екатеринбургским музыкантом, гитаристом, большим знатоком истории современной музыки Николаем Григорьевым. И на этот раз мы подойдем к тому самому моменту, когда родился рок-н-ролл.
3: Там появился момент, который стал называться в черной музыке, в негров, стал называться ритм and блюз.
0: Rock and talk.
4: На рок-арсенале.
5: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
6: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
5: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Здравствуйте. США работают над новыми санкциями в отношении России. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Глава американской дипломатии добавил, что идет диалог с сенатором, во время которого Белый дом обозначит те санкционные положения, которые считает приемлемыми. Согласие на эту работу дал в том числе президент США Дональд Трамп. На данный момент законопроект об антироссийских санкциях находится на уровне согласования формулировок. Рубио добавил, что поддерживает использование новых инструментов санкционного давления на Россию. Автобусы 54 и 054 вернулись на свои обычные маршруты в районе развязки у Калины. Строители запустили движение транспорта на участке улицы Комсомольской за перекрестком с Библиотечной. 54-е маршруты снова беспрепятственно проезжают в Тосгородок в направлении Синих Камней и обратно. Новый день со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет, что работы по реконструкции автомобильного моста на Калине идут по графику и не прерываются на выходные или праздничные дни. Хоккейный автомобилист перешел в форвард Антон Слепышев. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Соглашение с 32-летним нападающим рассчитано на один год. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. Последние два сезона Антон Слепышев выступал за московское «Динамо». Также в числе команд, за которые играл нападающий, «Металлург» из Новокузнецка, «Салават Юлаев» и «ЦСКА». Ранее автомобилист сообщил, что заключил контракт с бывшим капитаном трактора Александром Кадейкиным, пишет «Коммерсант Урал». 11-классники по всей России сегодня пишут обязательный ЕГЭ по русскому языку. Итоговое тестирование сдает почти 670 тысяч человек, об этом пишет «Интерфакс». Подавляющее большинство участников сегодняшнего ЕГЭ – выпускники этого года, подчеркнули в Рособорнадзоре. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому необходимы также при поступлении в ВУЗ на любое направление подготовки. Черный взрыв произошел на Солнце. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии, такой эффект получился из-за того, что звезда выбросила в космос облако нейтрального водорода. Он, в свою очередь, поглощает свет. Часть этого выброса в том числе достигнет и Земли, осядет в горных породах и океанах, а также будет поглощена растениями, рассказали ученые. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
2: Информация на правах рекламы.
4: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
5: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
6: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
8: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно, возможен дождь. Ветер северо-восточный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем около 17 градусов выше нуля.
2: Информация на правах рекламы.
9: Преимущества лечения под микроскопом понятны без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
10: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
9: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
12: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Здоровье лор-органов в любом возрасте – залог активной и полноценной жизни. Лор-центр «Здоровье 365» – это опытные специалисты, экспертная диагностика и современная терапия. От консервативных решений до хирургических операций. Здоровье 365 – профессиональная забота о главном. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом. 10 часов и 5 минут в Екатеринбурге. Начинаем программу «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
13: Доброе утро.
12: Ну и, конечно же, вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Как всегда, мы с Максимом обсудим главные автомобильные новости. Надеемся, вы примете активное участие в их обсуждении. Ну и, конечно же, Максим готов ответить на любые ваши автомобильные вопросы, но вопросы для этого мы должны получить. Присылайте их нам, пожалуйста, в удобном для вас мессенджере. К нам все приходит. На номер плюс 7-908-909-104.5. Также можно писать через чат там, где идет видеотрансляция. Идет она в нашем сообществе ВКонтакте, которое называется «Радиофорум 104.5 FM». Ну и, конечно же, это могут быть не только вопросы от вас, не только комментарии, но и сведения с дорог. Что-то любопытное или необычное видите, делитесь. Ну, а сейчас вместо эпиграфа, Максим, скажи, пожалуйста, правда ли, что в Москве на улице выпустили пухососы? Соответствующее видео появилось. Мы поделились им в своем телеграм-канале, который называется «Макс Авто». Если вы еще не подписаны, подпишитесь. Но это выглядит максимально умилительно, я бы так сказал. Это похоже на роботов-доставщиков, которых перекрасили и оборудовали маленькими пылесосиками, чтобы бороться с тополиным пухом. Понятно же, зачем.
13: Шестиколесные вот эти роботы-доставщики просто и действительно там перекрасили цвета московского транспорта. Насколько это правда,
12: я не знаю. И написали сбоку, так же, как на автобусах пишут, это электробус, ну, точнее, на электробусах, пишут, да? На электробусах, точно так же написали, это пухосос.
13: Да.
12: Неужели это так?
13: Я не знаю, правда это.
12: Может, нейросеть, сейчас уже ни во что не поверишь, пока не убедишься.
13: В том-то и дело, да. Но пух начал активно появляться. Вот это я могу сказать точно, совершенно.
12: У нас в Екатеринбурге тоже пух уже появился, но абсолютно точно таких устройств нет и не предвидится. Но получается, что больше и больше роботов у нас на дорогах и тротуарах.
13: Слушай, ну вот я не знаю, реализовали или нет, но одно из было проектов мэрии Москвы как раз, это беспилотные уборщики тротуаров, вот, которые ездили бы в достаточно большие такие транспортные средства и потихонечку там убирали бы тротуары. Да, такая программа была, вот я только не отследил дальше, реализовали ее или нет все-таки, да. Но планы такие, по крайней мере, были.
12: Но движение здесь, в этом направлении, оно
13: и здесь
12: очевидно,
13: вот, знаешь, да. И здесь вот приспособить вот такой ровер, он называется правильно, да, функцию не только перевозки, а уборки чего-либо, там, прикрутив пылесос и сделав контейнер для вот того, что он, собственно, там захватывает, ну, технически это несложно. А выглядят они действительно все очень мило, и знаешь, вот иногда идешь по городу, видишь вот этого ровера, который и везет еду москвичам, да, какую-нибудь, все умиляются, сразу люди фотографируют, вот мешают доставке, скорее всего, достаточно сильно, но это ты не можешь пройти мимо, просто хотя бы не улыбнувшись.
12: Вот это вот парадокс человеческой эмпатии. Еду везут не тебе, но тебе при этом приятно. Но у нас есть свои поводы для радости здесь, в Екатеринбурге. Пускай, конечно, не такие масштабные. У Калины частично открыли движение. Речь об участке улицы Комсомольской от улицы Библиотечной до съезда с транспортной развязки у здания Комсомольская, 80. Ну, так вот, примерно интуитивно понятно, где и что открылось. На свои маршруты вернулись автобусы номер 54 и 054. Они меняли движение из-за работы на перекрестке улиц Байкальской и Комсомольской, сообщили официально в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. Ну и нам напоминают, и я с удовольствием об этом вам еще раз скажу, что строительство у Калины должны закончить к осени этого года. Максима, до осени всего-то три месяца осталось.
13: Дату не раз переносили вправо, как это принято сейчас говорить. Ну, наконец-то, может быть, достроят все-таки эту развязку. Сколько ее уже строят? Там лет, наверное, 6, если не больше.
12: Да, по-моему, в 20-м году это все началось.
13: По-моему, тоже, да.
12: Да. Ну, будем надеяться. Опять же, вот я говорю, есть поводы для радости. Может быть, не очень большие, но есть, это приятно. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши комментарии и ваши любые вопросы, конечно же, на автомобильную тематику ждем. Присылайте, спрашивайте, не стесняйтесь. Мы пока дальше по новостям пойдем. Стартовал Петербургский международный экономический форум, Максим, сокращенно ПМЭФ. И на нем, как это водится в последние годы, показали автоновинки. Ну, вот как будто бы это такой вот автосалон на минималках какой-то. Я вот специально посмотрел.
13: Ну, это автосалон одной компании, как правило, знаешь.
12: Да ты знаешь.
13: Там Азимут показывали.
12: Да ты знаешь, можно с этим утверждением поспорить. Хотя, отчасти ты, конечно, прав. Значит, что показали? Гоночную «Лада Искра». Ну, описывать ее как-то, мне кажется, особого смысла нет. Движок 218 лошадей. Меня больше другое привлекло. Цвет Тиффани называется. Гоночная «Лада Искра» цвета Тиффани. Если вы не знаете, что это такое, ну, скажу, что он голубой. Такой вот светло-светло-голубой. Красивый цвет, кстати, мне понравился. Значит, можно еще было лицезреть на ПМЭФе не
13: ну,
12: гоночную.
13: Давай про «Ладу Искру» все-таки да, вернемся. И ну, «АвтоВАЗ» заявил о том, что новый кубок будет у нас по кольцевым гонкам, как раз вот в котором будут участвовать «Лады Искры». Вот это планирует серия целая. Уже даже сайт создали, запустили. И будет целый кубок вот по кольцевым гонкам проводиться вот именно на автомобилях «Лада Искра».
12: Цвета Тиффани. И кубок, возможно, тоже будет от Тиффани, но это не точно. Значит, также показывали на ПМЭФе не гоночную, но обычную «Волгу К-50». И, ты знаешь, она ожидаемо собрала комментарии вроде «Да как же так? Это же не «Волга», это же «Джили Манжара», просто с другими шильдиками». И в этих комментариях, не знаю, как тебя, меня удивляет то, что это еще кого-то удивляет. Ну, потому что про это говорили уже примерно миллион раз.
13: Не, ну, если человек не погружен, например, в автотематику, да, то...
12: Ну, как же он тогда узнал, что это «Джили Манжара», если он не погружен?
13: И не знать, действительно. Ну, узнал, может, у него самого «Джили Манжара», а тут смотрит, это «Волга», оказывается.
12: Написано «Волга».
13: Да. Ну, да, да. Марка «Волга» возрожденная, она очень похожа на автомобиль «Джили». Зачем-то на автозаводе это отрицают вот как-то, да? Вот, ну, не говорят напрямую, по крайней мере. Ну, сейчас, да, скоро стартует производство. Ее там показали уже не первый раз, собственно, ее показывают это.
12: Да, да. Но, тем не менее, сразу вспомнился афоризм от Козьмы Пруткова. Там, «Не верь глазам своим». Ну, вот это ровно то, что и нужно делать в такой ситуации, судя по всему. Еще на ПМЭФе показали... Ну, давай, я буду коротко говорить, а ты, если захочешь, будешь это комментировать. Первенца российской марки «Джеланд». Это кроссовер «Джеланд J6». Он, в свою очередь, похож на автомобиль «Джеку».
13: Ну, да, об этом было известно. Так, дальше новинки.
12: Дальше, да? Все, комментариев больше не будет. Похож и похож, да. Обновленную версию представительского седана «Аурус Сенат». Стоимость его окажется на уровне 48-50 миллионов рублей за короткую версию и более 100 миллионов рублей за удлиненную.
13: 114, по-моему, если быть точным, да. Если кого-то это интересует вообще, да. 114, и вторая версия топовая будет стоить 140 миллионов рублей.
12: Да, и что, ну, прям вот можно взять и купить?
13: Вот, если очень хочется, можно. Но на «АвтоВАЗе» бы тебе ответили, можно, а зачем?
12: Представительский седан «Хунчи» или «Хунцы», «Гойя», видимо, так правильно, может быть, «Гойя», показали в Питере на форуме. Его стоимость начинается от 27 миллионов 700 тысяч рублей, что делает его самой дорогой моделью на нашем рынке, родом из Китая. «Хунчи Гойя» называется представительский седан.
13: Хорошо.
12: Ну, вот такие автомобильные новости пришли
13: ты
12: к нам.
13: Что, у тебя нет самого главного, Максим?
12: Как это?
13: Обновленную «Ниву Легенд» показали на МЭФе как раз вот. У нее новая приборная панель, новая консоль, вот где расположены крутилочки и рукоядочки, да. руль с подушкой безопасности теперь вот у обновленной Нивы Легенд.
12: Это уже прям легендарно так становится,
13: что,
12: действительно.
13: Так что, да, вот показали и ее тоже. Я это не знаю, хорошо это или плохо.
12: Да, но там не только показывали, как, знаешь, говорит и показывает, но и говорили. Старт продаж «Лада Азимут» намечен на 4-й квартал нынешнего года, сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, все там же, на ПМЭФе. Автомобиль, по его словам, получит 3 варианта бензиновых моторов на выбор. 1,6 мощностью 120 лошадей, 1,8 мощностью 132 лошадиные силы и полуторалитровый турбомотор. Его мощность пока не раскрывается. Видимо, пока сами еще не замерили, может быть, да, не выяснили. Соколов заявил, что компания рассматривает возможность выпуска гибридной модификации «Лада Азимут». Прототип подобной версии в планах представить до конца 2026 года. Представляешь, «Азимут» — это же первый кроссовер от тольяттинского завода. Так еще и первый гибрид может появиться. Пошли-то вперед, ну, семимильными шагами.
13: Меня всегда удивляло, почему АвтоВАЗ не делает кроссовер, да, потому что это действительно один из самых популярных типов кузова в Российской Федерации. И, ну, наконец, вот все-таки кроссовер появится уже, я думаю, не за горами. На самом деле, тестовых экземпляров уже много собрали, уже их и показывали где-то, и ездят они там, можно периодически даже где-то встретить рядом с локацией завода, например, там АвтоВАЗа того же самого, да. Да, посмотрим. Все зависит от цены. Вот, пока неизвестна цена, и цену никто не говорит. И тот же Максим Соколов вчера вот на вопрос журналистов
12: опять про цену
13: о том, сколько
12: сказал.
13: Сколько будет стоить, он как-то витиевато так ответил о том, что никто не может сказать, сколько будет курс доллара, вот, и все удивились, да?
12: Причем здесь,
13: неужели, да, неужели будет привязано, и какая ключевая ставка будет, но это связано с операционной деятельностью завода. Поэтому пока это загадка, и это, наверное, самая главная загадка. Сколько же будет стоить «Лада Азимут»? Слишком дорого не будут брать, вот как с «Аурой» может получиться, да? Вот «Лада Аура» сначала стартовала по 2,9 миллиона рублей, если ты помнишь, да? То есть топовая комплектация была там 2,800 там с копеечками. Потом продажи ожидаемо как-то не очень пошли.
12: Пришлось цену снижать.
13: И сейчас, ты знаешь, говорят, что можно даже за 2,2 купить, за 2,1. Новый автомобиль, он, правда, 25-го года будет выпуска, да? Но такие цены, говорят, они есть.
12: Слушай, ну 4-й квартал-то не за горами, все-таки уже пора.
13: Ну,
12: и
13: да.
12: И с ценой будет определиться, видимо, в какое-то, не то чтобы ближайшее, но обозримое время. А вот скажи, пожалуйста, все-таки меня заинтересовала вот эта новость про гибридный двигатель. Видимо, какой-то технологический партнер появится. Нас же последнее время гибридными двигателями кто в основном удивляет? Из Поднебесной производители? Это вот их фишка?
13: Да, ну, все практически мировые автопроизводители делают гибриды. Вот у АвтоВАЗ действительно ничего пока гибридного не было. Электромобили были и есть. Вот тот же Еларгус сейчас вот производится же, да, по-моему. Гибридов пока не было, да, скорее всего, речь не о собственной разработке, а об участии некоего партнера.
12: Но это предположение, да. Это исключительно предположение, потому что конкретики нет никакой. Ну хорошо, плюс 7-908-909-104.5. Ваши комментарии, ваши вопросы присылайте к нам сюда, на радиофорум, в программу «Макс Авто». Мы пока еще по новостям пройдемся. Значит, имейте в виду, важная информация, как мне, во всяком случае, представляется. В финальную фазу вошла подготовка к мотофестивалю «Движение» в Екатеринбурге. Это прям вот будет большое событие на весь ближайший уикенд. Возможно, если вы проезжали мимо плотинки, обратили внимание на огромную сцену, которая там уже несколько дней как появилась. И там такая, знаешь, как будто бы стилизованная выхлопная труба гигантская собрана, как
13: опять
12: часть вот этого дизайна. Сейчас дойдем до этого, сейчас дойдем. Там, значит, в историческом сквере очень много конструкций каких-то разнообразных собрали. Там, видимо, будут, как это правильно, Максим, называется, когда прыгают и скачут на мотоциклах через всякие препятствия.
13: Какой-то есть термин, да, я не помню, как это называется.
12: Да, ну сейчас нам
13: далекий от мотоциклов
12: подскажут, да. Ну и портал 66.ru собрал все самое главное событие, там и про хедлайнеров написали, их там какое-то совершенно невероятное количество, от Бутусова до елки. Мы же обратим внимание на перекрытия, которые начнутся уже предстоящей ночью. Значит, смотрите, запретят проезд и парковку в центре с 0 часов 5 июня до 5 утра 8 июня. Это понедельник, да, получается, по 8 марта от Ленина до Малышева. с 22.00 5 июня, то есть завтрашнего вечера, до позднего вечера 6 июня, субботы, по Горького от Пушкина до Малышева, с 6 утра 5 июня до 23.00 7 июня, то есть с пятницы по воскресенье, по Воеводино, с 6 утра до 23.40 6 июня, это у нас суббота, да, по переулку Химиков от 8 марта до набережной Рабочей Молодежи. И еще, смотри, вот обратил внимание, самокатчикам запретят въезд в город, в центр города с 6.00 5 июня, ну, то есть это завтрашнего утра, да, до 23.00 8 июня. В границах, ну, я так скажу, утюга. Вы знаете, что это такое? Ты знаешь, Максим, что такое утюг?
13: Я нет.
12: Но вот это, если на карту Екатеринбурга посмотреть, то центральные улицы своей формой такой утюжок образует. Это у нас там Восточная, Челюскинцев, ну и так далее. Вот все, что внутри, соответственно.
13: А, ну достаточно большой такой сектор, да.
12: Да, да, да. Но тут все-таки поменьше. Там Челюскинцев, Никонова, Царская, Толмачева, Ленина, Пушкина, Малышева, Вайнера, Ленина, 8 марта, Бориса Ельцина. Это такой вот мини-утюжок. Но у меня главный вопрос, как контролировать-то будут? Въезд самокатчиков в центр города.
13: Если есть договоренность с оператором кикшеринга, то они выставят запретную зону просто в своих приложениях, и все, и самокат у тебя
12: он вообще ехать не будет, не только
13: перестанет ехать
12: есть.
13: Просто, да, при въезде в эту зону.
12: Ну тогда понятно. Если это технологически все контролируется, тогда, видимо, вопросов нет. Толкаться ногой это не вариант, наверное, да? Чтобы эту зону
13: проехать. Он тяжелый, на нем неудобно толкаться ногой. Я как-то один раз сел самокат, мне нужно было его докатить до места парковки. Я тебе скажу, то еще удовольствие это вот, катить его.
12: Сел самокат. Это прям хорошо прозвучало. Ну, в общем, мы вас предупредили. Имейте в виду, много всякого разного будет связанного с байкерами, с мотоциклами в эти выходные в Екатеринбурге. Но и перекрытия тоже будут. Так что это лучше знать заранее. В Тольятти водитель Гранты не пропустил скорую помощь, пока стоял на красном. Есть видео, которое сделано на регистратор скорой. Водителя нашли, теперь ему грозит штраф от 7 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев. Все верно, Максим, кстати? Ты видел это видео, нет?
13: Да, я видел, да. Ну, подъезжает скорая помощь с включенными спецсигналами и звуковым сигналом, собственно, и он продолжает стоять, этот человек.
12: Там ровно одна машина перед скорой на перекрестке, хотя, но да, она хотя не движется. Должно... Водитель ждет зеленого, потом зеленый загорается, и все поехали.
13: Ну, ПДД обязывают обеспечить беспрепятственный проезд такого транспорта, но водитель, видимо, побоялся штрафа за красный сигнал светофора, там, за стоп-линию.
12: А можно Максим, делать. паузу небольшую, пожалуйста. Значит, Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», эту ситуацию описал и сделал вот какой вывод. Цитирую. «Все правильно, скорую нужно пропускать, даже нарушая ПДД, но есть и проблема. Водителям прилетают штрафы, потому что инспекторам ЦАФАП некогда заниматься этими мелочами. Они подписывают штрафы с камер пачками, а водителям приходится потом оспаривать эти штрафы и доказывать, что они ни в чем не виноваты». Конец цитаты. А вот тут давай-ка поподробнее, пожалуйста, с этого
13: так места. Так и есть. Ну, если камера висит, то штраф может прийти, действительно. Его могут и пропустить, этот штраф, совершенно случайно, да, потому что действительно там на каждого инспектора в день приходится по несколько сотен подписи постановления, ну, совершенно очевидно, что внимательно каждый это и посмотреть просто физически не в состоянии. Поэтому у нас иногда и возникает, что не тот номер распознали, например, да, и другое транспортное средство на фотографии. И там с ремнями безопасности часто бывает, там то коты не пристегнутые ездят, да, как громкий случай в Екатеринбурге, то еще что-нибудь, то тень на разметку упала, водителя привлекают за движение, за пересечение сплошной линии, да. Тут точно так же. Вот единственное, что когда мы говорим про запрещающий сигнал светофора, у госинспекции практически всегда есть еще видеозапись этого инцидента. То есть
12: своя. Вот не вот эта, про которую мы
13: система
12: говорим.
13: Сохраняет,
12: из машины,
13: да, скорой. Система сохраняет видео, и потом вот в случае оспаривания штрафа можно будет посмотреть, если там увидят, что действительно водитель пропускал скорую помощь, а это будет видно, да, то, конечно, штраф такой отменят. Но водителю придется его обжаловать. Угу. Благо, сейчас вот это можно сделать в электронной форме, через госуслуги, кнопочку нажать, обжаловать постановление, и в течение 10 дней жалобу рассмотрят.
12: Не так это сложно, я правильно понимаю?
13: Ну, теоретически, да.
12: Ну, все-таки, опять же, если взять и банально взвесить, наверное, все-таки уж лучше получить такой штраф и потом его оспорить, чем от 7 до 10, как я уже сказал,
13: но еще либо лишение до года. Прав, да. Да, конечно.
12: В этом явно вообще ничего хорошего
13: ну
12: нет.
13: Ну и поэтому... скорую помощь, да. Спецслужбы вообще надо пропускать все-таки. Скорая помощь, как правило, не просто так едет с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Ну, они тоже кого-то спасают, кого-то везут, и очень часто важно как можно раньше прибыть в медицинскую
12: организацию. Ну, это вообще бесспорно, да. Я имел в виду, если взвесить вот именно такие финансовые последствия.
13: Как ну, финансовые, тоже вывод очевиден. Конечно.
12: Кабмин, ну то есть федеральное правительство утвердило постановление, усиливающее с 1 сентября контроль за работой операторов технического осмотра. Речь идет о борьбе с фиктивным ТО на машины, которые фактически никогда не проверялись. Некоторые операторы, оформляя электронные диагностические карты, загружают в информационную систему ЕАИ-100 МВД поддельные снимки машины экспертов, которые затем в ходе проверок выявляет ГИБДД. Это прям проблема, Максим.
13: Ну, слушай, это не такая большая проблема, вот, ну, не масштабная, скажем так. Да? У нас есть категории автомобилей, которым необходимо обязательно проходить техосмотр, в том числе и личные машины, там, да, когда, например, в такси используется автомобиль, либо если человек регистрационные действия какие-то совершает автомобиль больше 4 лет. Ну и случаи такие периодически происходят, когда выявляют то, что человек вообще не приезжал, в принципе, да, на техосмотр, а техосмотр в базе появился. Вот первые случаи как раз они были выявлены с использованием современных технологий. Да? Просто брали пункт, где находится техосмотр, брали близлежащие камеры и смотрели, осветился ли там в эту дату этот автомобиль вообще, в принципе, с этим госномером. И выясняли, что нет, не было там близко даже его. Да? Вот. И, конечно, аннулируют такие технические осмотры. Ну, я не скажу,
12: сейчас
13: что
12: будут
13: это
12: аккредитации лишать компании, которые проводят ТО, если в течение года ее поймают на двух нарушениях.
13: На нас с вами, на добропорядочных автомобилистах, которые, если надо пройти техосмотр, едут его и проходят, и не покупают, да? На нас-то с вами никак не скажется, не отразится.
12: Угу. Александр, в продолжении темы с пропуском, не пропуском скорой. Допустим, водитель будет обжаловать, но если у него нет видеорегистратора, сколько хранятся записи с компьютера ГАИ, не пройдет ли там время, и они будут стерты, и нечего будет смотреть? Такой вопрос.
13: Не пройдет время, потому что у нас ограниченный в законе срок для обжалования. 10 дней с момента получения копии постановления. То есть, если письмо счастья пришло на госуслуги, да, то в течение 10 дней, как оно пришло, вам вот эту заветную кнопочку необходимо нажать. Она дальше пропадет. А запись, по-моему, хранится около 30 дней.
12: Коля спрашивает, что будет с водителем грузовика, по вине которого погибли 4 человека под Нижними Серьгами?
13: Ну, экспертиза будет проводиться, да, если вина водителя в этом, все ли там колесо будут исследовать, безусловно. Ну, если выяснят, что все-таки водитель виновен в нарушении правил дорожного движения, какие-то нарушения с его стороны были, то ответственность у нас 2 и больше погибших, это 5-я часть, 264 статьи Уголовного кодекса. Вот сейчас навскидку прям не скажу. По-моему, там до 8 лет лишения свободы.
12: Но если я ничего не путаю, на этой неделе суд отказался под стражу его заключать.
13: Его под домашний арест отправили.
12: Угу. Но это тоже это логично, да, насколько я понимаю? Такая стандартная история. Тут удивляться
13: Это не очень типичная на самом деле история типичные? Для современности. Да, обычно все-таки даже когда... Речь идет об одном погибшем, очень часто выбирают все-таки ограничения свободы. Угу. Человеку в виде заключения под стражу СИЗО. Да? Вот домашний арест, ну, то тоже имеют право, в принципе, поэтому здесь... Это не логично, но не типично, но законно.
12: Спасибо большое. Максим Ядрышов ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. До завтра мы прощаемся с Максимом. Через пару минут в студии появятся Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. Вместе с вами они обсудят главные неавтомобильные темы этого утра. Не переключайтесь. Максим, до завтра.
13: До завтра.
4: «Макс Авто».
14: Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
15: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
14: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
17: Культпоход.
18: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
19: Премьера.
18: До 9 июня в театре балета «Щелкунчик» идет премьерный спектакль «Муха-цикатуха». Что примечательно, именно с «Мухи-цикатухи» 38 лет назад началась история «Щелкунчика». Постановку посвятили памяти основателя театра Михаила Когана. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Сначала была студия «Малышов», вспоминает завлит театра Майя Давыдовская. Ее цитирует портал «Культура Урала». Михаил Коган собирал талантливых детей и на разных площадках города ставил с ними спектакли. А потом сошлись интересы. Оперному театру не хватало детского репертуара, и они приютили коллектив. Начали работать, получилось, что можно поставить настоящий профессиональный спектакль, но только с участием детей. «Муха-цикатуха» шла на сцене оперного 2 сезона и произвела фурор. Это было новое выразительное средство. Никто не ожидал, что дети так органично могут смотреться в этих партиях. После этого балета коллектив начали называть театром и придумали название «Щелкунчик». Конец цитаты. Особенностью постановок Михаила Когана была работа с образами. Балетмейстер придумывал персонажей, исходя из характеров детей. Схожим путем, продолжая традиции, двигалась и команда спектакля «Муха-цикатуха» образца 2026 года. Поставил спектакль солист и хореограф-постановщик театра «Уралбалет» Константин Хлебников. Он же стал автором либретто. Известная с детства история изрядно изменилась. Теперь это настоящий детектив с балом в финале. Гостеприимная «Муха-цикатуха» принимает гостей. На праздник к ней приходят скрипач-кузнечик, жук-генерал, сестрички-блошки, сластеныш-миленок и вечно опаздывающая божья коровка. В разгар праздника именинницу похищают. Расследовать дело берется сыщик-комар. Поиски приводят его в логово паука. И тут сыщик сам попадает в ловушку. А вызволит его муха-цикатуха, которая находится в доме паука по собственной воле. А вот почему, это же я уже рассказывать не буду. История, как положено, закончится свадьбой, но все не так просто. В спектакле есть еще одна романтическая линия. В команде с Константином Хлебниковым над спектаклем работали художник по костюмам Ольга Меньшикова, сценограф Дарья Бочкарева, художник по свету Ксения Котенева из Санкт-Петербурга. Премьерные показы идут до 9 июня, и этой премьерой театр завершает театральный сезон.
20: А также
18: в екатеринбургском ТЮЗе также состоялась премьера «Маленького принца». В основе спектакля канонический перевод Норы Галь, а инсценировку для ТЮЗа сделал Ренат Ташимов. И в спектакле появились новые герои, которых у Экзюпери не было. Например, родители летчика. «Маленького принца» играет Любовь Олейник, летчика Ростислав Ганеев. Также в спектакле участвует капризная роза, мудрый лис, властолюбивый король. Поставил «Маленького принца» Владимир Коваленко. Художником-постановщиком выступил Николь Клэмперт. Ближайший показ состоится 10 июня, но на него уже нет билетов. А вот на закрытие сезона 25 июня еще немного билетов осталось. Стоят они 500 рублей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
21: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
22: Ух ты, велосипеды!
23: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
22: Сколько же велосипедов!
23: Да это успех!
24: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
25: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
16: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
0: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
8: 10:34 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская.
1: И Павел Рубцов. Доброе утро всем.
8: Доброе утро. Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте через удобные вам мессенджеры ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104,5 FM называется страничка, там есть чат, туда тоже пишите.
1: Между прочим, через мессенджер Макс нам ведь тоже можно присылать сообщения, только, как правило, все присылают через другие мессенджеры. Уважаемые пользователи мессенджера Макс и одновременно владельцы айфонов, как у вас с мессенджером этим работает или нет? Дело в том, что накануне многие пользователи заметили, что мессенджер Макс исчез из магазина приложений Apple App Store. Нет. И исчезновение подтвердили в пресс-службе этого мессенджера. Сказали, что вообще, если у вас оно было на телефоне установлено раньше, так и продолжило работу. А вот если только-только вдруг решили через App Store установить, уже не получается. Мы направили запрос, чтобы Apple нам разъяснила, а почему, значит, желательно получить ответ не «а потому», но при этом можно еще Макс установить по-прежнему в остальных магазинах приложений, типа Google Play и так далее.
8: Действительно, журналисты проверили, начали заходить в App Store и смотреть, если там Макс, и указано, что ваш регион

0: работы магазина Apple. 1213, и громкая была история с альтернативным клиентом мессенджера Telegram, помните, под названием Telega. Были данные, что якобы эта Telega могла перехватывать трафик мессенджера на Telegram, и некоторые пользователи, как пишут коллеги с РБК, сообщали, что после обновлений некоторые айфончики с приложением тем самым Telega превращались, как это говорится, кирпич. В кирпичи. Да.
1: Ну, предупреждали, что такие приложения, они носят шпионские функции. Кстати, Макс попадал в этот список, но быстро был удален из шпионского программного обеспечения. Ну, вот сейчас решили просто удалить. Ждем ответа, что в App Store скажет.
0: Кстати, напишите нам, или скажет, может быть, не скажет ничего. Напишите, каким мессенджером вы пользуетесь чаще всего. Я понимаю, что многие люди несколькими пользуются в разных целях, с разными людьми, но чаще всего, каким мессенджером вы пользуетесь? Я предполагаю, что именно через этот мессенджер, возможно, вы сейчас нам напишете. Но не факт, конечно. Их огромное количество мессенджеров, в том числе корпоративных. В общем, напишите.
1: Может, новенькое что-нибудь нашли для себя. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляции во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите. Кстати, пока блокируют или замедляют один мессенджер, другие мессенджеры популярные неожиданно вдруг становятся доступны. Например, один мессенджер, который принадлежит экстремистской компании Мета, запрещенной на территории Российской Федерации, я имею в виду WhatsApp. Он, когда Telegram начали замедлять, почему-то начал лучше работать гораздо.
0: Ну, не у всех, не у всех. К другим новостям мы сейчас перейдем. Некоторые прохожие, которые шли мимо мэрии, заметили такие зеленые сеточки и сделали, возможно, какие-то ложные выводы. Ряд СМИ написал о том, что на здании администрации Екатеринбурга установили антидроновые сетки. Это казалось фейком, хотя сетки, те самые зеленые, есть, только они не антидроновые. Они,
1: потому что там фасад недавно обрушился вместе с кирпичами, и там сетки, видимо, были поставлены для того, чтобы удерживать вот это вот на всякий случай, чтобы предупредить обрушение фасада, по крайней мере, попадание на прохожих. Но, тем не менее, в антитеррористическом комитете заявили, что это непростая схема. В этот раз аж двухступенчатую схему придумали те, кто распространяют эти самые фейки. Сначала в региональных каналах был запущен фейк о том, что здание городской администрации закрыли специальными защитными сетками против дронов. После этого, после того, как информация была оперативно опровергнута администрацией Екатеринбурга, организаторы вброса запустили вторую волну дезинформации. И в этих сообщениях утверждалось, что первоначальная новость якобы была правдой, официальное опровержение – фейки.
0: В общем, как сообщают в региональном управлении ФСБ, на самом деле просто начался обещанный ремонт фасада администрации, и эти сетки противоаварийные.
1: Ну, все, о чем я, собственно, и сказал, да, чтобы кирпичи не попали на прохожих.
0: Как бы предложил Железный Феликс бороться с этими людьми, которые запускают фейки, я думаю, что да, железной рукой. Между тем, громкая новость, она разошлась не только по всей России, но и по разным странам. Новость о том, что в детском лагере под Нижним Тагилом торжественно открыли бюст Феликса Дзержинского на территории нового спортивного патриотического лагеря под названием «Первый». Угу. Вот там это состоялось. Ну, как понимаю, известно это... в подробности.
1: Да, обновленный это лагерь. Раньше он был простым лагерем, потом его приобрел депутат Нижнетагильской городской думы Дмитрий Костенников, который торжественно и на своей странице во ВКонтакте объявил, что состоялось открытие бюста Феликса Дзержинского, потому что там, собственно, в этом лагере движение «Дзержинец», ну, у него штаб-квартира или что там
0: это
1: находится?
0: Это не штаб-квартира, сейчас расскажу. В общем, инициатор идеи, действительно, депутат Гордумы Дмитрий Костенников, он же глава благотворительного фонда «Первый». Дело в том, что он еще 3 года назад вместе с партнерами выкупил территорию заброшенной базы. База называлась «Чайка». Ну, а сейчас он создал там спортивно-патриотический лагерь «Первый», как, в общем, и называется благотворительный фонд. Это такой центр патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. И, судя по всему, Костенников, он поклонник Дзержинского, потому что осенью прошлого года уже устанавливал бюст в Нижнетагильском сквере. А вообще он еще и ветеран пограничных войск России, участник операции на Северном Кавказе. В общем, такая история. Причем еще на это открытие потомок Дзержинского был приглашен, он там
1: и
0: участвовал в этом открытии. Его зовут Владимир Дзержинский, внучатый племянник.

0: Феликса Дзержинского. Он, я так понимаю, глава Всероссийского движения «Дзержинец». И то, что открыли под Нижним Тагилом, я имею в виду уже не только бюст, это филиал того самого движения, который Дзержинский Владимир возглавляет. И буквально за несколько дней до этого в средней школе Находки, Паша, открыли класс имени Феликса Дзержинского. И мне очень понравилось, как об этом торжественно пишет портал под названием «Находка Медиа». Это нужно просто читать, иначе просто испортить пересказом. Торжественная церемония объединила ветеранов госбезопасности, почетных гостей из Москвы и юных дзержинцев. Подполковник, ветеран спецслужб, почетный житель Находки и вдохновитель создания класса Игорь Хмелюк зачитал официальное обращение от Владимира Дзержинского, потомка легендарного Железного Феликса, который возглавляет Всероссийское патриотическое объединение «Дзержинец». Игорь Хмелюк торжественно вручил классному руководителю Елене Слепцовой из старости Анне Безбородовой символ класса – бюст Феликса Дзержинского. «Спасибо за оказанное доверие. Мы обещаем его оправдать». С этими словами поблагодарила школьница. А, да, кульминацией встречи стало исполнение гимна молодежного движения «Дзержинец». Искала, Паша, текст, музыку, увы, не нашла, это но еще и гимн у них есть. В общем, специально я процитировала, потому что стилистика, конечно, напоминает многое-многое хорошо незабытое. Интересно, давности уже прямо вот середины прошлого
1: какой?
0: Века.
1: Вот тот оригинальный из прошлого века или новодел какой-нибудь есть?
0: Господи, вот. Ты в маркетплейс просто зайди,
1: я
0: там
1: не искал никогда бюст Дзержинского, если честно. Вот, не знаю, почему.
0: Вот. Ну, а главное, конечно, то, что СМИ раньше сообщали, буквально тоже на днях, о возможном возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь Москвы перед зданием Федеральной службы безопасности. Кстати, вот интернет-то все помнит, 2 года назад Александр Высокинский, наш сенатор от Свердловской области, он заявлял, что считает необходимым возвращение памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Заявлял он об этом в 2024 году на форуме «Города России». И, видимо, мечта Александра Геннадьевича будет воплощена.
1: Ну, пока официальных нет заявлений.
0: Нет, абсолютно. Более того, некоторые депутаты Госдумы говорят, что вообще эта тема разобщает общество, и сейчас не время. Вот, например, Дмитрий Гусев. Дмитрий Гусев, небезызвестный, да, первый зампред комитета Госдумы по контролю, он дал интервью ТАСС на полях петербургского ПМФ, о чем мы сегодня еще поговорим еще, да, про экономический форум будет у нас рассказ. Так вот, он замруководителя фракции «Справедливая Россия», он сказал, что да, зря в 91-м году снесли этот памятник Феликсу Дзержинскому, но сейчас, да, и сейчас, по его данным, больше половины жителей России выступают за возвращение, за идею эту, но это не подавляющее большинство, и он сказал, что поскольку есть люди, которые находят неправильным восстановление этого памятника, может воплощение идеи инициировать раскол в обществе,
1: сказал
0: господин Гусев.
1: И мы знаем еще некоторых инициаторов из определенной партии, которым это может пойти на руку, сыграть на руку, если будет восстановлен памятник Дзержинскому, и это не партия власти.
0: Ну, да, я напомню, что все-таки Владимир Путин присвоил имя Дзержинского Академии ФСБ. Так что здесь вектор абсолютно понятен. А мы переносимся обратно в Екатеринбург и поговорим с вами про демографию. В снижении рождаемости не последнюю роль играют бабушки. Это следует из выступления министра образования Свердловской области Светланы Тренихиной на демографическом форуме в Екатеринбурге. И одна из причин установки, которые бабушки дают своим внучкам и внукам, по всей видимости...
1: Нет, не совсем бабушки, потенциальные бабушки. Потенциальные, то есть те, которые могли бы стать бабушками, они на наоборот, своих детей убеждают в том, что не надо быстро заводить детей.
0: А, получается, не внучкам, а мамам,
1: да, своих детей убеждают, им неправильные установки внедряют в мозг, чтобы они не так быстро рожали. Ну, что пересказывать? Мы можем послушать высказывание Светланы Тренихиной и потом обсудить.
2: Нужно работать не только с юными работающими мамами или студентками мамами, сколько с их мамами, с теми, с потенциальными бабушками, которые эти установки, по сути, это мое поколение, которые дают установку своим детям: ты сначала доучись, ты сначала встань на ноги, сами при этом достаточно активно работают и выполнять роль бабушки, ну, что называется, хотели бы, но не торопятся.
0: Светлана Тренихина, министр образования Свердловской области.
1: Ну и она продолжает, где это можно, эту работу проводить, например, на родительских собраниях разных. И можно там студентов иногда или родителей студентов привлекать на такие собрания, где объяснять им, что неправильными установками не занимаются. Либо в школах уже заранее объяснять, что не надо детей настраивать на позднее рождение. И, как пишет портал Е1, на Светлану Тренихину обрушилась волна хейта из-за этих слов, что она, мол, обвиняет бабушек в том, что у нас такая плохая демография. А на самом деле она говорит, что дети 30-летние не рожают в том числе, потому что такие родительские установки есть. Да и взрослые женщины очень много работают и не готовы становиться бабушками. Это одна из достаточно большого перечня других причин. Несформированная ценность многодетства, отсутствие социальных гарантий и прочего. Надо комплексно это решать, поэтому нужно работать с потенциальными бабушками, чтобы они были готовы к бабушкинству.
0: Про Хейтена сказала, что передергивание информации, желание горячих фактов и так далее. Но фактически она подтвердила то, что говорила на демографическом форуме, подтвердила нашим коллегам из портала Е1. Просто не в таком ключе, что бабушки виноваты в низкой рождаемости. Она все-таки
1: работать,
0: так не говорила. Да. Она говорила, что да, вносит свою лепту. Она про это говорила. Так вот, вопрос. Напишите нам, пожалуйста, родители детей, понятно, да? Ну, юных совсем, совсем детей, маленьких. Ну, или, может быть, уже выросших и по волнам вашей памяти. Ваши мамы помогали вам с воспитанием детей? Сидели с этими детьми? Здесь же в чем проблема? Не только в установках, а в том, что женщина, например, женщина, она еще в расцвете сил, она еще работает и дает своим детям понять, если вы будете рожать, значит, подарите мне внуков.
1: Будете сами разбираться.
0: Будете сами с ними возиться, потому что я еще хочу вести активную жизнь, и у меня много работы, я физически не смогу этим заниматься. Поэтому рассчитывайте на себя. Так вот, ваши мамы, они как поступали? Они подхватывали детей из последних сил?
1: Ну, что,
0: не из последних?
1: Мамы. Папы тоже, дедушки тоже важны.
0: Но все-таки речь здесь про бабушек, поэтому мы сейчас спрашиваем вас про ваших мам. То есть они как воспринимали известие про то, что у них скоро будут внуки, и помогали с внуками или не особо активно?
1: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше свидетельство. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Вообще, наличие бабушек во-первых, в одном городе, где вы проживаете, это очень важно, куда можно сдать ребенка. И когда такая ситуация складывается, если бабушек несколько, ну, еще прабабушки бывают в довольно таким молодом возрасте, это очень помогает в родительстве.
0: С одной стороны, помогает, но с другой стороны, посмотри, сколько всяких дискуссий в интернете, когда, например, очередная, ну, может быть, это, конечно, монологи сгенерированные ИИ, но действительно такая ситуация возникает и часто у людей, когда вот есть какая-нибудь молодая мама, она рожает и потом начинает возмущаться. Смотрите, какая у меня эгоистичная мать, а матери причем лет там 55. Жалуются на своих матерей, например. А почему-то они не спешат брать отгулы, почему-то они в свой отпуск ездят куда-нибудь, вместо того, чтобы в своем отпуске сидеть с моим ребенком, да, и дать мне отдохнуть. И начинается просто грызня среди комментаторов, которые одни поддерживают, да, нужно помогать, а другие, слушайте, это исключительно ваша зона ответственности. Вы решили завести ребенка, с этим разбирайтесь сами и не перекладывайте ответственность на государство, на своих матерей. Не нужно так
1: поступать. Тут я полностью согласен, но когда есть помощь вот такая добровольная, это прекрасно. Это настолько облегчает жизнь родительству, родителям, да, молодым, что прям не пересказать. Еще раз, но не всегда получается так, что бабушка, дедушка под боком, а тогда уже приходится самим выкручиваться.
0: А вот Пауль Зиберт задает закономерный вопрос насчет того, почему бабушки далеко не всегда спешат на помощь и могут помогать.
1: Да-да-да, бабушки выходят на пенсию на 5 лет позже. Может, в этом дело?
0: Да. Как говорится, браво в очередной раз Паулю Зиберту. В точку.
1: Да, ну, надо с бабушками тоже выстраивать отношения, понимая, что они могут вам помочь.
0: Может быть, сначала нужно решать за себя, а потом уже за своих мам, за своих пап, за государство. Сначала принимать решение, с которым ты лично можешь или не можешь справиться. Исходя из этого, уже дальше действовать.
1: Возвращаясь к тезису Светланы Тренихиной, там же бабушки сами внушают, что я тебе помогать не буду, не надо, получи образование.
0: Она не говорила так. Она просто говорила, что установки сначала доучись, встань на ноги. Можно подумать, наши родители говорили как-то по-другому, точно так же говорили. Итак, мы сейчас переходим уже к другим темам. Давай быстренько. Ты хотел про роботов.
1: Про роботов. Конечно, как без роботов-то. В Екатеринбурге 27% экономически активных граждан высказали желание пользоваться услугами роботов-доставщиков, а не вот этими живыми на велосипедах, которые вам привозят. Мы оказались на очень высоком уровне по желанию роботизации доставки. Самый высокий уровень интересов.
0: Не Москва сразу же.
1: Не Москва и не Питер. Кстати, в Москве у нас-то только размечают карту. Я вот встречался, эту вот эту милоту я описывал в Максавто, когда идешь по улице, едет этот робот, будущий доставщик, и там написано, я пока размечаю территорию, составляю карту. И он такой миленький, вот в отличие от тех, кто
0: на велосипедах гоняет. Почему Москва не на первом месте? Потому что они уже, наверное, могут сравнить.
1: Они могут. Живой у них человек есть, или робот. У них есть опыт. Да? У нас опыта пока такого нет, пока для нас
0: поэтому
1: это фантазия.
0: Поэтому мы пока немножечко идеализируем, возможно, 27% екатеринбуржцев готовы отказаться от курьеров в пользу роботов. Итак, всех делает Пермь, 36%. Угу. Потом Казань, по нисходящей, Уфа, Самара и Краснодар.
1: Челябинск.
0: Да, 29 Челябинск.
1: Волгоград, Воронеж по 28,
0: понятно, да.
1: Ростов-на-Дону.
0: Меньше всех хотят видеть роботов как доставщиков.
1: Омске.
0: Да.
1: В Омске всего 20% респондентов хотели бы, чтобы доставку осуществляли роботы, а не люди. Ну и относятся в Омске, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде в наибольшей степени с осторожностью к такой доставке. Москва где-то посерединке, 24%. Поменьше, чем у нас, но побольше, чем в Омске.
0: В общем, мы сейчас перенесемся в место, где много и роботов, и людей. Мы обещали вам рассказать про экономический форум в Петербурге. Там, кстати, Александр Беглов, губернатор, он рассказал, что 4 человека пострадали в результате атаки беспилотников на Санкт-Петербург. И Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, прокомментировал удары по Петербургу как раз в день начала, в день открытия экономического форума. Он сказал про системный характер ответа. Ну, это, в общем, он пересказал заявление МИДа. Ну, и сказал, в целом, я могу сказать, для того, чтобы таких ударов не было, продолжает ССВО Дмитрий Песков. Ну, что касается экономического форума. Давай сначала про серьезное. Многие удивились. Об этом пишет, в частности, РБК. Ну, РБК первыми написали. Удивительно, но председатель ЦБ Эльвира Набиуллина исчезла из списка спикеров в программе. Причем она сегодня должна была выступать на экономическом форуме аж на двух сессиях. Угу. И два источника, близкие к Банку России, коллегам подтвердили информацию о ее отсутствии.
1: Да, причем все остальные спикеры, например, Антон Силуанов, Максим Решетников и так далее, они остались в программе, а прям накануне выступления, получается, вчера, да, имя Набиуллиной было из этой программы вычеркнуто.
0: Одна из этих двух сессий называется «Кибермошенничество. Кому платить по счетам?» Угу. Вот она должна была быть спикером сегодня, а там кто только не будет на этой сессии, и Галактионов, это директор МТС, и управляющий Авито,
1: и даже
0: пранкер Lexus, который Алексей Столяров, а вот Эльвиры Набиуллиной не будет.
1: Ну и также вторая сессия, как вернуться на траектории устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности.
0: Как
1: глава ЦБ.
0: Как говорится, ей было бы о чем сказать, но в общем, интрига-интрига.
1: Да, РБК написали, что они обратились в Банк России, но пока ответа не опубликовали.
0: Ну и, конечно, многие ждут, собственно, подробности с выставки. Обычно там всегда бывают какие-то забавные вещи. Фонтанка большой-большой репортаж публикует про то, что можно посмотреть на площадке экспофорума. Это уже не про сессию, это непосредственно про такую витрину, где все, что можно.
1: Что только можно,
0: выставляют от высоких технологий до народных промыслов. Ну, я думаю, что в МаксАвто уже коснулись темы автомобильных новинок. Там, конечно, выставили автомобили. Но не только автомобили. Там, например, выступал коллектив «Бурановские бабушки», пел, танцевал, причем вместе с роботами, которых, во всяком случае, телеграм-канал «Шот» окрестил Матильдой и Робертом. И эти роботы встречали гостей форума. Значит, Матильда, красно-белое платье, сумочка, украшения и кавалер в таком строгом деловом костюме. Они приветствовали гостей и гордо заявляли, что состоят в партии «Роботы России». Что там еще есть на экономическом форуме, вот на этой выставке? Там посетители видят огромные такие арт-объекты, лица классиков русской литературы в темных очках. Такие... Это ВТБ, арт-инсталляция от ВТБ. Там Пушкин, Гоголь, Достоевский и Толстой. Огромные-огромные эти лица. Стены украшены цитатами из их произведений. Причем один нос Николая Гоголя превышает рост человека. Телеканал Russia Today представил стенд, конечно, в своем репертуаре. Там, например, гостей экономического форума приглашают сыграть в боулинг и сбивать кегли с надписями «Русофобия», «Санкции», «Цензура», «Фейки». Про цензуру особенно мило, конечно. «Культура отмены» и так далее. А еще у них корнеры у Russia Today. И там меню,
1: меню, например. Меню прекрасных напитков, да. Среди названий напитков вода по-европейски, без газа, лонг Эпшин Айленд, Эпштейн, ванильный Эммануэль Раф и красная линия отсутствуют. Газированная вода, которая наша, Северный поток 3.
0: Ну, конечно. А еще представили инсталляцию под названием «15 злобных зрителей». Там, представьте себе, маски на стене, такая слегка «Игра престолов». Среди этих масок, в общем, изображение политиков,
1: Макрон,
0: и
1: Байден,
0: бизнесменов.
1: Боррель, Каллас, Зеленский, Сорос, Цукерберг. В общем, 15 человек, всех перечислять не буду.
0: С искаженными недобрыми лицами. Да, это Russia Today.
1: Напоминает какие-то лагеря детские, когда у нас выставляли вот эти портреты врагов народа. Помнишь, там то ли «Движение первых» организовывало. Вот сейчас я вспомнил, что
0: это
1: были
0: такие.
1: Это
0: уже очень давно было.
1: Ну, логика, общем, примерно та же самая.
0: Кстати, там есть стенд ДНР, где предлагается гостям составить свой аромат ДНР, там бутыльки с духами, собери свой аромат Донбасс в основе композиции, какие-то промышленные запахи, степной ветер и подсолнухи, как сообщают. Есть еще на форуме стенд «Душа России», работы семей ветеранов СВО, самовары, чебурашки, такой милитаризированный мишка, обвесы, знаешь, сумочки обвешивают, обвесы с буквами СВО. Ну, а еще на форуме, это уже не первый год представляют, генеалогическое древо Владимира Путина и награды его отца на ПМФ уже который раз. А еще, помните, в прошлом году на экономическом форуме вручали как бы лабубу такие с лицами Набиуллиной, Голиковой, Медведева. Ну, а сейчас вручают уже не лабубу, другие игрушечки, такие красные плюшевые монстрики, антистресс под названием «Пуш» на различных стендах гостям.
1: Это какие антистрессы? Это не то, что в Китае?
0: Не Наташа.
1: Не Наташа. Другие.
0: Есть игрушка, если вы читали, слышали скандал в Китае, игрушка антистресс под названием «Наташа», и некоторые блогеры упражняются в насилии и остроумии. Вообще, да. Они постят рилсы, где эту несчастную игрушку всячески пытают, третируют, производят хирургические операции. В общем, ужас-ужас. Ладно, зачем ты вспомнил?
1: Ну, я подумал, вдруг как-то обыграли это. Нет, не обыграли. Ну, в общем, много что там было представлено. Нейродерево. Башкортостан представил дерево с нейросетевым.
0: Ну и, конечно, предсказуемые
1: персонажем.
0: Публикации про то, сколько стоит обед на ПМФ 2026 в московском «Комсомольце». Большая статья про то, что обед в ресторане «Форум» в этом году обойдется почти в 8 тысяч рублей, а год назад аналогично было 5600.
1: Посчитали
0: на 40%. На 40% цена выросла. Вот, и даже привлекли повара одного из столичных кафе, который посчитал, сколько на самом деле стоит такой сет, и сказал, что если похожий обед сварганить дома, это примерно в 5 раз будет дешевле.
1: Переоценили немножко.
0: Да, слегка. А там кальмары, креветки, ну, то есть и так изначально не очень дешевые продукты. манго и так далее. Но дома будет дешевле. Знаете, никто в этом не сомневается. ПМФ на то и ПМФ.
1: Да, их не жалко в этом случае участников. И ждем от них заявлений, громких заявлений, потому что ПМФ он для этого нам и нужен, для того, чтобы были цитаты, которые можно будет обсудить.
0: Спасибо большое за внимание, Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор. До свидания».
1: Не переключайтесь.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Здравствуйте. Минобороны озвучила статистику за прошедшую ночь. Над регионами России были уничтожены 272 беспилотника, а дроны атаковали 11 регионов страны, а также акваторию Азовского и Черного морей. В списке атакованных регионов в основном приграничье. Количество сбитых над регионами беспилотников при этом не уточняется, напоминает РИА Новости. На данный момент ракетная опасность действует на территории новых регионов, и возможность атаки беспилотников сохраняется в Калмыкии, а также Липецке, Липецкой, Тульской, Калужской и Брянской областях. Пасмурную погоду в Свердловскую область сегодня принесет циклон с юга Челябинской области. Также в прогнозах синоптиков дожди с грозами, которые сначала захватят южные районы региона, но в течение нескольких дней доберутся и до самых северных территорий. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. Прохладная и пасмурная погода с дождями задержится на Среднем Урале на 5 или 6 дней. По предварительным прогнозам, самыми дождливыми до конца первой декады июня в Екатеринбурге будут 9 и 10 число, когда за два дня в городе может выпасть больше 55 миллиметров осадков. Междугородний мотопробег проведут в субботу организаторы мотофестиваля «Движение». Колонна байкеров двинется от музейного комплекса в Верхней Пышме и проследует до центра Екатеринбурга. Автомобилистам напоминают о перекрытиях, которые запланированы для байкеров. Ограничивать проезд начнут с 12 часов 6 июня. Первым закроют проспект Космонавтов от ЕКАДа до Челюскинцев. Дальше перекрытия переместятся на улицу Свердлова от вокзала до ТЮЗа. Последним закроют проспект Ленина на участке от Мускомедии до улицы 8 марта. Подробную карту перекрытий публикует портал 66.ру. Напомню также, что центр Екатеринбурга на время мотофестиваля станет зоной запрета электросамокатов. Messenger Max стал недоступен для App Store. Его нет в списке, а при переходе по прямой ссылке появляется уведомление, что приложение недоступно в стране либо регионе пользователя. В пресс-службе ВК заявили, что ранее установленные приложения продолжают работать. Больше 60% родителей контролируют время, в течение которого дети используют гаджеты. Об этом на площадке Петербургского экономического форума заявил глава аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Он добавил, что по данным опросов родители также являются главными операторами поиска и фильтрации контента для детей в возрасте до 6 лет. Малыши до 4 лет смотрят какой-либо контент в интернете только в присутствии взрослых. Поиски в интернете для просмотра чего-то конкретного для себя начинают только школьники старше 7 лет. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
5: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно, возможен дождь. Ветер северо-восточный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем около 17 градусов выше 0.
6: Информация на правах рекламы.
7: Три квартиры на этаже?
8: Три квартиры на этаже.
7: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
6: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
9: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Что такое свага?
11: В чем разница между нормисом, скуфом и опником?
10: Кто твоя бести?
11: А гэтсбингом хоть раз занимались?
12: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
0: Сегодня поговорим про, пожалуй, самый популярный мем русскоязычного интернета в начале 2026-го. Это даже не одно слово, а целый набор. «Пепе шнейне фа ватафа». То, каких употребляют непосвященному, может напомнить синдром Туретта – неврологическое расстройство, при котором в речи больного появляются непроизвольные выкрики.
13: Я ваш братик Пеп, Пепе, фа шнейне, коко шнейне, Пеп. К черту это Пепе, цинку Пепе, коко шнейне, Пепе. Фа.
0: Нет, он не болен, он популярен. Создателя Пепе Шнейне Фа Ватафа зовут Руслан Гаминов. Он же рэпер Ган Вест. Кстати, как он сам объяснял, творческий псевдоним сложился из двух английских слов. Ган – оружие, Вест – запад. Руслан родился на западе Казахстана. До осени 2025-го был скорее нишевым музыкантом. Звездой интернета его сделали придуманные им же слова. Он начал вставлять их в свои посты, а еще добавлять в золотую классику русской поэзии.
14: Я помню чудное мгновение, Пепе Шнейне, what the fuck. Передо мной явилась Шнейне, как мимолетная, what the fuck. Как гений чистый Пепе, в томлениях грусти, what the fuck. В тревогах Шнейне суеты, звучал мне Пепе голос, what the fuck.
0: Кто-то за Пушкина обиделся, но многие стали сами использовать абсурдный набор слов в повседневной речи. На волне популярности Ган Вест выпустил новые треки, например, под названием «Вика любит Пепе».

бессмыслица? Да, но нет. По словам рэпера, у каждого из этих слов все же есть значение. Пепе – это что-то дорогое и крутое. Шнейне – измененное название бренда «Шанель», тоже синоним роскоши. Ну а «фа» и «ватафа» появились из самого популярного английского ругательства. С этими словами даже старые песни звучат по-новому.

0: и для Пеппа.
1: Сейчас шоу с участием Ган Веста набирают миллионы просмотров. При этом он неоднократно говорил, то, что выдуманные им слова обрели такую популярность, лично у него вызывает шок. Зато это Пеппи Шнейна продается в Атафа.
2: Не то слово. Потребсоюз.
3: На 104,5 FM.
2: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
4: 11:08 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Если кто-то где-то каким-то образом нарушает, по вашему мнению, ваши потребительские права, сообщайте нам. Плюс 7-908-909-104,5. Любым мессенджером пользуйтесь для отправки сообщений. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница, там есть чат, туда тоже пишите. Еще раз, все, что касается защиты прав потребителей. Ну, туризм нас не отпускает, никак не может. Очередная волна скандалов, скажем так, связана с тем, что некоторые туроператоры, а конкретно Анекс и Интурист, продолжают вроде как до сих пор продавать туры в Турцию, хотя перевозчик, на который они рассчитывают, Air Anka, ему запретили летать, в общем, в Россию и из России. Получается, что у людей туры отменяются. Есть история из Екатеринбурга. Об этом портал Е1 пишет, что 30 мая должна была состояться вот эта вот поездка в Турцию, да, была куплена путевка. 29 мая днем приходит сообщение, что ваш тур отменен. Угу. Тогда жители Екатеринбурга попросили оставить наземную, так называемую, часть, не связанную с перелетом в Турцию. Заплатили, там 4 человека, 2 взрослых, 2 ребенка, заплатили более 600 тысяч рублей. Потом еще доплатили 200 с чем-то, чтобы улететь из Москвы. Еле-еле нашли билеты. Они говорят, что нам пообещали вернуть, ну, порядка 500 евро со стороны туроператора. И тут, конечно, сразу волна возмущения во мне, по крайней мере, взыграла. Во-первых, туроператоры. Кто должен отслеживать право полетов твоего чартерного перевозчика? Не тур ли оператор, который знает об этом все? Должен знать, по крайней мере. Во-вторых, если ты знаешь, что и все уже знают, что этот перевозчик не летает, а я покупаю пакетом, я же не имею права в пакете поменять перевозчика. Правильно?
5: Ну, нет, конечно.
4: Вот. Я покупаю пакетом. То есть, я покупаю весь продукт. Эти, не буду говорить, кто, туроператоры, назовем их вежливо, они продают эти самые путевки.
5: Уже невежливо.
4: Становится не очень вежливо.
5: Да, вообще, это история какая-то просто... Это запредельное на самом деле, да?
4: Почему возмущение?
5: Что произошло? При наличии отсутствия разрешений на полеты, абсолютного наличия отсутствия разрешения...
4: То есть, 26 мая запретили им летать в Россию?
5: Нет, все, да, ничего. Данные перевозчики абсолютно нагло продолжали продавать свои провозные емкости туроператорам до конца октября. До конца октября на продавали. Угу. Что делают туроператоры? Туроператоры покупают. Ну, то есть, типа, как бы мы, наверное, не знаем, они говорят, да? И вот эта история, когда туроператоры покупают провозные емкости, ну, или фрахтуют самолеты, как угодно мы сейчас называем, да?
4: Лететь не очень приятно.
5: Ну, это такой термин Росавиации, это не я придумала, правда, то есть я бы такой, никогда у меня в голове такой термин не возник, но вот Росавиация говорит так, Минтранс говорит так. Ну, то есть туроператоры фрахтуют эти самые самолеты у этих самых перевозчиков. Я более чем уверена,
4: что
5: абсолютно знаю.
4: Ну, 26 мая может не быть продлена эта самая лицензия.
5: Если вы не знаете, то какого черта вы делаете на этом рынке? Какие же вы такие профессионалы, когда вы заключаете договоры с контрагентами, абсолютно неблагонадежными и вообще запрещенными на данный момент в Российской Федерации. Давайте так. Нарушали законодательство, им запретили. Значит, что, по сути, должно быть? Туроператор, который натворил такие истории, он еще при этом продолжает дальше нарушать все, что можно. Он аннулирует туры у людей. А с чего ради вы их аннулируете? Аннуляция тура – это ведь что такое? Это одностороннее расторжение договора. Одностороннее расторжение договоров, минуточку, предпринимателями в сделке с потребителями запрещены. Нельзя. Есть только очень-очень-очень небольшие, скажем так, исключения.
4: Ну, мы говорили
5: особые
4: про форс-мажоры,
5: исключения.
4: Условно, если бы в Турции это начались какие-то действия.
5: Вот даже если это форс-мажор, там все равно как бы вопрос ведь не того, что мы аннулируем и до свидания. Да? Мы сейчас говорим не об обычном форс-мажоре, мы говорим об тех историях, когда опасно. Вот если опасно ехать, тогда перевозчик, да, лететь, он может в одностороннем порядке этот рейс отменить. Но это не означает, что перевозчик отменяет и говорит «до свидания».
4: Нет,
5: он
4: возвращает деньги.
5: Ну, вот 500 евро, туроператор тоже, пожалуйста. Извините меня, ты взял миллион верни. Более того, поскольку я не усматриваю здесь никаких уважительных причин абсолютно. А что такое уважительная причина? Ну, в контексте, да, вот расторжения, изменения условий договора. Это как раз основания для освобождения от ответственности за вот это самое одностороннее, там, невозможность, вернее, исполнить договор. Даже так назовем, я не могу исполнить договор. Какая тут уважительная причина? Вы профессиональные игроки, ваш контрагент оказался вне зоны. А да, в нашей правовой, так вы отвечаете теперь за них. На самом деле, вот то, что я увидела, исходя из официальной информации Росавиации и Минтранса, они как бы вроде бы договорились, что до 15-16 июня программа полетов должна быть, скажем так, изменена и обеспечена за счет двух других перевозчиков.
4: Но
5: у нас два перевозчика есть, Turkish Airlines.
4: Вывести.
5: И Карин... Ну, я не знаю. Я не знаю, вывести или вывести. Такого... Нет, такого слова вообще в сообщениях я не увидела, вывести или ввести, да. Но в любом случае, туроператор что должен сделать? Он должен найти нового перевозчика, должен согласовать новый, скажем так, перечень маршрутов для осуществления перевозок туда и обратно. А чем люди обратно хуже, чем люди туда? Я прошу прощения.
4: Не хуже, потому что они там зависли, и, конечно, за счет туроператора предложены им вроде как продление проживания, по крайней мере, неизвестно где, не знаю, надо еще потом будет разбираться по сообщениям тех, кто вернулся после вот этого самого отдыха, скажем так. А те, которые не смогли улететь, ну и что? Ну, не смогли. Вот мы давайте перенесем ваш тур, как это любят говорить туроператоры. Вот сейчас такие непреодолимые обстоятельства.
5: Хорошо. Предположим, да, вот давайте пофантазируем. Например, да, они договорились по поводу вывозных рейсов, да, там Корендон, Turkish Airlines, хорошо. Они будут вывозить. Они вывозят людей из условной Анталии в условный Екатеринбург. Но обратно. Они же обратно-то все равно полетят. Или что, они
4: как
5: жить будут?
4: Как такси.
5: Ну, то есть, если они сюда полетят, то, соответственно, есть вероятность, возможность того, чтобы и обратно они повезли. Раз они обратно везут, то... Ну, что бы не сделать тогда вот этот самый, этот вот самый рейс?
4: Но лак-то у людей сохранился несколько дней, как минимум, потеря вот этого отдыха.
5: Да, понятно. Да там вообще безобразие, что у людей. Одни потеряли деньги, вторые потеряли дни отдыха, третьи не могут вылететь с работы, увольняют людей, да, и так далее, и так далее. Но на самом деле ситуация катастрофическая. И мне кажется, что первое, что должно сейчас обсуждаться в отношении тура операторов, это как бы их так наказать, чтобы ребята в следующий раз миллион раз подумали, отбирая контрагентов и отбирая, контрагентов, получается, перевозчиков, а то как-то вот очень все странно и нехорошо. Какая-то безответственный у нас бизнес получается. Ну, правда ведь?
4: Правда.
5: Но почему всегда страдает потребитель? У них всегда, у всех есть уважительные причины. Перевозчик говорит... Да, я не смог тебя вовремя отвезти, потому что вот самолет у меня сломался. А второй самолет, который мы тебе отправили, он тоже, блин, сломался. Хорошо, сломался.
4: Третий.
5: Не летай вообще, не создавай видимость. Вот. Я понимаю, что я сейчас говорю абсолютно такие неправильные вещи, потому что это рынок, да, это необходимо их поддерживать, обеспечить, поддержать, чтобы... Ну, давайте будем их до бесконечности поддерживать, помогать, вливать деньги, лоббировать их интересы. Давайте при этом лоббировать интересы потребителя тоже. Давайте какой-то баланс интересов соблюдать. Да, вы поддерживаете перевозчиков, классно, здорово, я понимаю, перевозка там необходима, мы не можем позволить себе, чтобы вся отрасль умерла, да? Ну, потребителям давайте тоже создавать нормальные условия, давайте как бы обяжем их адекватные деньги возвращать людям. Искать какие-то выходы из истории.
4: В пандемию вот эти все реформы туротрасли активно обсуждались. Фонд вот этот резервный был создан, да, из которого должны туроператоры возвращать если я правильно все помню, деньги тем, кто потерял.
5: Ну, там не во всех случаях.
4: Ну, не во всех, но, по крайней мере, волна пошла, а сейчас она куда-то обратно откатилась.
5: Ну, да не, она не откатилась, потому что просто условий таких нет, чтобы вмешивался вот этот самый тур, тот самый фонд сформированный, да? Потому что фонд – это чрезвычайное, необычное, страшное. А тут создана история с самими туроператорами. Тут не безвиновная история,
4: то
5: правда?
4: То есть еще никто им не возвестит.
5: На мой взгляд. Ну, как так можно было продавать туры с включенными перевозками авиакомпаниями, которым запрещено летать в Российскую Федерацию?
4: У меня нет ответа.
5: Ну, у меня нет ответа. А страдают люди.
4: Вот. И чтобы люди потом не страдали, они должны включиться в защиту своих прав. Вот этой семье, которая купила билеты не за 40, там, 2000 рублей, не за 500 евро, а в 5 раз больше потратили за новые билеты. Понятно, что им как бы могут компенсировать этот самый перелет. Ну, и, как я понял, туроператор так и предложил. Давайте мы вам отдадим деньги за перелет. А все остальное, мол, наземные все эти услуги, как в путевку входили, так и будут входить. Могут ли люди, вернувшись, предъявить уже туроператору, не знаю, какой именно их повез из этих двух туроператоров, во-первых, пересчет стоимости с учетом того, что они потратили в 5 раз больше на билеты самостоятельно, то есть регрессом таким определенным, да, что верните мне всю потраченную сумму, а не ту, которую вы как будто бы потратили на то, чтобы я путевку приобрел.
5: Да, ну да, да, ведь знаете, тут еще вот в чем ведь проблема. Они ведь, ребята, хитрые очень. Вот по тем историям, которые у нас были в момент, помните, да, обострения ситуации на Ближнем Востоке, да, и потом под этой же лавочкой у нас вдруг почему-то стали отменяться рейсы в Таиланд и так далее. Вот это вот, помните, вот эта вот история была? Ну, возможно, связь найти можно, да, но мы ее должны искать, потребители. Мне вот вообще все равно, на самом деле. Вы предприниматели, вы действуете на свой страх и риск, и эти риски, они заложены в цену. Слушайте, вот это такая дороговизна сейчас. Ну, не надо вот только нам рассказывать, что...
4: 4 человека, 660 тысяч рублей.
5: Это безумство какое-то. Значит, что они делали тогда? Не знаю, как сейчас они. Они заставляли людей... Ну, как сказать, заставляли? Ну, по сути, заставляли. Что я сейчас буду придумывать какую-то терминологию другую? Да, люди были вынуждены подписывать соглашение об изменении условий договора. И вроде как бы совершенно открыто. Мы же договорились с тобой, поэтому извини, какие убытки. Вот мы с тобой договорились. И вот тут как бы такое же не случилось. Поэтому потребителям, которым предлагают, не надо подписывать никакие соглашения. Хорошо, я готов, возвращай мне деньги, а дальше я приеду и буду взыскивать убытки с вас. Потому что. Потому что я не могу себе позволить вот так вот лишнюю там 200 тысяч рублей выбросить из бюджета семьи, возможно, что еще и кредитных денег, потому что 600 тысяч уплачено, где еще найти 200, да? Ну, как бы... Я не знаю, какая-то некрасивая история. И я не знаю, вчера, возможно, сегодня что-то появилось на сайтах этих туроператоров, но я не нашла ни извинений, ни пояснений, ни каких-то... Может быть, появилось. Если я не права, прошу прощения.
4: Ну,
5: да?
4: В следующей неделе.
5: Да, вот. Ну, как-то вот так быть не должно.
4: Не должно, но вот что делать людям, еще раз.
5: Что взыскивать убытки?
4: То есть огромное количество людей пострадало. Это не одна семья из Екатеринбурга.
5: Ну, самолеты, да, и не один, я так
4: много
5: понимаю.
4: Много самолетов.
5: До октября, если напородовали.
4: Не смогли.
5: Судя по сообщениям.
4: Но... Кстати, если у меня, я смотрю свой пакетный тур, у меня там вот этот вот Air Anka. Что
5: я
4: мне
5: вас
4: делать?
5: Поздравляю.
4: Нет. Что делать-то человеку? Если он вдруг, вот сейчас многие задумались, а чем же я полечу в ближайшее время? Ладно, до сентября что-нибудь придумают.
5: А может, и не придумают.
4: То есть человек открывает свой тур, который он купил, и смотрит, там ранг стоит. Что делать?
5: А первое, нужно обратиться к туроператору и уточнить, когда вы планируете мне поменять перевозчика, потому что данный перевозчик отсутствует. Да, для меня вообще, как субъект рынка на сегодня, его нет. Ему запрещено, что вы вообще планируете делать. Поэтому я вам предлагаю, да, привести в договор возможного его исполнения. Это первое. Второе, это нужно написать обязательно, написать жестко. Может быть, написать жалобу в соответствующую какую-то инстанцию, в то же самое, не знаю, Ростуризм, ну, Минэкономразвития, да, Минтранс, Роспотребнадзор. Ну, то есть на данный момент очень серьезно действовать, потому что есть риск того, что за день до вылета вам скажут, извините, но вы не полетите.
4: Все.
5: Вот, поэтому уточнять сейчас, если никаких адекватных нет историй, то сказать, возвращайте тогда мне все деньги, я буду искать другой вариант отдыха, да, в конце концов, сам куплю на регулярные рейсы и так далее. Ведь Тут ведь есть, знаете, какая еще большая проблема, почему об этом не думает ни АТОР, ни Ростуризм, ни Ростэкономразвитие, да, ни туроператоры. Ведь происходит что? Происходит утрата доверия. И человек, который вчера купил у туроператора и сегодня оказался в истории, блин, я лечу в сентябре, и я не знаю, что делать, он скажет, да чтоб я еще раз. Да я сам все куплю, да, я сам забронирую сейчас, благо летают эти самолеты, можно купить на регулярные рейсы. Да я сам через агрегаторов известных забронирую отели, и я сам за себя буду отвечать, и я буду понимать, что, по крайней мере, со мной не будут происходить какие-то процессы параллельные мне, абсолютно мне неизвестные, да, и я смогу контролировать ситуацию сам. Вот это вот утрата, ну почему об этом тоже туроператоры не думают? Ну это же ненормально, вот так вот с людьми поступать. И опять же, да, вот все, что к нам люди не обращались. У меня нет ни одного человека, я поэтому из первых уст ничего не могу рассказать. Но вот все, что я сказала, эту информацию я взяла именно с информации с Ростурос, авиация и Минтранс, вот относительно вот этих всех октября запрета вылетать и то, что были проданы.
4: Туры,
5: проданные туры и места, и так далее. Дальше, людям нужно следить за сообщениями, опять же, официальными того же Ространса, Минтранса, вернее,
4: вот это
5: либо Росавиации.
4: Следить, это тоже какой-то напряг, какой-то дополнительный.
5: А
4: я хочу отдыхать, я не хочу следить. Я купил тур, я рассчитываю на то, что меня в определенный день, вот там, не знаю, что у нас сегодня, 4-5 июня, меня кто-нибудь куда-нибудь увезет. Я там отдохну, и меня кто-нибудь обратно привезет. И я буду счастлив и доволен.
5: Ну,
4: я
5: абсолютно правильно,
4: нагрязь в отеле, что... может быть, да, еще побурчу что-нибудь. Вот такое все.
5: Все правильно, это потому классика. Что все, как говорится, девушка уже оплачена. Mm-hmm. Все, билеты приобретены, путевки приобретены, деньги уже отданы. Конечно, человек, он вправе рассчитывать на добросовестное поведение контрагента. Mm-hmm. Это у нас и Гражданский кодекс предполагает добросовестность сторон, да, при исполнении сделок. А что получается сейчас? Получается, что добросовестность под большим вопросом. Почему? Потому что людям накануне говорят, не, ничего не получится, ребята. Поэтому вы тут сами как-то выкручиваетесь. Вот это мне еще история бесит. Вы там сами как-нибудь поищите билеты. Так,
4: Это
5: опять же то, что вот пишут, да, средства массовой информации. Может быть, они что-то и предлагают.
4: Нет, люди они предлагают либо отменить, либо перенести, как всегда, да, ну, у людей отпуск, да, еще раз, семья из 4 человек, это не так просто все даже логистически поменять. Они попросили, семья попросила оставить, ну, вот это вот то, что там наземное, и сами уже решили как-то искать билеты через Москву, полетели, вот нашли еле-еле.
5: Почему туроператор не нашел еле-еле?
4: Вот.
5: Почему туроператор не побеспокоился, чтобы поменять билеты на другой, доплатить, переплатить, но чтобы людям сообщить, ты вылетаешь не условно 5 июня в 19:00, а 6 в 7 утра, да, или там...
4: Тем более чартерные
5: или 5, но чуть пораньше.
4: Мы к этому привыкли.
5: Например. Ну да, безусловно. То есть сделать что-то, чтобы показало их добросовестность, чтобы показало, продемонстрировало их заботу о своих туристах. А то получается, что получается. Когда мы продаем всякие разные страховки, мы очень активно действуем, да. Когда мы продаем эти туры, мы прям тут рекламами... Вот я один раз 100 лет назад слетала с одним из туроператоров, они мне уже замучили своей рекламной информацией. Я уже отписку сделала, я уже... И все равно мне шлют. Ребят, ну не нужны вы мне, все, я самостоятельный турист, я сама для себя так решила. А тут-то почему они так же активно не...
4: Потому что получать деньги за эти, это не отдавать.
5: Ну, что происходит? Поэтому, если кто-то вот из наших слушателей попал в такую историю, может быть, наоборот, есть положительный опыт, что туроператор все сделал, или турагент, например, постарался. Тут же еще включается турагент. Эти бедные турагенты, они оказываются заложниками между туроператором и туристом. То есть турист купил путевку где? В турагентстве. Да, турист получает от туроператора сообщение. Нет, товарищ, ты не летишь, потому что, ну, так получилось, извини, да. И этот бедный турагент. Куда бежит турист? Он бежит к турагенту и начинает ругаться, скандалить, кричать. Турагент что сделает в этой ситуации? Сидит и слезы утирает.
4: Вспоминается изменение в закон о защите прав потребителей, когда с хозяйствующего субъекта, который предоставляет услугу, снимается ответственность за неправильные действия контрагента. И в этом случае не пойдет ли?
5: Они должны доказать добросовестно, что они добросовестно выбирали этого контрагента. Какая тут может быть добросовестность, если был официальный запрет полетов? Вы понимаете, это же бизнес очень... Такой нечастый туроператор, их не так уж и много.
4: Немного,
5: да?
4: Тем более за последнее время их сократилось
5: количество. Их сократилось, да. Есть небольшие мелкие туроператоры, которые работают по каким-то одним направлениям. Там у них, как правило, все хорошо, замечательно. Но в эти самые крупные туроператоры, которые работают по разным направлениям, да, у которых сеть своих турагентств там, или каких-то франшиз, да, которые работают давно и на слуху, да, которые... Ну, как бы вроде уже имеют определенную репутацию. Они же в этом бизнесе понимают максимально все.
4: Угу.
5: И сейчас предполагают, что они купили вот эти вот...
4: Сами пострадали.
5: Да, и не знали, ну, как?
4: Просто сейчас, наверное, следует людям, которые даже улетели вот с такими условиями, да, с изменившимися, тем, кто не улетели, просто собраться и не отпускать турагента, туроператора, точнее, да?
5: Судиться, конечно.
4: Судиться,
5: взыскивать убытки, компенсировать моральный вред и говорить о том, что вы, как профессиональные игроки рынка, должны были просчитать все риски, вы должны были знать, вы не могли не знать. А если не знали, то это не снимает с вас ответственность, потому что должны были знать о том, что данный авиаперевозчик не имеет права летать в Российскую Федерацию, о том, что в отношении данных, там два перевозчика, да, в отношении данных перевозчиков применены какие-то санкции нашими органами, да, и вы, ну, вы должны были, заключая договор, да, на перевозку, фрахтуя самолеты, первое, что нужно было проверить, легитимность, да, вот этого самого перевозчика. И сейчас, да, поэтому вот у вас никаких нет абсолютно уважительных причин для того, чтобы я вас пожалела и не судилась с вами, не требовала там компенсации морального вреда, причем такого очень большой компенсации.
4: Еще раз напомню, можно за упущенный отпуск компенсацию взять, за моральный вред 100%, потому что надо было суетиться, за разницу между билетами, которые люди вдруг сами покупали, то есть все упущенные выгоды, включая морально-этические, вот отсутствие отпуска в течение 2 дней, которые я оплатил, это тоже вред, вред. Вот все это следует людям сейчас обдумать и оператору предъявить по всей стране, которые пострадали, люди, которые пострадали от этих двух туроператоров. Ну, посмотрим, как это будет развиваться, потому что, ну, мне кажется, люди довольно злы в этом случае.
5: Ну, еще мы готовимся отдыхать. Один раз в году, собственно говоря, бывает такой отпуск за такие деньги. Ну, у обычных людей, я имею в виду.
4: Ну, ладно, мы сейчас прервемся. +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши любые потребительские права или вам так кажется. Видеотрансляция будет продолжаться во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страничка. Там есть чат, туда тоже пишите. После перерыва вернемся и будем обсуждать ваши сообщения.
0: Экономика и бизнес.
6: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
0: События.
6: Свердловская область представит инвестиционный потенциал на Петербургском экономическом форуме. Очно Средний Урал на площадке ПМЭФ будет представлять заместитель губернатора Дмитрий Ионин. В программе запланированы встречи с представителями российских регионов и крупных компаний, а также подписание соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и других средах. Губернатор Свердловской области Денис Паслер примет участие в ряде сессий Петербургского экономического форума в онлайн-формате, сообщили в департаменте информполитики. Глава региона напомнил, что Свердловская область не первый год демонстрирует высокий уровень инвестиционной активности, который подтверждает реализация инновационных проектов в разных сферах, а промышленность Среднего Урала занимает большую долю в экономике России. Поэтому Петербургский международный экономический форум – серьезная площадка для расширения деловых связей региона.
0: Бизнес-статистика.
6: В Екатеринбурге за год на предприятиях создали 1500 рабочих мест. Статистику в докладе привел директор Департамента промышленной и инвестиционной политики администрации города Евгений Капелян. Лидерами по привлечению персонала на новые рабочие места стали машиностроительный завод имени Калинина, Уральский завод гражданской авиации, а также «Уралметаллург-Монтаж-2» и «Уралтрансмаш». Количество созданных вакансий на этих предприятиях разнится от 245 до 108. Из более чем 300 промышленных предприятий, работающих в Екатеринбурге, 3/4 относятся к обрабатывающим производствам. Размер среднемесячной заработной платы на предприятиях обрабатывающей промышленности достиг 123 тысяч, что превысило средний городской уровень без малого на 6%. Также за год в Екатеринбурге выросла доля убыточных промышленных организаций. В 2024 году их было 14,6%, а по итогам 2025 года уже 22,5%. Данные статистики приводит «Коммерсант Урал».
2: Рынки, туризм и отдых.
6: Спрос свердловчан на туристические путевки этим летом может упасть на 15 и даже 20%. Это коснется как зарубежных, так и внутрироссийских направлений. Такой прогноз дал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
7: Глубина продаж не столь велика, как бы нам хотелось. Изменились несколько тут и привычки потребителя. Туры приобретаются преимущественно за 2 недели, 10 дней по загранаправлений. Ну и с внутрироссийских это регионы Санкт-Петербург, в меньшей степени Казань и Центральная Россия и Поволжье. Сохраняется спрос по республикам Северного Кавказа.
6: Также произойдет снижение среднего чека в сфере туризма, несмотря на инфляцию, рост стоимости продуктов питания и авиакеросина, отметил Мальцев.
2: Рынок труда.
6: Подростки в Свердловской области чаще всего хотят работать официантами и баристом. Такие позиции указаны в 10% резюме, сообщила представитель сервиса HeadHunter Лилия Эсауленко.
8: На втором месте у молодых соискателей профессии упаковщик, комплектовщик, маркировщик. Такие позиции указаны в 8% резюме. На третьем разнорабочие 6%. Кроме того, подростки готовы рассматривать трудоустройство на позиции менеджера по продажам и работе с клиентами, курьера, почтальона, продавца-консультанта или кассира, оператора колл-центра, грузчика, уборщика и автомойщика.
6: На Среднем Урале в этом году подростки в возрасте от 14 до 18 лет создали или обновили 29 тысяч резюме. Это 5% от всех активных резюме в регионе. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
9: Реклама. Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Потребсоюз.
3: На 104,5 FM.
2: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
4: 11.35 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается в прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Еще раз здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Присылайте ваши сообщения, описывайте то, что происходило в сфере потребительских прав с вами, если что-то такое происходило и кто-то нарушает ваши потребительские права. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения, видео. Трансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите все, что касается защиты прав потребителей, мы обсуждаем. Ну ладно, все, про туризм уже как-то сколько можно говорить, если что, до 7-го, напоминаю, работает горячая линия Роспотребнадзора как раз по вопросу оказания туристических услуг.
5: А мы всегда работаем.
4: Ну, я в эфире, когда мы обсуждали...

0: Что это за правило? До начала работы исполнитель обязан предоставить клиенту достоверные юридические реквизиты, точную стоимость услуги и сроки выполнения. Отдельное внимание уделяется безопасности. Все применяемые моющие средства должны быть сертифицированы, безвредны и исключить риск для повреждения поверхностей. Если сроки оказания услуги нарушены, потребитель вправе назначить новый срок, поручить уборку третьим лицам с последующей компенсацией расходов, потребовать уменьшения цены, либо полностью отказаться от договора. Кроме того, заказчик может взыскать неустойку в размере 3% от стоимости услуги за каждый день просрочки.
1: Ну да, все так, все правильно.
0: А часто бывают споры с клиентом?
1: У нас вообще не было ни одной истории.
0: Я вот тоже думаю.
1: Видимо, у Роспотребнадзора есть проблемы. Возможно, что кто-то жаловался на безопасность как раз. Может быть, какой-то анализ был проведен в принципе этого рынка, потому что рынок тоже есть. У нас очень много крупных агентств клининга.
0: Строительный клининг ремонта, который делают.
1: Да, есть профессиональный. По-разному. Если там на самом деле необходимы какие-то специальные знания, специальные люди, специальное оборудование, например, когда в квартире умирает человек, да, наследники просто не смогут убрать, да, вот, или, да, после каких-то строительных работ. А обычный клининг, да, сейчас, кстати, в моде стало, люди занятые все, и готовить мы не хотим, и убираться мы не хотим, и нанимаем специальных людей, да, еду покупаем в магазине, а кто убирает, обращаемся вот как раз к специализированной организации, и нормально, это примета времени, поэтому эта услуга востребована, я точно знаю. Все, что связано там окнам, и то же самое, это же тоже клининг, поэтому рынок насыщен, исполнителей много, порядок есть ли здесь или нет, не знаю, но поскольку у нас нет жалоб, очевидно, что нет там каких-то серьезных нарушений. Вот, права, те же самые, это обычная бытовая услуга, на что здесь самое главное, я бы порекомендовала обратить внимание, это все-таки агентство должно иметь какую-то репутацию, да, или это должна быть какой-то совет. Почему? Потому что это вопрос безопасности. Когда мы запускаем к себе людей, да, чужих, посторонних, неизвестных для уборки, мы должны понимать, что наша квартира, наше имущество должно быть гарантировано от причинения вреда. Я сейчас не про испорченную поверхность пола или плиты, а я про пропажу каких-то дорогих вещей, да, и там про что еще... У нас была одна очень интересная история, но она связана была не с клинингом, а мастер пришел крепление полочку. Для телевизора крепление, прибил, ушел, и телевизор упал вместе с креплением, упал, внизу стояла безумно дизайнерская, дорогая какая-то там полка, нет, не полка, а журнальный столик, там из какого-то невероятно дерева, которого уже не растет, там какое-то стекло, супер-дрюпер, хрусталь, какие-то вазы. В общем, там жесть, что было там. Ущерб был такой, что мы ахнули просто, и этот бедный мастер, наверное, до сих пор расплачивается. Вот такие. Ну, чтобы вот таких историй не было, конечно, подбирать нужно и оговаривать.
0: Мастер же расплачивается, то есть его нашли, компанию нашли.
1: Это лет 5 назад была история, на тот момент начинал расплачиваться.
0: Ну, в смысле, я к тому, что процесс-то
1: начинал,
0: был запущен.
1: Да. Там, кстати, было как раз юрлицо, там был нечастный мастер, юрлицо,
0: вот вопрос,
1: и они
0: выбирать?
1: Договаривались, да. И вот тут тоже, конечно, если вы заключаете долгосрочный, тем более, договор, например, там раз в неделю какая-то, да, капитальная уборка, то, конечно, лучше заключить договор в письменной форме, оговорить, кого вы хотите у себя видеть, сколько человек хотите видеть, да, в каком объеме эту уборку проводить, в каком объеме не проводить, в какие комнаты заходить, куда не заходить, что мыть, что не мыть, чем мыть, ваше присутствие или отсутствие во время уборки и так далее. Вот это все самые нюансы, их нужно обязательно оговаривать, не говорить не устно. Это должно быть все в договоре.
0: Это просто по аналогии мне подумалось с ремонтом техники. То есть надо выбирать тех, кто уже зарекомендовал себя, лучше постоянных, тем более, на ремонт техники мы не так часто сталкиваемся, а если уж вы на клининг подсели, условно говоря, то тогда уже все понятно. У вас будет подобный договор. Еще вопрос, если с первого раза что-то не получилось, вот как вести себя с этими клининговыми компаниями, потому что отношение к чистоте у людей отличается.
1: Да, я про это же хотела сказать, поскольку это очень, да, понятие качества услуг клининга, оно достаточно субъективное, да, вот у каждого свое понимание, даже те же отдушки, запахи, которые там, да, иногда применяются, специальные там какие-то ароматизаторы и так далее, и даже люди, которые приходят, да, вот у каждого свои какие-то есть требования, могут быть какие-то тараканы в голове, я не хочу молодую, я хочу пожилую, я не хочу такой национальности, я хочу другой национальности, да, ну,

0: такое бывает. Мы не можем, да, об этом
1: потому что
0: сказать.
1: Это наше пространство.
0: Это потому что наша квартира, и поэтому мы хотим, чтобы вот те люди, которые к нам приходили, чтобы они, чтобы нам было комфортно, условно говоря, это нужно все оговаривать. Оговаривать заранее, не нарушая, естественно, никакие законы, никого не оскорбляя, не обижая. Если вдруг что-то вы понимаете, что что-то не так, не нужно вот, да, скандалить, кричать, нужно просто договориться о том, что, вы знаете, вот в этом месте было не так, давайте сделаем так, чтобы в следующий раз было иначе. Почему? Потому что, еще раз повторяю, все очень субъективно, и агентства, которые приходят к вам впервые, они понимают все эти риски, и они как раз рассчитывают на диалог с вами. Иногда даже руководитель, да, там, вот этих подразделений в агентстве, которые отвечают за тот или иной какой-то объем работы или территорию определенную, да, они выходят на обратную связь и спрашивают, вот у вас была наша бригада, или там у нас была наша работница, насколько вам все это понравилось, какие-то, если замечания, мы с ней поговорим, мы все устраним, она исправит. То есть не нужно, да, вы сразу же требовать замену там, да, той же самой бригады и так далее.
1: Она, наоборот, научилась на своих ошибках,
0: наоборот,
1: и потом
0: конечно,
1: вы быстрее притрепитесь, чем каждый раз новую бригаду ждать.
0: Ну, и были такие истории, у нас такая история была с няней, когда втайне вот няне поставили
1: камеру,
0: а потом все вот эти записи выложили в сеть. Ну, мы понимаем с вами, что это нехорошо, это неэтично, так сделать нельзя, и если уж камеры работают, то, наверное, лучше предупредить об этом тех работников, которые придут. Ну, во-первых, и уровень их ответственности сразу же вырастет. Вот, скрывать не надо. Ну, вот такие нюансы, все они, конечно, оговариваются в момент заключения договора. Не надо стесняться свои хотелки здесь каким-то образом заявлять. Да, не надо мне мыть под диваном, лучше вымойте диван, условно говоря. Да, или нет, я хочу, чтобы все было вот, да, вот таким образом. Почему? Потому что очень новая история для нас, правил нет, да, каких-то сложившихся дел, сложившегося, устоявшегося делового оборота, еще пока тоже особо нет, вообще бизнес, конечно, очень сложный, бизнес, требующий много познаний, там тоже есть проблема и с персоналом и так далее, потому что, нет у нас обученных, у нас же нет техникума клининга, наверное. Мне кажется, еще нет. Поэтому обучать их приходится с нуля. И самое главное, ведь здесь еще нужно нанять таких людей, потенциально честных.
1: Это раз. Во-вторых, да, надо быть в теме.
0: Чтобы не вынесли всю квартиру вашу.
1: Да, современных еще средств.
0: Конечно,
1: вот если говорить про безопасность,
0: конечно,
1: кротом.
0: Минимум аллергических реакций, конечно,
1: одно,
0: минимум вреда, конечно, для имущества, учитывая, что все-таки, давайте опять же признаемся, что хотя, может быть, я и не права, что клининг это удел, ну, скажем, людей с определенным уровнем дохода.
1: Сейчас
0: клиентов клининга, да? Я про это говорю, поэтому, да, возможно, что и не, скажем, такая проходная, потоковая, может быть, мебель, ковры и так далее, и же нужно знать, чем все чистить.
1: Ну,
0: то есть это такой уровень познания очень интересный. Вот. А в принципе, мне кажется, что это такой очень перспективная отрасль бизнеса на сегодня, правда, потому что все мы все более и более заняты, и
1: слышал историю как раз про клининг после ремонтов, то люди по области аж выезжают, это стоит дорого, но как раз организаторша этого клининга сначала сама работала, потом начала потихоньку нанимать себе команду, и потом вот разрослось в такую хорошую клининговую компанию.
0: Очень
1: крутая
0: история.
1: Вот такой, история успеха относительно. Поэтому вот выбирайте так вот, скорее всего. Помните, что правила распространяются и на такие сферы, которые вроде как бы не сильно урегулированы. Действуют общие правила. Общие правила закона о защите прав потребителей. Безопасность, информирование и куда, если что, бежать.
0: Качество.
1: То есть должна быть информация о том, кто в вашей квартире. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите. Интересное дело в Тюмени. Арбитражный суд Западно-Сибирского округа вынес окончательный вердикт в споре между жителем Тюмени и почтовой организацией. Поводом для судебного разбирательства стало нарушение графика работы отделения. Мужчина пришел в почтовое отделение в 18:00 примерно и хотел отправить письмо. Не получилось, потому что никого не было, и организация то ли закрыта была полностью, то ли просто никто у него не принял это письмо, сказали, приходите завтра. На двери висит табличка «Работаем до 19:00». Причем Роспотребнадзор изначально, Роскомнадзор отказался возбуждать какую-то проверку дела и так далее, сказали, ну что, имеют право. когда хотят, тогда и уходят.
0: Мне кажется, это не сфера контроля Роскомнадзора, как раз сфера контроля информация, Роспотребнадзора.
1: Вот я не знаю, вот может просто как-то...
0: Роспотребнадзора, да.
1: Я на тюменские издания ориентируюсь, вот они про Роскомнадзор написали. Но юристы сказали, сейчас, во-первых, информация и ее распространение является приоритетом. Нарушает, ну и вообще нарушает базовые права потребителя. Написано у тебя на табличке до 19. Никаких внутренних регламентов у тебя быть не должно.
0: Да нет, конечно. Нет, у нас вообще режим работы предприятия должен соблюдаться в обязательном порядке. Угу. Если мы приходим и режим работы не соблюдается, то мы выходим на следующую конструкцию. Организация, которая заключает, да, предлагает к заключению так называемые публичные договоры, в данном случае уклоняется от заключения такого договора. Угу. А уклонение у нас недопустимо. А раз недопустимо, значит, я могу взыскать все убытки, связанные с таким уклонением. Какие это убытки? Ну, условно говоря, я вынужден был сесть и поехать в другое почтовое отделение на трех трамваях. Угу. Да? Либо я вынужден был обратиться в службу курьерскую, не к данному оператору почтовой связи, а в другому оператору, или в какую-то курьерскую службу, или службу, как она называется сейчас, сейчас забыла слово это, в общем, примерно экспедицию, да, вот так вот. Так заключить договор иного порядка. А это дороже. Ну, извините меня, курьер или, да, вот. А если это курьер, то город Москва, условно. Ну, сейчас можно фантазировать сколько угодно. Право на возмещение убытков нет. Что нужно сделать? Мы пришли, мы увидели закрытую дверь, мы сфотографировали табличку, сфотографировали закрытую дверь, сняли видео, что там ничего не работает, дверь я открыть не могу. Да, ну, а дальше уже действуем стандартно. То есть исполняем свое там какое-то желание другим способом, да, то есть собираем все чеки и так далее, связанные с убытками, и после чего предъявляем претензию к тому исполнителю услуги, который нарушил ваши права и необоснованно уклонился от заключения публичного договора. Угу. Еще это и плюс как... нарушил правила информации, безусловно.
1: Вот, это юристы это уже... настаивали, это дополнительный аргумент был, что это не просто так в магазин пришел за хлебушком, а письмо надо было отправить, а вдруг срочно, а вдруг мне это было необходимо кого-то известить о чем-нибудь, и это уже нарушает мое право на информацию.
0: Да, в принципе,
1: общения.
0: Я сижу дома себе, отдыхаю, никуда мне не хочется выходить, но мне нужно выходить, я собрался, через дождь, через ветер, пришел, а там закрыто. Или отпросился с работы, приехал. Угу. В принципе, режим работы, он для чего нужен? Он нужен для того, чтобы потребитель понимал, что в это время он может прийти и заключить договор. Угу. Вот, а без вот всяких это... препятствий.
1: Подождите, а вот это вот все ушло на базу на 15 минут? Неизвестно, когда ушла, когда 15 минут
0: началось. Ушла на базу на 15 минут, положила в карман запасные деньги для того, чтобы потом возмещать убытки тем людям, которые пострадают от вашей базы. Вот и все. Ну, то есть тут жестко. Тут может быть только, знаете, какая уважительная причина, которая может освободить от ответственности исполнителя услуги, случилось что-то экстренное, в связи с чем мы вынуждены были закрыться. Ну, например...
1: Ну, авария.
0: Ну, да, какая-то коммунальная авария, причем она вне, как бы, вообще в нашей воле, и, может быть, даже воле коммунальщиков, да? Вот случилась такая
1: провала.
0: Страшная история.
1: Бывает
0: да,
1: такое,
0: и не знали, не понимали, и при, когда, да, там, горячая вода из батареи хлещет, смотрю, да.
1: Не надо о больном.
0: На вашу батарею. Вот, и как бы тут работать просто нельзя, это опасно. Бывает так, что заболел работник. Является ли это непреодолимой силой? Ну, скорее всего, нет, потому что, значит, нужно вызвать другого замену. Работника, да, на замену данному работнику. Ну, это уже вопрос, как раз может ли исполнитель доказать, уважительность этой причины, непреодолимость вот этих самых обстоятельств.
1: Ну, недавно...
0: Чрезвычайность, непредотвратимость и так далее.
1: Были публикации, что в одном торговом центре запретили собственникам помещений, торговых помещений отпускать своих работников. Ну, там только можно в определенное время их отпускать. Скажем так, два раза в день. Все, точка. Вот это должно быть прописано на двери, что у нас условно с 10 до 10-15.
0: Конечно. Завтра режим работы там, должен обед. Быть заявлен. Вот эти истории, когда мы приходим в магазин, а там технологический перерыв. Да, все понятно. Может быть, у работника случилось что-то экстренное, и он куда-то убежал.
1: Бывает.
0: Всякое бывает, да, все-таки здоровье вещь непредсказуемая, ну и мало ли что-то может произойти. Вдруг экстренное, да, там вот... ребенок пришел маленький, да, нужно там денежку передать, сбегать мамочке, продавцу. Опять же, тут фантазии до бесконечности. Но когда это становится... И ты понимаешь, когда вот, да, на бумажке написано, извините, вот 15 минут, там вот мой телефон. А когда ты видишь, что там специальные там часы какие-то, да, вот такие приспособления, изготовленные, да, вот, ты понимаешь, что это систематически, это специально заранее продумано, то есть это систематически. Если систематически у вас есть какие-то технологические перерывы, тогда их нужно заявить в режиме работы. Мы работаем с 9 до 9, технологический перерыв или перерыв на обед, или перерыв на закрытие, да как угодно это назовите, да, там вот такое-то время, с условных там с 11 до 11-15. Угу. Помните, в Советском Союзе всегда в магазины уходили на обед?
1: Да.
0: С часу до двух, как правило, там был обед, да, у нас в магазинах. Сейчас такого, конечно, уже нет. Почему? Ну, невыгодно, да, уходить, закрывать магазин на целый час. Как правило, все равно работник не один, люди подменяются. Один сбегал, перекусил, другой стал за прилавок. Поэтому для того, чтобы вы смогли, уважаемые, да, вот руководители, хозяева каких-то бизнесов, соблюсти трудовое законодательство, чтобы у работников было время на отдых, на перерыв, значит, его заявляйте. Угу. Если один человек работает, значит, четко заявляйте перерыв на обед. Угу. Вот и все. Иначе, да, тут трудовая инспекция ведь может вмешаться. Но это должно быть написано. Угу. Я должна заранее знать, что в этом магазине с 11 до 11.15 будет перерыв. Я приду в 11.16.
1: Если повезет. И они откроются. Ну, кстати, вот у меня рядом находится круглосуточный магазин. Редкость в наших нынешних условиях. Но там как раз написано. Работаем 24 часа в сутки. Технический или технологический, да, перерыв. Ну, там около полуночи, то ли 20 минут, что-то такое. Но он обозначен. И все понимают, что, ну,
0: прекрасно.
1: Уже 20,
0: да, никто не будет стучать в двери, и никто не будет скандалить. И самое главное, люди будут это воспринимать как должное, с уважением, с пониманием и так далее. Когда ты подходишь к двери, а там, извините, я на 15 минут выбежала, а 15 минут это достаточно много.
1: Это раз.
0: В рамках,
1: во-вторых,
0: да,
1: ты не знаешь,
0: ты
1: когда
0: спешишь,
1: это началось,
0: да,
1: и когда, конечно, это закончится.
0: А еще и да, то есть когда это началось. Хорошо, если там сказано вот до такого-то числа. Хорошо, если лежит телефон, и можно позвонить, и тут же человек прибегает там откуда-то, там с кухни, я не знаю, там еще откуда-то, и тебя может обслужить. Да, нормальная история, нормальный выход из ситуации, но это все равно нарушение. Это все равно может квалифицироваться как и нарушение права на информацию, и как, как раз необоснованное уклонение от заключения публичного договора, а, по-моему, даже административная ответственность есть, хотя не отвечаю.
1: Вот тут я не увидел, какое именно наказание почтовому отделению было вынесено судами, причем несколько инстанций.
0: Ой, батюшки мои.
1: Дошли до арбитражного суда Западно-Сибирского округа. То есть не просто там районный суд, а именно уже там три, по-моему.
0: А меня, знаете, получилось. Вот больше всего в таких ситуациях, когда мы приходим в организации, где периодически случаются коллапсы и очереди в обслуживании, у меня всегда в голове возникает вопрос. То есть у любой организации есть регламент работы, есть регламент оказания услуг. Когда мы говорим о крупных операторах, да, то есть там есть наверняка какие-то правила и есть время ожидания оказания услуги. Вот у меня, да, как у муниципального учреждения, есть и наши регламенты, и там как раз время ожидания, да, консультации есть, да, то, что раньше, когда мы работали потоково, у нас было стояние в очередях, по-моему, не более получаса, что-то такое, потом мы изменили эти регламенты, потому что у нас нет потокового приема, только по записи. Но есть время ожидания. Вот когда я прихожу, да, вот в какое-то, ну, например, в условное почтовое отделение или в условное там, что еще можно взять, где у нас еще бывают очереди?
1: Да везде.
0: Ну, в поликлинику, например, ну, да, какое-нибудь.
1: Поликлинику, например, да, сейчас, да, с этим борются,
0: да, пока. Например, например, сейчас не в контексте критики, а просто вот рассуждаем. Есть регламент, есть время ожидания. Этот регламент, конечно, должен висеть где-то на видном месте, чтобы я понимала, что 15 минут в очереди я должна постоять.
1: Могу постоять.
0: Могу, смысле, постоять. Ну, то есть они имеют право, они имеют право подержать меня в очереди 15 минут. А вот 20 минут уже не могут, это уже нарушение, соответственно. Вот, ну, это должна информация, конечно, быть где-то в зале, то есть в месте обслуживания, человек понимал.
1: Опять же, по аналогии с магазинами продуктовыми, ну и другими, где на кассе, если больше трех человек, позвоните администратору, и он вам кому-нибудь вызовет. Ну, сейчас они сами вызывают, но тем не менее регламент какой-то есть. Мы к нему привыкли, кстати.
0: Да,
1: когда мы стоим долго
0: хорошему
1: на кассе.
0: Мы всегда
1: хорошему вообще моментально, можно сказать, привыкаем, потом требуем. Еще возмущаемся, что...
0: Ну, потом, почему мы начинаем требовать? Потому что у нас вмешивается такое понимание, как обычай. Сложился обычай оборота. Вот. И когда что-то другое происходит, мы не понимаем. Вот вчера как раз у нас в нашей группе в МАКСе, муниципальный центр защиты потребителей, я выложила пост. Пятерочка милая, что с тобой? Да, пришла, а хлеба нет вообще. То есть вся полка хлебная, вообще нет ни одной булки. Вообще ничего. Пусто. Вот, я, конечно же, обратилась, удивилась. Мы привыкли к тому, что есть выбор. Мы привыкли к тому, что этот выбор не маленький. Причем он есть всегда. Утром, вечером я приду в магазин, да, днем я приду. Я всегда могу выбрать там из определенного наименования что-то, что нравится мне. Тут, когда я пришла, увидела пустые полки, у меня был такой несколько шок. Думаю, вот это да. Ну, это опять к тому, что мы к хорошему привыкаем. Да, да, что же там случилось с магазином, не знаю. Но что-то случилось. Обещали разобраться, кстати, да. Вот те, кто могут повлиять. Все, может быть. Я сейчас не обвиняю, не критикую, я просто говорю о своих эмоциях. Хотя почему не критикую? Я без хлеба вчера осталась.
1: Может, полезнее. Может, что за дороже.
0: Я-то да.
1: День без хлеба.
0: Так я-то да, я-то могу. А семья?
1: Семья
0: а завтрак?
1: Полезна.
0: А как же традиционный бутерброд с сыром, вот, с маслом? Вот. Сыр есть, масло есть,
1: хлеб. Горизонты надо расширять.
0: Бери муку и пеки, да, сказала бы бабушка, например. Ну, ладно. Как бы, ну, что-то случилось с логистикой, скорее всего. Ну, да, мы привыкаем к хорошему. Мы и есть такое понимание, понятие, как обычай делового оборота. И, кстати, он становится... как сказать, обязательным в случае, если нет ничего больше. Вот. Там нет закона или нет... Там,
1: буквально минутка осталась. Вот как раз про обычаи делового оборота и недовольство со стороны хозяйствующих субъектов этими обычаями. В Конституционный суд обратились российские компании ВСКД «Премиум», которая представляет интересы Jaguar Land Rover в России и Беларуси, а также Havail. Почему? Потому что они посчитали, что... то, как принимается статья закона 18 о защите прав потребителей, что если в течение более 30 дней товар нельзя использовать, то тогда можно...
0: есть устранение недостатка.
1: Да-да-да, вернуть деньги. Так вот, там такая сложная конструкция. Вот эти самые представители автомобилистов, да, автомобильных производителей говорят, что надо понимать, что если в течение каждого гарантийного года в течение 30 дней не мог воспользоваться человек, у нас суды понимают, что в течение всего гарантийного срока 30 дней.
0: Да не встречала такого. Ну, там вот же написано...
1: Ведомости об этом
0: гарантийно каждого года. Там, что, не знаю, я слышала об этой истории. Мне кажется, что закон здесь очень четок, понятен и ясен. Никакого двоякого толкования нет.
1: Ну, сейчас, конечно, что суд, наверное, разъяснит.
0: Что ж они там прочитать не смогли, не знаю.
1: Это, наверное, не они, потому что они обиделись же уже на кого-то.
0: Они уже обиделись.
1: Ну, они не просто так же, но какой-то суд.
0: А
1: суды у нас... по-разному умеют читать одни и те же предложения.
0: Соглашусь, да. Ну, хорошо, пусть разъяснят, имеют право же в конце концов.
1: Ну, и в конце концов, Конституционный суд, в таких случаях как раз это полезно, когда есть дополнительное разъяснение. Мы говорили, что вот расширяется закон о защите прав потребителя, потому что есть
0: дополнительное. Вообще, когда наш закон попадает в Конституционный суд, это всегда полезно, потому что они всегда рассуждают с точки зрения экономических интересов именно потребителя, всегда очень красивые фразы придумывают, очень интересные конструкции, именно связанные с защитой прав потребителя. Мне очень нравится постановление Конституционного суда, связанные с законом.
1: Защищать.
0: Да, они более принципиальные, более суровы к ответственности предпринимателей, даже если сравнить с другими, с другими судами, да, скажем.
1: Посмотрим, чем закончится. Спасибо большое. Время закончилось у нас. Это была программа «Потребсоюз». В студии были Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. До новых встреч.
0: До свидания.
2: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация». Здравствуйте. Роспотребнадзор отправляет своих специалистов в Конго, которое расположено по соседству с Демократической Республикой Конго. Вирусологи с собой повезут 1000 тестов для выявления опасного заболевания, а также реагенты, чтобы выявить штамм лихорадки Бундибугио. Его называют редким и крайне опасным вариантом вируса Эбола. В Роспотребнадзоре добавили, что будут вести исследования с помощью своих новейших разработок. Тесты уже показали свою эффективность во время работы вирусологов в Уганде. Екатеринбург готовится к трехдневному мотофестивалю движения. Он стартует в уральской столице завтра, 5 июня. С ночи пятницы в центре Екатеринбурга начнутся перекрытия. С нуля часов будет закрыт участок улицы 8 марта от проспекта Ленина до улицы Малышева. А с 10 вечера 5 июня перекрытие появится уже на Горького от Пушкина до Малышева. Большая часть перекрытий будет снята 7 или 8 июня рано утром. Об этом пишет портал 66.ru. Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по выдаче ипотеки. В целом по стране в апреле доля сделок с ипотекой на первичном рынке составила 64%, а на вторичном 31%, пишет деловой квартал со ссылкой на аналитиков сервиса Авито. Десятку российских регионов по выдаче ипотеки на вторичку возглавили Москва и Подмосковье. Дальше идет Санкт-Петербург. Средний Урал не вошел в лидирующую тройку, но занял почетное 4-е место. Что касается рынка новостроек, то здесь Свердловская область также в топ-10, но идет на 6-й строчке рейтинга. 20 бизнесменов из России попали в новый рейтинг богатейших людей по версии Bloomberg. Совокупный капитал отечественных олигархов вырос почти на 22 миллиарда долларов. Самым обеспеченным среди россиян стал основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Также в списке владелец холдинга «Интеррос» и президент «Норникеля» Владимир Потанин и сооснователь «Еврохима» и «СУЭК» Андрей Мельниченко. Возглавил список «Биллионерс Индекс» вновь Илон Маск. Целый остров продают в Балтийском море за 3 миллиона рублей. На аукционе 4 июня выставят бывшую военную базу ГДР «Остервильм». Об этом пишет газета.ру. Это искусственный остров к юго-востоку от острова Рюген на Балтике. Платформу площадью всего 250 квадратов создали в 1954 году. И здесь морские суда Восточной Германии проходили процедуру размагничивания, чтобы не притягивать морские мины. По данным Шпигеля, на острове могут построить казино или организовать площадку для свадеб. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
4: Информация на правах рекламы. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация», дом с
5: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно, возможен дождь. Ветер северо-восточный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем около 17 градусов выше нуля.
4: Информация на правах рекламы.
6: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
7: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
6: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить.
9: На 104.5 FM.
10: Добрый день. Вы по-прежнему слушаете радиофорум 104.5 FM. У микрофона Максим Путинцев. В эфире «Налоговая консультация». Уникальная программа, не побоюсь этого слова, в которой вы из первых рук узнаете налоговые новости и получаете анализ налоговых инициатив, которых у нас очень много, и сегодня мы в очередной раз в этом убедимся. В студии со мной наш замечательный эксперт Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Аркадий Викторович, здравствуйте.
9: Добрый день.
10: Как всегда, у нас будет и интерактивная часть в этой программе, ответы на вопросы, но для этого вы должны нам свои вопросы прислать, мы должны их получить, ну и, собственно, я их через некоторое время Аркадию Викторовичу задам. Как это сделать? Пишите нам, присылайте сообщения в удобных для вас мессенджерах. Все работает, все видим, все читаем. На номер присылайте +7 908 909 104 5. +7 908 909 104 5. Ну, а мы начинаем и начнем с нашей традиционной рубрики. Мы придерживаемся традиции и правил «Налоги и жизнь» называется наша стартовая рубрика. Каждый из нас делает в нее свой вклад, посильный вклад, добавлю я от себя. Я озвучиваю пословицы, поговорки, афоризмы о налогах или же цитаты известных людей на эту тему.
9: Ваш Аркадий Максим Викторович, Александрович.
10: Я готов. Готовы ли вы?
9: Да, я тоже.
10: Причем у нас тут еще и экспромт. Аркадий Викторович не знает,
9: о чем меня спросят.
10: Да, что это будет за фраза, но я попрошу ее прокомментировать. Итак, сегодня это афоризм Михаила Мамчича, который звучит следующим образом. Налогоплательщик звучит гордо, но и обходится недешево. Мне нравится, да, как звучит этот афоризм. Налогоплательщик звучит гордо, но и обходится недешево. Честно говоря, гуглил, искал, смотрел биографию Михаила Мамчича. Такой человек-загадка. Кто он, откуда, не совсем понятно, но афоризмов очень много на самые разные темы, и о налогах в том числе. Ну, собственно, давайте тогда вы это прокомментируете. Или, собственно, это просто игра слов, и тут какой-то особый комментарий не требуется?
9: Да нет, в этом афоризме есть определенный смысл. Я просто скажу, что это, наверное, судьба всех людей, которые блистают афоризмами. Когда я издал 15 лет назад свою книгу «Налоги, люди, время», я тоже в интернете насобирал огромное количество афоризмов и веселых шуток одного известного автора. Но как я не пытался его найти, я его не нашел вообще.
10: Возможно, это был чей-то псевдоним.
9: А потом, когда книга вышла, да, он мне позвонил.
10: Он сам нашелся.
9: Сказал, да, почему так вы не сослались на...
10: Да,
9: нет,
10: да,
9: я,
10: да,
9: указал его авторство. Почему так произошло, я объяснил, а вы человек-загадка, буквально вашими словами. Где же я вас получу ваше согласие, если вас нет в публичном пространстве? Но мы с ним не ругались, он попросил прислать ему всего 3 книжки, я ему их направил. На этом мы хорошо поладили.
10: Баш на баш, ну отлично.
9: Да. А что касается налогоплательщик звучит гордо, но и обходится дорого.
10: Недешево.
9: Недешево. Ну, вообще, конечно, вся наша цивилизация, Максим Александрович, я не побоюсь этого слова, она как раз и держится на налогоплательщиках. Вот. Это у нас всеобщее такое, всеобщая налоговая обязанность, все платят. А ведь в истории известны случаи, когда налогоплательщик, это был почти почетный титул, он присуждался не всем, а только определенным
10: Серьезно?
9: Гражданам.
10: Серьезно? Это было заслужить еще?
9: Да, да. Ну, во всяком
10: привилегия.
9: Случае, в древнегреческих полисах,
10: да.
9: И на Руси. Вот, потому что вместе с этим титулом человек получал право голоса, и он участвовал в управлении, у него был свой голос в политике, где совещательный, а где решающий. А то, что обходится дорого, так за это звание надо платить. И это действительно обходится недешево, потому что налоги, они всегда были достаточно высокими. И, может быть, в какие-то короткие периоды времени налоги были посильными, но потом... Вот есть такая тенденция. Ее, кстати, в начале 20 века немецкий экономист Вагнер сформулировал, что есть такая закономерность, объективный закон общества, который звучит примерно так. Государству всегда надо больше денег. Если вот по-своему. Ну, а где государству эти деньги брать? Только из налогов, поэтому налоги всегда повышаются до какого-то уровня, когда платить их уже нет возможности. Поэтому наступает или какой-то ропот, или бунт, или даже восстание, революция. Мы все помним бостонское чаепитие, с чего, собственно, и началась независимость США, когда были установлены высоченные пошлины на американский чай. Вот. Ну и опять общество возвращается к нормальным налогам. И вот так по кругу да, такая определенная.
10: Ну, в общем, Аркадьевич, когда мы с гордостью говорим «я налогоплательщик», нужно просто не забывать о том, что действительно это стоит определенную сумму денег, да, которую мы платим, да, в виде подоходного ли, НДСа ли, или чего-то иного,
9: да,
10: в этом же роде.
9: Да, Максим Александрович, именно так и обстоит дело. Да. Ну, диалектика, за все надо платить, все имеет свою цену. Да,
10: ну и еще парочка афоризмов от того же Михаила Мамчича. Просто для настроения. С налогами это никак не связано. Первый. Чего бы это ни стоило, лишь бы недорого обошлось. И вот еще. Худшие опасения позади, впереди только лучшие. Вот мне это очень понравилось. Ну,
9: я бы еще добавил, мне нравится такой афоризм про ценности, про равнозначность. Любой ценой это тоже цена.
10: Тоже вот верно. Да, и еще какая. Ну что, Аркадьевич, теперь ваша очередь.
9: Максим Александрович, у меня сегодня историческая страничка, но она имеет непосредственное отношение к сегодняшнему дню, поскольку я знаю, что в коридорах власти сейчас очень активно обсуждается налог на сверхприбыль. То есть вопрос о повторении налога на сверхприбыль. Мы его впервые увидели в 2024 году. И с начала года есть противники, есть сторонники этой меры. Вот, если бы кто меня спросил, то я бы сказал, что этот налог мы обязательно увидим осенью, так как бюджетная ситуация у нас не выравнивается до сих пор. Вот. Ну, а вообще налог на сверхприбыль – это не изобретение нашей страны. Впервые налог на сверхприбыль был введен в 1915 году в Великобритании на тех, кто производил оружие и у кого правительство Великобритании это оружие приобретало. Потом этот налог понравился многим странам. Он был введен, кстати, и в дореволюционной России на период Первой мировой войны. А вообще 17 стран мира как раз с 915 по 920 вводили этот налог или разновидность этого налога. Ну, в 20 веке, опять же, в Великобритании он вводился в 1993 году, когда после не совсем удачной приватизации, когда государство отдало в частные руки массу активов, они получили просто огромные прибыли. Но такое частенько бывает, когда эффективный собственник более результативно распоряжается своим имуществом, в том числе в предпринимательских целях. Вот. Ну и в 2001 году такой налог вводился в Сербии. Его так и называли «налог на друзей Милошевича». Да. У этого налога много названий. Налог на дуновение ветра, налог на легкие доходы. Иногда он прямо называется, как у нас, на сверхприбыль.
10: Мы же недавно это проходили.
9: Иногда
10: совсем,
9: это разновидности налога на прибыль или налога на доходы.
10: Ну, назови это как угодно, по сути.
9: По сути, это как раз механизм изъятия каких-то излишков, как считает государство.
10: Вот это важный момент. Кто это считает излишками?
9: Да, да. Это именно...
10: Налогоплательщики вполне возможно,
9: да,
10: как-то считают... по-другому к этому относятся.
9: Ну, и излишество вещь необходимая, опять же, можно привести.
10: Кому как.
9: Афоризм, да. Или человеческая цивилизация идет по пути изобретение излишеств, то, что то же самое. Поэтому налог это известный, популярный. Я читал, и что подобный аналог был даже и в средние века. Поэтому в наше сверхновое цифровое глобальное время этот налог не устарел. Поэтому я уверен,
10: ждем.
9: Дай бог, чтобы мой прогноз не сбылся, я буду первый только, кто этому порадуется. Но действительно, я думаю, осенью мы увидим его
10: в этом году.
9: В этом году. реинкарнацию или налог на сверхприбыль 2, тем более, что законодательство позволяет в статье 1 налогового кодекса этот налог очень легко и быстро ввести. Поэтому вот, вот так.
10: Поэтому ждем.
9: Ждем.
10: Ну что ж, на этом на сегодня рубрику «Налоги и жизнь» мы заканчиваем. В следующей налоговой консультации обязательно чем-нибудь вас порадуем, повеселим и просветим. По-другому у нас и не бывает. Я напомню, что в эфире «Радиофорум» налоговая консультация, программа о налогах, о налоговых новостях. Прежде всего, в студии вместе со мной Максимом Путинцевым, Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Ваши вопросы о налогах, любые, подчеркнем. Да, это могут быть прикладные вопросы, могут быть какие-то теоретические. В общем, все, что угодно, формулируйте, спрашивайте. Присылайте на номер плюс 7 908 909 104 и 5. Ну что, Аркадий Викторович, с чего начнем часть нашей программы, в которой мы говорим о налоговых новостях?
9: Что в последние годы я любую налоговую тему раскрываю через состояние бюджетной системы.
10: Так, давайте. Вот,
9: и это не случайно, поскольку налоги – это не самоцель для государства. Налоги – это инструмент формирования бюджета, то есть тех финансовых ресурсов государства, через которые она и осуществляет свои функции. Вот, к сожалению, особо порадоваться нечему, поскольку по итогам января-апреля, за май еще данных Минфин не опубликовал, дефицит федерального бюджета составил 5 триллионов 877 миллиардов рублей. И это при том, что на весь 2026 год, согласно закону о федеральном бюджете, дефицит должен был составить 3 триллиона 786 миллиардов. Почти в два раза за 4 месяца мы уже обогнали плановые на показатели дефицита.
10: Приблизительно.
9: Это очень серьезно. Ну и знаете, некоторые говорят, что налоги и бюджет – это сообщающиеся сосуды. Налоги влияют на бюджет, бюджет влияет на налоги. Я бы немножко перефразировал и сказал бы, что в последнее время это не сообщающие сосуды, это начальник и подчиненный. Mm-hmm. Бюджет заказывает музыку, говорит, сколько налогов ему надо, но уже налоги собираются в соответствии с аппетитами властей. Ну и понятно, что подобная ситуация, она вызывает озабоченность у всех налогоплательщиков, поскольку все понимают, что это скажется на налогах и отнюдь не в сторону понижения. Вот. Ну и, конечно, мы с вами говорили очень активно об этом в ноябре-декабре прошлого года. Я сразу говорил, что идея собрать налоги с малого бизнеса – это не очень удачная идея. И мы видим, что
10: так оно и оказалось.
9: Малый бизнес повсеместно даже не жалуется, а просто криком кричит, поскольку речь идет о выживании. А что-то вот налог, бюджет-то у нас от налогов и не распух. Вот. И здесь никак, и тут не очень. Вот. Поэтому будем надеяться, что по итогам мая ситуация как-то будет, начнет выправляться. Во всяком случае, хотя бы темпы роста дефицита снизятся. В прошлом году, я помню, в 6 раз темпы роста дефицита снижались. Но это по итогам первых 4 месяцев 2025 года. Надеюсь, что и внешнеторговая конъюнктура и как-то нам поможет в этом плане. Ну и кроме того, Минфин говорит, что такой большой дефицит возник по причине какого-то масштабного авансирования народного хозяйства, гособоронзаказ. Может быть, если все авансы сделаны, так может немножко притормозить. Тем более, что и мы видим на уровне региональных бюджетов идет речь о снижении расходной части. А слово «секвестр» никто пока не упоминает. Но оно, знаете, так и витает в воздухе. Будем надеяться, что без этого обойдется, поскольку власти не любят сокращать собственные расходы. Последний раз такой секвестр я видел в 90-х годах. Но тогда ситуация была экономическая, политическая совсем другая. Вот. Ну а то, что подобная ситуация становится поводом для ужесточения налоговой политики, это, наверное, на сегодняшний день стопроцентная правда. Поэтому давайте ждать, что покажет статистика. Да, статистика. Может быть, на следующей передаче мы уже проанализируем итоги за январь-май, а в июле увидим полугодовые показатели. Ну, я очень надеюсь, конечно, поскольку оптимист и даже где-то романтик, вот я все-таки надеюсь, что ситуация... Власти ведь тоже видят, что происходит. И они понимают, что деньги много не напечатаешь. Брать взаймы внутри государства тоже имеет свои ограничения. Ну и налоги, знаете, как я люблю говорить, кривую Лафера никто не отменял. Мы, кстати, на нашей одной из
10: никто
9: передач...
10: не выпрямлял.
9: Да,
10: кривую.
9: Да. Кривую не выпрямлял.
10: Наверное, так.
9: Да, поэтому...
10: У нас с вами афоризм родился, кстати.
9: На каком-то уровне просто повышать налоги не то чтобы бессмысленно, а даже опасно. Это может иметь обратную реакцию. Мы налоги повышаем, а собираем все меньше. Это тоже надо учитывать. Необходима мера. Поэтому пока прогноз неблагоприятный, но мы надеемся, что каким-то образом это все выправится. И 2026 год будет годом налогового спокойствия, без резких потрясений. Хотя, конечно, идеи есть. Есть проекты, есть какие-то предложения и от правительства, и от Минфина, и от депутатов, но пока они не вышли на какой-то конкретный уровень.
10: Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право» в проекте «Налоговая консультация» на радиофорум 104.5 FM. Ваши налоговые вопросы присылайте. +7 908 909 104.5. Обязательно к вашим вопросам перейдем, но чуть позже это сделаем. В начале этого года, Аркадий Викторович, среди основных направлений налоговой политики звучало такое понятие, как обеление экономики. Но тут два вопроса. В чем суть этого обеления и происходит ли что-то в этом направлении?
9: Ну, это продолжение нашего первого вопроса, когда мы говорили с вами о бюджете. Это действительно, знаете, такой сейчас очень расхожий термин, который мы слышим в устах и политиков, и высших должностных лиц. Несколько базовых идей лежит в основе обеления. Во-первых, это введение системы, национальной, я сказал бы, системы подтверждения ожидания поставки товаров. То есть контроль за движением импортными товарами будет начинаться еще на стадии заключения контракта. Вы представляете, если раньше уже в момент ввоза это осуществлялось, то сейчас это уже таможенные службы будут контролировать на уровне зарождения идеи. Второй момент – это введение налогов, в частности НДС, на покупки из-за рубежа и по работе с маркетплейсами. Мы знаем, что сейчас очень активно и налоговая служба, и деловые сообщества это обсуждают, поэтому в самое ближайшее время мы уже, я думаю, увидим конкретные законопроекты по этому поводу. Ну и третья базовая идея – это контроль за ценами при импорте товаров. Поскольку, как утверждает Минфин, на этой стадии происходит тотальное занижение ценовых параметров, что, конечно же, сказывается на налоговых поступлениях. Вот вы задали вопрос, что-то конкретное делается. Вот по трем этим идеям, да, делается. Это уже вступило где-то в силу, но, наверное, самая важная такая вещь, которая является эпохальной, это, конечно, налоговый контроль за платежами между физических лиц, который у нас начнется с 2027 года. Законопроект уже в Госдуме, но он еще не прошел даже первое чтение. Я думаю, мы увидим это все летом. Вот, но это пока не работает. Как это будет, какой будет механизм, какая будет практика, сказать нельзя. Но вывод один я делаю серьезный. Если государство сначала повысило НДС, налог на прибыль, то есть повысилась налоговая нагрузка на крупный бизнес. В прошлом, позапрошлом году мы увидели, как повысилась налоговая нагрузка на малый бизнес. Со следующего года налоговая нагрузка будет повышаться на физических лиц. Я не удивлюсь, даже если в конце года мы увидим новую ставку по налогу на доходы физических лиц, ибо 22%, та максимальная ставка, которая есть, она многих не устраивает. Все говорят, что это очень и очень мало, надо вводить 25-30, а некоторые даже говорят до 45. Но вот поэтапно государство вот так целые сегменты и отрасли подвергает усилению фискального давления. Вот, в принципе, все, это что вам обеление. Необходимо было знать про обеление экономики, о котором очень активно говорят с начала 26-го года.
10: Аркадий Юрьевич, вот сейчас прикладной вопрос, который вытекает из того, о чем вы только что сказали. Вы говорили о усилении контроля за физическими лицами, в том числе, судя по всему, за переводами физических лиц друг к другу. И в последние недели действительно были новости на этот счет, что контроль за этими переводами действительно будет ужесточен. И в связи с этим у людей могут появиться те или иные проблемы фискального или какого-то иного характера. Что об этом известно?
9: Ну вот, что точно известно, что это будет с 2027 года, что эта система будет непосредственно охватывать банковский сектор. И пока цепочка следующая. Банки, коммерческие банки, разрабатывают скоринг системы отслеживания платежей между физическими лицами. И если они видят системный характер этих платежей, усматривают признаки предпринимательской деятельности, они эти операции фиксируют, передают Центробанк, Центробанк передает налоговой службе, налоговая служба задает вопросы. Что это за платежи, а не являешься ли ты, батенька, у нас теневым предпринимателем? Пока и Минфин, и ФНС на словах, подчеркиваю, на словах, дали официальные комментарии, что новая система контроля за платежами между физическими лицами затронет только тех, у кого размер этих непонятных платежей составит свыше 2 миллионов 400 тысяч рублей. Я понимаю, откуда эта цифра, но возник, у меня просто странный вопрос. 2 миллиона 400 тысяч – это минимальная сумма дохода по минимальной ставке 13%, ну и это максимальная сумма для самозанятых. И получается так, что самозанятые с доходов 2 миллиона 400 тысяч платят налог,
10: да.
9: А получается все остальные до 2 миллионов 400 тысяч платить ничего не будут, а ими только заинтересуются, если этот порог превышен. Как-то не совсем справедливо, но, может быть, логика здесь такая, что государство как бы намекает: стань самозанятым и не гневи.
10: Не будет тебе счастья.
9: Да, не гнев, знаете, кто Богу не грешен, тот царю не виноват. Так и здесь. Скорее всего, вот отсюда вот такая логика у властей. Вот. Но повторюсь, что конкретные параметры новой системы будут известны после того, как появится законодательство. А знаете, у меня опять очередной афоризм.
10: Давайте.
9: Вылез. Между ртом и ложкой многое может произойти. Поэтому то же самое здесь. От идеи до закона. Мы были свидетелями тому много раз. Говорили одно, в законе читаем немножко по-другому. Вот, поэтому надо дождаться законодательства. И уверяю наших уважаемых радиослушателей, мы обязательно все подробно расскажем. Но одно я знаю наверняка. Со следующего года, если вы кому-то перечисляете какие-то деньги...
10: Любые.
9: Любые, да. Большие, или вы получаете деньги, то вы должны иметь какое-то оправдание. И вы им должны ответить своим банкирам, а то и налоговому инспектору, что это за платежи. Если ты председатель родительского комитета класса и регулярно собираешь там по 2000 на шторы, на линолеум,
10: на что там еще? Говорят, что такого уже не существует.
9: Но почему существует?
10: Говорят, не знаю.
9: На пикники, пожалуйста.
10: На пикники, вот, да. А вот на шторы нет.
9: Если такое возникает и спрашивает, что это у вас на карту поступило 20 платежей по 2000 рублей, вы должны сказать, у меня дети учатся, я вам поясняю.
10: Мало сказать, желательно, чтобы это действительно так и было.
9: Да, это не мой доход, и это я просто аккумулирую деньги для того, чтобы нести общие затраты на класс.
10: Что, вот платежи по 2000 рублей могут заинтересовать налоговую?
9: Ну, я не знаю, ну, ладно, что у них там. Это, ну,
10: с трудом
9: вы оптимист, конечно.
10: Вот, хорошо информированный пессимист.
9: Да. Но я видел и похлеще. Знаете, вот есть когда-то давно мы еще на доске, когда вот я читал лекции и предприниматели задавали вопросы, я чертил два круга. На одном писал логика или здравый смысл. В другом круге писал налоги. Я говорю, где они пересекаются? Вы видите? Люди смеялись, говорили,
10: да
9: нет.
10: Да вы манипулятор, Аркадий Викторович.
9: Поэтому я взял, может быть, такую выпуклую
10: ситуацию. Ну, понятно, к этому надо быть готовыми. Будет, не будет, правоприменение – это другая история.
9: Но если вы, допустим, ну кто, парикмахер, делаете маникюр на дому, массажист, у вас есть расценки, вы даете рекламу, вам постоянно капает на карту от ваших клиентов какие-то суммы, вы арендуете некоммерческую недвижимость, вот, то, конечно, вы предприниматель. Это минимум самозанятость. А то и ИП, и не дай бог. Поэтому к этому надо быть готовым и понимать, что государство это так не оставит. Поэтому я никого не пугаю, я просто констатирую, как есть, и называю вещи своими именами, и кто меня услышал, уверяю вас, я плохого
10: сами
9: не посоветую.
10: Да.
9: Как вы сказали, информирован, значит, вооружен,
10: значит,
9: аргументами, доводами.
10: Да.
9: Здравый смысл еще никто не отменял. Как
10: Аркадий
9: не выпрямлял, кривую лоферу.
10: Да. Нам надо уже к вопросам наших слушателей переходить. Но еще один вопрос у меня есть к вам. Все-таки первое полугодие заканчивается. Можете ли вы так вот сходу коротко обозначить, назвать, ну, скажем, три ключевых налоговых события за первую половину 2026 года?
9: Ну, если не считать новости, оставим это за скобками, проявление фискального интереса к простым физическим лицам, я бы назвал три вещи. Это, конечно, комплекс мер по обелению экономики. Раз. Смягчение налоговой нагрузки на некоторых субъектов малого бизнеса. Это два. Закон уже подписан президентом. Ну и решение вопроса о распределении появляющегося или повышающегося НДС – это три. Напомню, что в Государственной Думе лежит законопроект, согласно которому, если вдруг появляется по ранее необлагаемым операциям НДС, то он целиком и полностью ложится на продавца, как бы это было не печально. Напомню, что была судебная практика о том, что появляющийся НДС платит покупатель. Потом, в конце ноября прошлого года, появилась практика Конституционного суда, что этот налог распределяется 50-50. Ну, а сейчас мы дошли до того, что этот налог будет нести продавец. Не все с этим согласны. Вот, и многие мои коллеги, эксперты считают, что это абсолютная глупость, это неправильно, так не должно быть, косвенный налог должен перелагаться, но пока вот в первом чтении этот законопроект рассмотрен, депутаты тоже засомневались, насколько правильно и обоснована эта идея. Ну вот я думаю, летняя сессия Госдумы уже здесь все расставит по своим местам, и итоги рассмотрения этого законопроекта мы в нашей передаче ближайшем обязательно рассмотрим.
10: Обязательно. Ну, а сейчас я предлагаю к вопросам наших слушателей переходить. Еще раз, если оперативно спросите, то, может быть, получите оперативный ответ. Плюс 7-908-909-104-5. Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право» в проекте «Налоговая консультация» на радиофорум. Итак, Сергей спрашивает. Ответьте прямо, будут ли повышаться налоги для малого бизнеса со следующего года? Чего нам ожидать?
9: Хороший вопрос. Я думаю, что пока малый бизнес оставят в покое. Вот на 26-й год. Чего нельзя сказать, может быть, о некоторых субъектах малого-среднего бизнеса. Ну и вот про налог на сверхприбыль мы с этого, собственно, передачу и начали. Поэтому мой прогноз для малого бизнеса оптимистичен. Но знаете, я тут недавно был на одном форуме, и я выступал. Не в нашем, знаете, высоко-высоко в горах, не в нашем районе, не буду говорить. И передо мной выступал эксперт, аналитик, экономист. И он вообще рассказывал про макроэкономическую ситуацию в стране, давал прогнозы, и знаете, все там отрицательный прогноз, неблагоприятный, негативный. Вот в конце, когда он стал отвечать на вопросы, один слушатель, кто сидел в зале, встал и спросил: уважаемый эксперт, вы говорите, что все будет плохо, плохо, плохо. А есть у вас что-нибудь хорошее? Вот для нас-то вот. Я самозанятый, мне же это надо знать. Сказал,
10: да, у меня для вас есть пара афоризмов, например, да?
9: Эксперт не растерялся, он спрашивает, а в какой сфере вы самозанят? Он говорит, я психолог. Он сказал, хорошая новость, у вас будет очень много работы. Так что, вот знаете, если на таком уровне, примерно так.
10: Ну, ладно. Я самозанятый, пишет нам Игорь. У меня много расходов. Могу ли я их учитывать, чтобы уменьшить налог на профессиональный доход?
9: К сожалению, Игоря, я вынужден разочаровать.

0: 8%, если вот по эффективности, по реальности оценивать. Но пока законодатель стоит твердо, расходы – это ваши проблемы. Вот, кстати, очень таксисты недовольны этим, потому что они агрегаторам своим отдают от 30 до 50% всего полученного, а налоги-то они платят со 100%. Так что пока, Игоря, я вынужден разочаровать. Что будет дальше, никто не знает.
1: Да. Мы получили по договору аренды обеспечительный платеж. Облагается ли он налогом, если мы на УСН? Заранее спасибо, Светлана.
0: Отвечу кратко. Этот вопрос давно решен в практике. Если обеспечительный платеж возвратный, то это в базу не включается по УСН. Если обеспечительный платеж имеет еще функцию аванса, то он в базу включается.
1: Понятно.
0: Потому что это уже платеж.
1: Выводы да. делайте сами, да. Да? Тем да. более они да. понятны.
0: От договора зависит.
1: Да. Ну и последний вопрос на сегодня от Петра. Я платил налог по УСН по системе доход 6%. Потом с Нового года перешел на уплату налога по УСН по системе доход минус расход, но не подал заявление в налоговую, а просто оформил налоговую декларацию. По-новому. Налоговая весь год принимала, а сейчас спохватилась и требует пересчитать налоги. Что делать в такой ситуации?
0: Ну, отвечу. Знаете, вот мой ответ будет состоять из двух частей.
1: Так.
0: Вот если человек не подал заявление и какое-то продолжительное время пользовался новым режимом, подавал декларацию, вопросов от налоговой не было, то судебная практика признает подобную ситуацию фактически переходом на новую систему налогообложения, потому что налоговый орган не дает своего согласия, разрешения. Вы просто уведомляете налоговый о том, что поменяли налоговый режим. Ну, не подали вы заявление, ничего страшного. Вот так рассуждает практика, причем от самого Верховного суда. А вот в ситуации, когда налоговая сразу это обнаружила и предъявила претензии, вот многое будет зависеть от фактических обстоятельств. Потому что, то есть, от того, как повел себя налогоплательщик и как повела себя налоговая инспекция. Я считаю, что вот в этой ситуации уведомление налоговой не должно иметь принципиального значения. И я свою волю выражая, оформляя налоговую декларацию по-новому. Но налоговая здесь усматривает криминал, нарушение процедуры и прочее, прочее. Поэтому в ситуации с Петром Андреевичем, вот он задает вопрос, так я бы так ответил, все должно быть нормально, дайте пояснение в налоговую, что вы по факту
1: будем
0: перешли.
1: Надеяться.
0: А вот если там времени мало, то уже надо разбираться.
1: А вот у нас, Аркадий Викторович, точно времени мало остается. Пора нам подходить к финишной черте. Это была программа «Налоговая консультация» в эфире «Радиофорум». Я благодарю Аркадия Брызгалина, генерального директора группы компаний «Налоги и финансовое право» за анализ, разъяснение, афоризмы и прочие духоподъемные вещи. Ну и, конечно же, за ответы на вопросы наших слушателей. Аркадий Викторович, спасибо большое и до новых встреч.
0: Вам спасибо за совместную работу, Максим Александрович. До новых встреч. А нашим радиослушателям хорошего лета, хорошей погоды, хорошего отдыха.
1: И не забываем о том, что налогоплательщик – это звучит гордо.
0: Гордо.
1: До свидания, до новых встреч.
0: До свидания.
2: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить. На 104.5 FM. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Премьера.
3: До 9 июня в Театре балета «Щелкунчик» идет премьерный спектакль «Муха-цикатуха». Что примечательно, именно с «Мухи-цикатухи» 38 лет назад началась история «Щелкунчика». Постановку посвятили памяти основателя театра Михаила Когана. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Сначала была студия «Малышов», вспоминает завлит театра Майя Давыдовская. Ее цитирует портал «Культура Урала». Михаил Коган собирал талантливых детей и на разных площадках города ставил с ними спектакли. А потом сошлись

0: интересы. Оперному театру не хватало детского репертуара, и они приютили коллектив. Начали работать, получилось, что можно поставить настоящий профессиональный спектакль, но только с участием детей. «Муха-цокотуха» шла на сцене оперного 2 сезона и произвела фурор. Это было новое выразительное средство. Никто не ожидал, что дети так органично могут смотреться в этих партиях. После этого балета коллектив начали называть театром и придумали название «Щелкунчик». Конец цитаты. Особенностью постановок Михаила Когана была работа с образами. Балетмейстер придумывал персонажей, исходя из характеров детей. Схожим путем, продолжая традиции, двигалась и команда спектакля «Муха-цокотуха» образца 2026 года. Поставил спектакль солист и хореограф-постановщик театра «Уралбалет» Константин Хлебников. Он же стал автором либретто. Известная с детства история изрядно изменилась. Теперь это настоящий детектив с балом в финале. Гостеприимная муха-цокотуха принимает гостей. На праздник к ней приходят скрипач-кузнечик, жук-генерал, сестрички-блошки, сластеныш-миленок и вечно опаздывающая божья коровка. В разгар праздника именинницу похищают. Расследовать дело берется сыщик-комар. Поиски приводят его в логово паука. И тут сыщик сам попадает в ловушку, а вызволит его муха-цокотуха, которая находится в доме паука по собственной воле. А вот почему, это же я уже рассказывать не буду. История, как положено, закончится свадьбой, но все не так просто. В спектакле есть еще одна романтическая линия. В команде с Константином Хлебниковым над спектаклем работали художник по костюмам Ольга Меньшикова, сценограф Дарья Бочкарева, художник по свету Ксения Котенева из Санкт-Петербурга. Премьерные показы идут до 9 июня, и этой премьерой театр завершает театральный сезон.
1: А также
0: в екатеринбургском ТЮЗе также состоялась премьера «Маленького принца». В основе спектакля канонический перевод Норы Галь, а инсценировку для ТЮЗа сделал Ренат Ташимов. И в спектакле появились новые герои, которых у Экзюпери не было. Например, родители летчика. «Маленького принца» играет Любовь Олейник, летчик Ростислав Ганеев. Также в спектакле участвует капризная роза, мудрый лис, властолюбивый король. Поставил «Маленького принца» Владимир Коваленко. Художником-постановщиком выступил Николь Клэмперт. Ближайший показ состоится 10 июня, но на него уже нет билетов. А вот на закрытие сезона 25 июня еще немного билетов осталось. Стоят они 500 рублей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
2: Реклама. Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
4: Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
5: Стартовал Петербургский международный экономический форум, Максим, сокращенно ПМЭФ. И на нем, как это водится в последние годы, показали автоновинки. Ну вот как будто бы это такой вот автосалон на минималках какой-то. Я вот специально посмотрел. Ну
6: это автосалон одной компании, как правило. Знаешь,
5: да ты знаешь.
6: Там «Азимут» показывали.
5: Да ты знаешь, можно с этим утверждением поспорить. Хотя отчасти ты, конечно, прав. Значит, что показали? Гоночную «Лада Искра». Ну, описывать ее как-то, мне кажется, особого смысла нет. Движок 218 лошадей. Меня больше другое привлекло. Цвет «Тиффани» называется. Гоночная «Лада Искра» цвета «Тиффани». Если вы не знаете, что это такое, ну, скажу, что он голубой. Такой вот светло-светло-голубой. Красивый цвет, кстати, мне понравился. Значит, можно еще было лицезреть на ПМЭФе не
6: ну,
5: гоночную.
6: Давай про «Ладу Искру» все-таки да, вернемся. И ну, «АвтоВАЗ» заявил о том, что новый кубок будет у нас по кольцевым гонкам, как раз вот в котором будут участвовать «Лады Искры». Вот это планирует серия целая. Уже даже сайт создали, запустили. И будет целый кубок вот по кольцевым гонкам проводиться вот именно на автомобилях «Лада Искра».
5: Цвета «Тиффани». И кубок, возможно, тоже будет от «Тиффани», но это не точно. Значит, также показывали на ПМЭФе не гоночную, но обычную «Волгу К-50». И ты знаешь, она ожидаемо собрала комментарии вроде: «Да как же так? Это же не Волга, это же Джили Манжаро просто с другими шильдиками». И в этих комментариях, не знаю, как тебя, меня удивляет то, что это еще кого-то удивляет. Ну, потому что про это говорили уже примерно миллион раз.
6: Не, ну, если человек не погружен, например, в автотематику, да, то...
5: Ну, как же он тогда узнал, что это Джили Манжаро, если он не погружен?
6: И не знать, действительно. Ну, узнал, может, у него самого Джили Манжаро, а тут смотрит, это Волга, оказывается.
5: Написано Волга.
6: Да. Ну, да, да. Марка Волга возрожденная, она очень похожа на автомобиль Джили. Зачем-то на автозаводе это отрицают вот как-то, да. Вот, ну, не говорят напрямую, по крайней мере. Ну, сейчас, да, скоро стартует производство. Ее там показали уже не первый раз, собственно, ее показывают это.
5: Сразу вспомнился афоризм от Козьмы Пруткова. Там, не верь глазам своим. Ну, вот это ровно то, что и нужно делать в такой ситуации, судя по всему. Еще на ПМЭФе показали. Ну, давай, я буду коротко говорить, а ты, если захочешь, будешь это комментировать. Первенца российской марки «Джеланд». Это кроссовер «Джеланд J6». Он, в свою очередь, похож на автомобиль Джеку.
6: Ну да, об этом было известно. Так, дальше новинки.
5: Дальше, да, все, комментариев больше не будет. Похож и похож, да. Обновленную версию представительского седана Аурус Сенат. Стоимость его окажется на уровне 48-50 миллионов рублей за короткую версию и более 100 миллионов рублей за удлиненную.
6: 114, по-моему, если быть точным, да. Если кого-то это интересует вообще, да. 114, и вторая версия топовая будет стоить 140 миллионов рублей.
5: И что, прям вот можно взять и купить?
6: Вот, если очень хочется, можно. Но на АвтоВАЗе бы тебе ответили, можно, а зачем?
5: Представительский седан Хунчи или Хунцы Гойя, видимо, так правильно, может быть, Гойя, показали в Питере на форуме. Его стоимость начинается от 27 миллионов 700 тысяч рублей, что делает его самой дорогой моделью на нашем рынке, родом из Китая. Хунчи Гойя. Называется представительский седан.
6: Хорошо.
5: Ну, вот такие автомобильные новости пришли
6: к
5: нам.
6: Ты что, у тебя нет самого главного, Максим?
5: Как это?
6: Обновленную Ниву Легенд показали на МЭФе как раз вот. У нее новая приборная панель, новая консоль, вот где расположены крутилочки и рукояточки, да? Руль с подушкой безопасности теперь вот у обновленной Нивы Легенд.
5: Это уже прям легендарно становится, действительно.
6: Так что, да, вот показали и ее. Тоже. Я это не знаю, хорошо это или
5: но,
6: плохо.
5: Да, но там не только показывали, как ты знаешь, говорит и показывает, но и говорили. Старт продаж «Лада Азимут» намечен на четвертый квартал нынешнего года, сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, все там же, на ПМЭФе. Автомобиль, по его словам, получит три варианта бензиновых моторов на выбор. 1.6 мощностью 120 лошадей, 1.8 мощностью 132 лошадиные силы и полуторалитровый турбомотор. Его мощность пока не раскрывается. Видимо, пока сами еще не замерили, может быть, да, не выяснили. Соколов заявил, что компания рассматривает возможность выпуска гибридной модификации «Лада Азимут». Прототип подобной версии в планах представить до конца 2026 года. Представляешь, «Азимут» — это же первый кроссовер от тольяттинского завода, так еще и первый гибрид может появиться. Пошли ты вперед с семимильными шагами.
6: Я всегда удивляло, почему «АвтоВАЗ» не делает кроссовер, да, потому что это действительно один из самых популярных типов кузова в Российской Федерации. Ну, наконец, вот все-таки кроссовер появится уже, я думаю, не за горами на самом деле. Тестовых экземпляров уже много собрали, уже их и показывали где-то, и ездят они там, можно периодически даже где-то встретить рядом с локацией завода, например, там «АвтоВАЗа» того же самого, да. Посмотрим, все зависит от цены. Вот пока неизвестна цена, и цену никто не говорит, и тот же Максим Соколов вчера вот на вопрос журналистов...
5: Опять про цену не сказал.
6: Сколько будет стоить, он как-то витиевато так ответил о том, что никто не может сказать, сколько будет курс доллара, вот, и все удивились, да?
5: Причем здесь,
6: неужели, да, неужели будет привязано, и какая ключевая ставка будет, но это связано с операционной деятельностью завода. Поэтому пока это загадка, и это, наверное, самая главная загадка у нас. Сколько же будет стоить «Лада Азимут»? Слишком дорого не будут брать, вот как с «Аурой» может получиться, да? Вот «Лада Аура» сначала стартовала по 2,9 миллион рублей, если ты помнишь, да, то есть топовая комплектация была там 2800 там с копеечками. Потом продажи ожидаемо как-то не очень пошли.
5: Пришлось цену снижать.
6: И сейчас, ты знаешь, говорят, что можно даже за 2,2 купить, за 2,1. Новый автомобиль, он, правда, 25-го года будет выпуска, да, но такие цены, говорят, они есть.
5: Слушай, ну четвертый квартал-то не за горами, все-таки уже пора.
6: Ну, да.
5: И с ценой будет определиться, видимо, в какое-то, не то чтобы ближайшее, но обозримое время. А вот скажи, пожалуйста, все-таки меня заинтересовала вот эта новость про гибридный двигатель. Видимо, какой-то технологический партнер появится. У нас же последнее время гибридными двигателями кто в основном удивляет? Из Поднебесной производители, это вот их фишка?
6: Да, ну, все практически мировые автопроизводители делают гибриды. Вот, у АвтоВАЗ действительно ничего пока гибридного не было. Электромобили были и есть. Вот тот же Еларгус сейчас вот производится же, да, по-моему. Гибридов пока не было, да. Скорее всего, речь не о собственной разработке, а об участии некоего...
5: Но это предположение, да. Это исключительно предположение, потому что конкретики нет никакой.
4: Избранное из рубрики «Макс Авто».
5: Имейте в виду, важная информация, как мне, во всяком случае, представляется. В финальную фазу вошла подготовка к мотофестивалю «Движение» в Екатеринбурге. Это прям вот будет большое событие на весь ближайший уикенд. Возможно, если вы проезжали мимо Плотинки, обратили внимание на огромную сцену, которая там уже несколько дней как появилась. И там такая, знаешь, как будто бы стилизованная выхлопная труба гигантская собрана, как часть вот этого дизайна. Сейчас дойдем до этого, сейчас дойдем. Там, значит, в историческом сквере очень много конструкций каких-то разнообразных собрали. Там, видимо, будут, как это правильно, Максим, называется, когда прыгают и скачут на мотоциклах через всякие препятствия.
6: Какой-то есть термин, да, я не помню, как это называется.
5: Да, ну сейчас нам
6: далекие от мотоциклов
5: подскажут, да. Ну и портал 66.ru собрал все самое главное событие, там и про хедлайнеров написали, их там какое-то совершенно невероятное количество, от Бутусова до елки. Мы же обратим внимание на перекрытия, которые начнутся уже предстоящей ночью. Значит, смотрите, запретят проезд и парковку в центре с 0 часов 5 июня до 5 утра 8 июня. Это понедельник, да, получается, по 8 марта от Ленина до Малышева. С 22.00 5 июня, то есть завтрашнего вечера, до позднего вечера 6 июня, субботы, по Горького от Пушкина до Малышева. С 6 утра 5 июня до 23.00 7 июня, то есть с пятницы по воскресенье, по Воеводино. С 6 утра до 23.40 6 июня, это у нас суббота, да, по переулку Химиков от 8 марта до набережной рабочей молодежи. И еще, смотри, вот обратил внимание, самокатчикам запретят въезд в город, в центр города с 6.00 5 июня, ну, то есть это завтрашнего утра, да, до 23.00 8 июня. В границах, ну, я так скажу, утюга. Вы знаете, что это такое? Ты знаешь, Максим,
6: я
5: что
6: нет,
5: такое утюг?
6: Я нет.
5: Ну, вот это если на карту Екатеринбурга посмотреть, то центральные улицы своей формой такой утюжок образует. Это у нас там Восточная, Челюскинцев, ну и так далее. Вот все, что внутри, соответственно.
6: Да, там... ну достаточно большой такой сектор, да.
5: Да, да, да. Но тут все-таки поменьше. Там Челюскинцев, Никонова, Царская, Толмачева, Ленина, Пушкина, Малышева, Вайнер, Ленина, 8 марта, Бориса Ельцина. Это такой вот мини-утюжок. Но у меня главный вопрос, как контролировать-то будут? Въезд самокатчиков в центр города.
6: Если есть договоренность с оператором кикшеринга, то они выставят запретную зону просто в своих приложениях, и все, и самокат у тебя
5: он вообще ехать не будет, не только скорость
6: ехать просто, да, при въезде в эту зону.
5: А, ну тогда понятно. Если это технологически все контролируется, тогда, видимо, вопросов нет. Толкаться ногой это не вариант, наверное, да? Чтобы эту зону
6: проехать. Он тяжелый, на нем неудобно толкаться ногой. Я как-то один раз сел самокат, мне нужно было его докатить до места парковки, я тебе скажу, то еще удовольствие это вот, катить его.
5: Сел самокат, это прям хорошо прозвучало. Ну, в общем, мы вас предупредили, имейте в виду, много всякого разного будет связанного с байкерами, с мотоциклами в эти выходные в Екатеринбурге, но и перекрытия тоже будут, так что это лучше знать заранее.
4: Избранное из рубрики «Макс Авто».
5: В Тольятти водитель Гранты не пропустил скорую помощь, пока стоял на красном. Есть видео, которое сделано на регистратор скорой. Водителя нашли, теперь ему грозит штраф от 7 до 10 тысяч рублей или лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев. Все верно, Максим, кстати? Ты видел это видео, нет?
6: Да, я видел, да. Ну, подъезжает скорая помощь с включенными спецсигналами и звуковым сигналом, собственно, и он продолжает стоять, этот человек.
5: Там ровно одна машина перед скорой на перекрестке, хотя, но да, она не движется. Должно... Водитель ждет зеленого, потом зеленый загорается, и все поехали.
6: Ну, ПДД обязывают обеспечить беспрепятственный проезд такого транспорта, но водитель, видимо, побоялся штрафа за красный сигнал светофора, там, за стоп-линию.
5: А можно Максим, делать. паузу небольшую, пожалуйста. Значит, Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем», эту ситуацию описал и сделал вот какой вывод. Цитирую. «Все правильно, скорую нужно пропускать, даже нарушая ПДД, но есть и проблема. Водителям прилетают штрафы, потому что инспекторам ЦАФАП некогда заниматься этими мелочами. Они подписывают штрафы с камер пачками, а водителям приходится потом оспаривать эти штрафы и доказывать, что они ни в чем не виноваты». Конец цитаты. А вот тут давай-ка поподробнее, пожалуйста, с этого
6: так места. Так и есть. Ну, если камера висит, то штраф может прийти, действительно. Его могут и пропустить, этот штраф, совершенно случайно, да, потому что действительно там на каждого инспектора в день приходится по несколько сотен подписи постановления, ну, совершенно очевидно, что внимательно каждый это и посмотреть просто физически не в состоянии. Поэтому у нас иногда и возникает, что не тот номер распознали, например, да, и другое транспортное средство на фотографии. И там с ремнями безопасности часто бывает, там то коты не пристегнутые ездят, да, как громкий случай в Екатеринбурге, то еще что-нибудь, то тень на разметку упала, а водителя привлекают за движение, за пересечение сплошной линии, да. Тут точно так же. Вот единственное, что когда мы говорим про запрещающий сигнал светофора, у госинспекции практически всегда есть еще видеозапись этого инцидента. То есть
5: своя. Вот не вот эта,
6: система,
5: про которую мы говорим.
6: Сохраняет,
5: из машины скорой.
6: Система сохраняет видео, и потом вот в случае оспаривания штрафа можно будет посмотреть, если там увидят, что действительно водитель пропускал скорую помощь, а это будет видно, да, то, конечно, штраф такой отменят. Но водителю придется его обжаловать. Угу. Благо, сейчас вот это можно сделать в электронной форме, через госуслуги. Кнопочку нажать, обжаловать постановление, и в течение 10 дней жалобу рассмотрят.
5: Не так это сложно, я правильно понимаю?
6: Ну, теоретически, да.
5: Ну, все-таки, опять же, если взять и банально взвесить, наверное, все-таки уж лучше получить такой штраф и потом его оспорить, чем от 7 до 10, как я уже сказал,
6: но еще
5: либо лишение до года.
6: Прав, да. Да, конечно.
5: В этом явно вообще ничего хорошего
6: ну
5: нет.
6: Ну и поэтому... скорую помощь, да, спецслужбы вообще надо пропускать все-таки. Скорая помощь, как правило, не просто так едет с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Ну, они тоже кого-то спасают, кого-то везут, и очень часто важно как можно раньше прибыть в медицинскую организацию.
5: Ну, это вообще бесспорно, да. Я имел в виду, если взвесить вот именно такие финансовые последствия.
6: Как ну, финансовые, тоже вывод, да, очевиден. Да, конечно, конечно.
4: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
7: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
8: Здравствуйте. Россия скоро полностью погасит свой внешний долг. Заявление на полях Петербургского экономического форума сделал министр финансов Антон Силуанов. По словам главы Минфина, Россия достигла финансового суверенитета. Также Силуанов добавил, что, несмотря на неблагоприятные внешние условия, страна смогла сохранить независимость в финансовой и экономической политике. Именно эту независимость надо беречь. Автобусы 54 и 054 вернулись на свои обычные маршруты в районе развязки у Калины. Строители запустили движение транспорта на участке улицы Комсомольской за перекрестком с Библиотечной. 54-е маршруты снова без препятствий проезжают в Тузгородок в направлении Синих Камней и обратно. Новый день со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет, что работы по реконструкции автомобильного моста на Калине идут по графику и не прерываются на выходные или праздники. хоккейный автомобилист перешел форвард Антон Слепышев. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина. Соглашение с 32-летним нападающим рассчитано на год, сообщили в пресс-службе клуба. Последние два сезона Антон Слепышев выступал за московское «Динамо». Также в числе клубов, за которые играл нападающий, «Металлург» из Новокузнецка, «Салават Юлаев» и «ЦСКА». Ранее автомобилист сообщил, что заключил контракт с бывшим капитаном «Трактора» Александром Кадейкиным. Правительство ввело запрет на экспорт авиакеросина из России до конца ноября. Ограничение действует в течение 5 месяцев, начиная с 1 июня. Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сказано в сообщении Минтранса. Под запрет попало топливо, в том числе приобретенное на биржевых торгах. Исключение сделали только для партий авиакеросина, которые уже проходят таможенные процедуры и к моменту вступления ограничения в силу находились в процессе. Также сейчас в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, напоминает Интерфакс. Половина зумеров не умеет определять время по циферблату и вкручивать лампочки. Также представители поколения Z в ходе опроса признались, что трудности бывают с подсчетом наличных или сдачи. Молодежи не просто ориентироваться в городах без электронных приложений, бывают проблемы и с таблицей умножения. Кроме всего этого, зумеры не всегда быстро отличают пододеяльник от простыни. Решение возникающих проблем подростки ищут в интернете, а также обращаются к нейросетям. Данные опроса публикует газета.ру. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.12.
3: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
9: Сегодня в Екатеринбурге будет преимущественно пасмурно, возможен дождь. Ветер северо-восточный 4-6 метров в секунду. Температура воздуха днем около 17 градусов выше нуля.
3: Информация на правах рекламы.
10: Три квартиры на этаже?
11: Три квартиры на этаже.
10: Три квартиры на этаже? Мы ведь покупаем ее, да?
3: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
12: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Повтор программы. Повтор программы.
14: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
15: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
16: Для лиц старше 12 лет.
17: На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. Программа «Картина мира» в студии Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
18: Привет.
17: Как всегда, болтаем о теории и истории международных отношений, как это сказывается на нашей жизни, как понимать эту самую сложную штуку, как международные отношения, да и вообще государственность как таковую. И у нас был запрос на то, чтобы поговорить о федерализме, потому что это, с одной стороны, как бы международные отношения, но в ограниченном объеме, а с другой стороны, и разные территории претендуют на то, чтобы обладать субъектностью в международных отношениях даже в рамках национального государства. Связан ли федерализм с демократией? Нас спрашивали, тоже об этом говорим. Но поскольку мы все равно формулируем на латыни традиционно наши темы, Федора Эт Республика у нас сегодня будет тема. Вот эти самые союзы и государства. Имеется в виду национальные, хотя не только. Так вот, федерализм. В чем его основная проблема с точки зрения и международных отношений, и с точки зрения государства? Мне кажется, потому что никто толком только не знает, что это такое.
18: А почему сразу проблема? Проблема так, у нас, потому что мы не знаем,
17: мы
18: что
17: не можем,
18: это такое.
17: Да, определить.
18: Так это мы ничего определить не можем.
17: Это мы молодцы.
18: Может быть, имеет смысл еще раз подчеркнуть, что это не просто внутригосударственное дело, а все-таки это еще и международное дело, в том числе и межгосударственное. Ведь когда начинаем рассуждать про федерализм, это не только про то, как в рамках одного государства сосуществуют разные субъекты. Ну, например, проекты объединения Европы, они же ведь тоже федерализм. федеральным.
17: Так или иначе, да, да, корни строили там.
18: Соединенные Штаты Европы, и о лозунге которых писали Ленин и Троцкий, в общем-то, пытались строить федерацию.
17: Но если отмотать назад, то сама идея федерализма довольно проста. Есть некие государства, которые живут отдельно, сообщества, которые в определенный момент вынуждены объединяться.
18: Или вынуждены, или сами к этому или стремятся, думая, что это поможет им преодолеть какие-то страшные угрозы и вызовы. Или внешние, или внутренние, кстати.
17: Ну, современная теория, теории понимания федерализма, опять же, имеет корни в античности, в той самой, хотя некоторые ссылаются на Библию, что вот там Израиль и Иуда, они тоже там объединялись, там сообщество 100 городов. Это все, конечно, интересно и тоже влияло на представления всяких теоретиков раннего нового времени. Они к Библии обращались на раз-два. Но все-таки тут интересен такой коленкор, что не римская история, прежде всего, а греческая, повлияла на то, как именно воспринимали федерализм в раннее новое время, когда формировались те самые первые федеральные государства.
18: Да, ну а как вот мы сможем четко разделить греческую и римскую историю в восприятии тех, кто писал про это, и кто думал про это в XVIII веке. То есть вот формально, например, американские отцы-основатели федерализма, причем, да, XVIII век, но до сих пор Конституционный суд США, когда пытается там свои решения как-то истолковать, они апеллируют к тому, как отцы-основатели тогда думали о Конституции, а они думали тогда, опираясь на римские.
17: На римские, и тут греческие тоже важны, потому что как раз греки, они сделали первый шаг к тому пониманию, что такое федерализм. Полибий стал известен сначала в Возрождение, потом все больше и больше его стало известно, и в раннее новое время, ну, как в 16-17 веках, вот эти все идеи о том, что отдельные государства, полисы, объединяются в какое-то сообщество, кайнония по-гречески, потом это федерация стала называться, вот она проникла, в том числе, в теорию благодаря Нидерландам, где активно это все обсуждалось. Англии, где активно все это
18: можно
17: обсуждалось.
18: Можно еще раньше отмотать. Италии. То есть не существовавшая Италия, а как раз вот этим городам, причем совершенно разным, или там диктатура, ну, по тогдашним понятиям, Милан, тирания Милан, или республика тоже по тогдашним понятиям, Флоренция. И вот там-то ведь греков было очень много, в том числе бежавших из Константинополя.
17: Да, да, после они и принесли того, как, туда.
18: Да,
17: да, это все.
18: Да, но они-то себя называли римлянами.
17: Римлянами, то потому есть, что они уже имперское,
18: да,
17: наследие.
18: Римская империя.
17: Но
18: да,
17: они принесли тех самых авторов, которые еще до, или там в Риме писали, Полибий тот же самый, но как бы до Римской, империи. И они много что написали про Ахейский союз, Италийский союз, про Ликию писал Страбон, про Беотию много кто писал. И там проблемы для тех, кто это все осознавал, были в том, а как же соединить вот эту вот локальность и необходимость общее, правительства.
18: Да. И вот у всех, причем и до сих пор это продолжается, а на основе чего будем объединяться? То есть надо что-то общее. И вот это общее, когда начинали пытаться, почему начинали и сейчас пытаются искать, что у нас общее? Этничность. Да, но мы же знаем, что все это этническое, ну это такой самый что ни на есть оголтелый социальный конструкт, создающийся фактически на наших глазах. Хорошо, не этничность, религия. Кто с кем, против кого будет объединяться? Христиане против мусульман? Католики
17: Республика
18: против
17: христиана?
18: Да, или католики против протестантов, когда вот потом планы объединения Европы? Или кто? Или гражданская нация, как сейчас пытаются строить там США, Канада, Германия? А гражданская нация на основе чего? Общности территории? Так мы еще посмотрим, чьи это территории. Общности языка? Так языки разные.
17: А из федерации, да, с совершенно разными языками.
18: То есть как вот делать? То есть надо брать какие-то уже устаканившиеся на данный момент общества и пытаться их как-то примирить, ну, вот, вырабатывая постоянно в консенсусе, в каком-то более-менее рабочем консенсусе. Вот поэтому и связан с демократией. То есть федерализм и демократия напрямую вроде как не связаны. Ну а как еще устаканить противоречивые интересы разных сообществ?
17: Но демократия демократии рознь, в том числе, конечно. Вот и понимаем греческие примеры, которые обсуждались. Те же самые Нидерланды, там деятели, в том числе, естественно, были обращены к классике. Уба Эмми, по-моему, тему написал хрестоматию, которая разошлась довольно серьезно по всей Европе, посвященной Древней Греции. И там последний раздел как раз был связан, там, естественно, государственные дела, был связан с тем, что мы называем федерализмом. Объединенные республики, по-моему, так у него назывался этот раздел, который разошелся, и который читали в том числе те самые отцы-основатели, которые ссылались на предыдущие примеры. Почему Рим тут мимо? Потому что Рим федератами-то считал те внешние племена, которые заключали с ним союз. Что-то Феодус, союз, да.
18: И... Но при этом или авторитет Нидерландов, которые были уже к тому моменту, когда писали американцы, разгромлены англичанами, или пример вроде, ну, наработавших много англичан, но они все-таки кровавые тираны, гады, мы от них отбились, и это наш главный геополитический враг. Или вот такой сияющий в веках Рим, и поэтому, ну, какой я возьму себе псевдоним? Брут или Публий. Публий хорошо, друг народа.
17: Да. И отцы-основатели. Да, как раз был же вопрос: 13 колоний, появившиеся совершенно по-разному. То есть у них же разные пути основания.
18: Да, и разная экономика, разная экономическая база, разный способ производства.
17: Как их объединить? Каким образом? Насколько я помню, у Гамильтона даже что-то типа монархии просматривалось в первоначальных там вариантах, но он отказался.
18: Ох, и вообще-то погиб. В бою, ну, на дуэли, точнее, против вот такого имперского претендента.
17: То есть у нас есть сволочь в виде английского короля, который нарушает. У нас есть куча народу, которая себя пока не конституирует как единственная
18: нация. И относится к совершенно разным группам, в том числе этническим и религиозным.
17: И получается, нам нужно найти какой-то выход. Вся проблема федерализма, как найти выход из этой ситуации.
18: Да,
17: мы хотим жить вместе.
18: Да.
17: А как
18: и хотим ли мы жить вместе или вынуждены жить вместе? Вот для американских федералистов была альтернатива, что мы сейчас погрязнем в жуткой гражданской войне всех против всех. И вот чтобы избежать этой войны, да, есть внешняя угроза, но она там уходящая, приходящая, вроде бы отбились, а уж в 1815 году вроде уж совсем отбились. То есть про внешнюю угрозу разговора, наверное, все-таки нет. А вот внутренняя опасность гражданской войны и федерация как попытка избежать именно этого.
17: Но федерация тоже долго ковалась. Ну, как долго?
18: Да, сначала конфедерация.
17: То, что, да. Союз. Да. И так союз у них.
18: Да, это и мы вот сейчас почему пытаемся. Они относятся к Конституции как, там, как, не знаю, как к Библии, а то и круче, чем как к Библии, потому что вот она основа, которая объединяет весь Союз. И вот, в конце концов, договорились, что именно это и будет объединять все наши отдельные независимые государства.
17: Да, вот эти states, что у нас штаты, это же государство, вот там республики, которые объединились и стали единой республикой. Но вот эти маленькие республики должны остаться, и тоже был вопрос, а как они должны быть представлены на федеральном уровне?
18: Да, и как раз вот здесь вот традиционная тема, до сих пор, кстати, актуальная тема американской истории, компромисс между севером и югом. Великий компромисс, то есть большое население в юж... Так. Если негров считать за людей, то южные штаты очень многочисленные, и тогда их количество голосов перевесит в наших там совещательных органах. Ха, ладно. А если будем считать по количеству штатов, то север перевесит, потому что этих колоний больше. А, давайте сделаем двухпалатное вот это вот наше сборище. В одной палате будут побеждать по количеству штатов, а в другой палате по количеству населения. Да, но что-то негров слишком много. Может, мы их не будем считать? Нет, тогда слишком мало. Давайте напишем в Конституции 3/5 человека. До сих пор в Конституции США, причем слова «негр» нету, а вот те самые, которые, как бы так сказать, но вы знаете, кто, не будем показывать пальцем, хотя мы все знаем, 3/5 человека считают.
17: Ну, там же не только негры, там же были и другие.
18: Индейцы считаются отдельным народом. Так, независимыми, суверенными, но зависимыми от нас государствами. А до 1870-х годов просто вот иностранные государства, все действия с ними через внешнеполитические структуры.
17: Угу. Ну, получается, двухслойный федерализм в этом случае.
18: Да, причем...
17: То есть они федераты, да, в римском, да, понимании, потому что они с нашим государством соотносятся, а в греческом, ну, как бы нет, потому что они не входят в наш кайнонии.
18: Но ведь еще на уровне самого штата существует ведь такая же примерно структура, то есть во всех штатах, кроме Небраски, тоже двухпалатный парламент, скажем, угу, так.
17: Ну, технический термин.
18: Ну. Да. И вот только в Небраске решили, да что нам разбираться, одна палата будет. А у них у всех вот прямо по конституции очень похоже. И даже в 1930-е годы, когда племена индейские начали активно включать во всякие внутренние политические структуры, у них писали конституции, ну, не списанные, угу, но очень близкие к конституции США.
17: Угу.
18: И у них главные политические разборки идут снизу, на самом нижнем уровне. Сейчас мы своим родительским советом, прям серьезно, в школе совет родителей и учителей, мы разрулим здесь все. Вот то, что не можем здесь разрулить, то уже уходит на более высокий уровень.
17: Ну, то есть, получается иерархия.
18: Да,
17: в любом случае,
18: идущая снизу.
17: Снизу вверх. И федеральное правительство – это необходимое зло. Вот оно же так и было сформировано,
18: да,
17: как зло.
18: У американских вот этих отцов-основателей главное сидело в подкорке избежать тирании любой ценой. Мы тут хапнули столько от этого вашего... Георга Третьего, чтоб его никогда не было, это английское выражение George the Third ought to never have occurred. И поэтому надо избежать любой ценой. И вот когда Аарон Берр пытался как-то сконцентрировать слишком много власти, Гамильтон, ну, сознательно погиб с ним на дуэли, пытаясь предотвратить наступление тирании, как он это видел.
17: Но федеральное правительство всегда, ну, это закон такой политический, оно всегда захочет себе больше больше полномочий. Мы видим в американской истории, мы видим в других федерациях, что, ну, тут два варианта. Либо концентрация, есть такая теория, да, любая федерация либо идет к концентрации власти, либо к распаду на там, конфедерацию, условно говоря, тоже такой термин, который придуман для обозначения слабых связей.
18: То есть то, что сейчас она успешно существует, это временно найденный баланс сил, ну и вроде как перебиваемся худо-бедно.
17: Интересно, в наших учебниках политологических до сих пор вот эти воспроизводятся, что вот уровень суверенитета частей, плюс, если это конфедерация, это временный союз. Вот прям читаешь, временный союз. Вот Швейцария, тоже у меня
18: временный союз
17: получился. То есть есть...
18: Ну да, а что с точки зрения истории времени? Да все, да,
17: все временно.
18: 500, 600, 700, 800.
17: А это отношение с точки зрения теории национального государства, потому что те же самые греки, они пытались найти каждый раз новый ответ. Это было этническое сообщество, потому что чаще всего вот был этникон, вот это вот, или этнос, точнее.
18: Да, но что такое этнос, чем он ограничивается?
17: Да, да, они как-то свое придумали, все вперед. И раз мы к одному этносу относимся, давайте делать союз, потому что в одиночку мы не справляемся. Тут новые игроки на международной арене. То же самое, кстати, с США.
18: Причем, когда мы пытались, ну, то есть мы, они во все времена пытались четко очертить, вот это вот наша изначальная, вот наша банда, и все. Вот мы для нее права все пропишем, а все остальные панаехи. Ну и в результате что получалось? Вот на эти 5000 населения, в конце концов, потому что дети росли, размножались и плодились, переставало хватать изначальных 5000 участков, то есть что остается делать? Либо имеющуюся землю переделывать по новой, либо куда-то расти и размножаться.
17: Ну, вот высылать всех.
18: Высылать, гнать.
17: Эти пошли таким путем, а, ну, американцы пошли на Запад.
18: А мы на Восток.
17: А мы на Восток пошли, да, потому что надо куда-то земли-то получать откуда-то.
18: И вот с этим централизованным контролем, который, конечно, неизбежно хочется все уконтролировать, мы же и в своей жизни пытаемся все уконтролировать, хотя, ну, вроде иногда толку от этого не особо происходит. Вот американцы, понимая, что это явно, точно, абсолютно приведет к терроризму, поэтому и активно бились за создание системы сдержек и противовесов, которая вот, кстати, сейчас тоже,
17: шатается,
18: как обычно, в кризисе. Вот, и на каждом уровне пытались раскидать полномочия именно так, чтобы сдерживать.
17: Ну, если мы про современность говорим, возвращаясь там к теме прошлой программы, тот же Трамп сейчас на ту же самую смертную казнь, которая всегда была уделом штатов,
18: прерогатива штатов,
17: решил сделать федеральной.
18: Ну,
17: вообще, вот вся его, да, политика как раз связана с тем, чтобы федерацию в том классическом понимании сделать национальным государством, в другом классическом понимании централизованным государством.
18: На более. Трампе просто сейчас и внимание сосредоточено, и очень так он это броско, ярко, картинно все демонстрирует, но на самом деле процесс так и называется перетягивание каната, а по-английски там гораздо более военизированно это звучит. Вот перетягивание каната между президентом и остальными двумя ветвями власти. И Трамп, да, сейчас в очень выигрышном положении, потому что и Верховный суд такой прореспубликанский, и Конгресс республиканский. То есть он сейчас, да, пользуется, тянет в свою сторону.
17: Ну, любая травма федерации – это возможная гражданская война.
18: А ведь даже в самые, что ни на есть, с нашей точки зрения, тихие, спокойные для американской федерации времена, пожалуйста, и Техас периодически напоминает, что у нас есть право выхода из Союза. Калифорния периодически напоминает, что а вот мы захотим сейчас и выйдем, а мы вообще-то там четвертая, пятая экономика мира, если считать просто вот так вот страны, и Калифорния на четвертом, пятом месте. И все, куда вы тут без нас? То индейцы несколько, ну, десяток лет назад говорили, а мы сейчас вспомним наши договоры, и территория, вот смотрите, пяти штатов, как сейчас выйдет из состава США.
17: У них постоянно вот это сецессия, она висит в воздухе, как историческая травма, историческая память.
18: Есть такие группы Ацтлан, в общем, потомки ацтеков иногда вспоминают, что а великий Ацтлан так-то захватывал территорию современной Калифорнии, там, Нью-Мексико, так что давайте тоже выделимся.
17: Не только, там и Мексика современная
18: Техас
17: тоже попадает.
18: Вообще много что можно вспомнить.
17: И в этом плане как раз проблема федерации, о чем с 17 века активно трубили те, кто пытался изучать исторический опыт и опыт, собственно, территорий. Как сбалансировать? Вот мы уже говорили про представительство, потому что оно должно быть сбалансировано. Либо по штатам, либо по количеству человек, иначе будет не демократия.
18: И вообще, как отражать эти группы?
17: Вот. И мы возвращаемся к вопросу, который был в прошлой программе. Федерализм и демократия, насколько они связаны? Никак.
18: Вообще, как бы никак. Но вот какой еще
17: технически
18: механизм?
17: Технически никак.
18: Вот как раз, если технически посмотреть, чтобы удержать в составе вот одной большой банды огромное количество самых разных вот этих вот субъектов, что делать надо? Либо жесточайший централизованный контроль, но это империя, а не федерация.
17: Так, а федерация, она выросла. Вот есть два пути. Империя, которая становится федерацией, Германия. Пожалуйста, Германская империя. Сейчас Федеративная республика Германия. Сложилась-то она как раз очень долго складывалась в рамках разных империй, и австрийскую, да, ну, священную римскую, да, можно вспомнить, и потом германская, собственно, империя.
18: И Пруссия ведь одно время так давлела над этим, что, ну, в общем, все под себя.
17: Вот, и там был дисбаланс. Получается, в представительных органах Пруссия гораздо больше была представлена в Рейхстаге.
18: И вот интересно, что точнее, еще во время Второй мировой войны планы послевоенного мироустройства очень часто прямо вот говорили открыто, что надо предотвратить возрождение не просто германского, а прусского милитаризма. И одна из идей – давайте разорвем Пруссию
17: на части.
18: Как-то, да?
17: Ну, это проблема не только там западного мира, Индия – то же самое. Да. Это вообще странная федерация получается, потому что она сверху навязана, все это деление административное, так или иначе, под воздействием английской империи.
18: Да, вот и как раз вопрос у всех этих федераций, а что нас объединяет? Вот какие мы? Ну, хорошо, в Америке, допустим, сейчас все-таки скорее территориальное деление, хотя все равно какие-то интересные идентичности есть, и периодически пытаются нарисовать карту, а какие вот...
17: Нормально.
18: Можно, да, как нормально бы
17: потому
18: сделать
17: нарезали,
18: штаты.
17: Напомним, как это все происходило, эти 13 колоний, вот корявенькие самые, которые на берегу Атлантического океана, а дальше мы видим такие...
18: По линеечке,
17: выверенные штаты, территории первоначально, потому что... Штатом когда становилось? Когда было достаточно людей, чтобы...
18: Пролоббировать переводы состава.
17: Да.
18: А еще интересно, что иногда вот по линеечке, ну, какие-то немножко ломаные линии, а иногда по линеечке, а потом рыс, а тут вот сбоку вот такая вот финтифлюшечка, например, по реке. Вот если реки, то это вроде, ну, как-то еще логично. А вот когда пытаются штаты по каким-то идентичностям, очень забавные получаются штуки.
17: Ну, уже пора и собственную идентичность же вырабатывать. Уже давно существует. Ну, как давно?
18: Ну,
17: 150 лет.
18: В поисках, смотря откуда считать, да, и для кого считать. А многие же как раз и пытаются найти, например, Джон Стейнбек путешествовал по Америке прямо именно в поисках какой-то общеамериканской идентичности. Искал, ну, вроде стремление к путешествиям, наверное, Мобильность,
17: жажда. Значительная часть американцев, подвигов. Насколько я понимаю, тоже не сильно-то за пределы своего штата, более того, за пределы своего города выезжает.
18: Всяко-разно бывает.
17: Ну, бывает, да, где-то видел я такое, что не так уж мы, вот мы думаем, вот американцы, они такие мобильные, это тоже некий культурный паттерн, это конструкт, угу. Что они настолько стереотип, мобильны, да. Что они могут передвигаться, каждый захотел, уехал.
18: Ну, совсем все-таки разные вещи. Mm. Или на Среднем Западе есть люди, которые действительно там 5 поколений выросли вот именно на этой ферме, да, и гордиться, mm-hmm. что да, и корни мои здесь, и прадед, и прапрадед, и прапрапрадед, приехавший сюда и поднимавший целину здесь.
17: Ну, про всякие, не знаю, конструкт small town, у того же Лурида хорошо, все, он везде есть. Он есть в том числе и в этих федерациях. Но это отдельно. А вот идентичность, это тоже важный для федерализма вопрос, он формируется, она, идентичность в таких территориях, где долгая история. Ну, тоже Техас, мы знаем, что у него вот идентичность понятна.
18: Светлокожих, то с 16 века. Если, а вот интересно, что индейцев идентичность, мы у себя шигирского идола поминаем радостно, аркаим поминаем радостно, а в Америке сразу говорим, у них истории нет. Ну, как нет? Ну, 30 тысяч лет до этого куда делись? И вот, например, 16 век, у нас это серьезная история, вот русские серьезно на Кавказе 16 век, ну так, извините, Лига Иракезов 16 век и испанцы до Колорадо аж добежавшие 16 век, то есть история-то там, ну... Ну,
17: есть, можно сформировать. А вот новые штаты, это, ну, Орегон, например, вот как у него там сформируешь идентичность, если мы говорим про поселенцев?
18: Вот интересно, а за сколько она формируется, эта идентичность?
17: А никто не знает.
18: А мы же сами видели. Мы же сами видели, как на постсоветском пространстве, ну, условно, там, досоветская идентичность менялась какой-то советской идентичностью и менялась потом на какую-то уже постсоветскую идентичность. То есть вот реально мы могли на примерах своих семей увидеть, что у прадедушек, прабабушек, наших отцов, матерей и наших детей, елки, разная идентичность. И конфессиональная, и, ну, язык еще, ладно, худо-бедно сохранился. Хотя и то с количеством англицизмов у одного поколения и с количеством неанглицизмов у другого.
17: Ну, тогда идентичность не является вообще основой для федерального разделения.
18: Да вот непонятно. То есть...
17: Но империя развалившаяся, она предполагает, что вот эти вот земли, неважно, как их называть, субъекты федерации любой, они как бы должны уже существовать, потому что мы вам сказали.
18: Они уже как-то сложились.
17: Вы уже вот, все, вот вы вам уже дали мы вам полномочия, много не берите, потому что у нас еще воспоминания о имперском центре-то существуют. И в тех ситуациях, когда это складывалось веками, там, та же, ну, Германия, тут вопрос большой. Как именно федерация, потому что там снизу может возникать сверху.
18: И вот тут-то как раз интересная штука, а что с Канадой, которую Трамп решил включить в состав США? А вот действительно, особенно в пограничных областях, ну, у Канады гораздо более британская, во многом такая культурная традиция усуществовалось еще до сих пор, несмотря на что. Но, тем не менее, ну вот как определить, что от сих до сих мы уже канадцы или еще американцы? Ну, хорошо, мы разные, да, мы это понимаем, но почему нам действительно не жить в одном союзе?
17: А это
18: причем
17: вот...
18: они ведь жили уже в НАФТА. То есть, ну, да, уже интеграционные объединения были, но почему дальше не объединяться?
17: А вот как раз в случае федерации трансграничные взаимодействия, они иногда серьезнее, чем унитарные.
18: Да, чем внутри рамы
17: или внутри федерации. Да, да, потому что есть отдельный регион с отдельными полномочиями, который может в том числе налаживать связи с регионом таким же за пределами государства, да, централизованного, федеративного государства.
18: Да, и вот как раз здесь возникает самый главный вопрос, и почему вот так убивались за Конституцию. Какие полномочия кому передавать? Кто будет регулировать до каких моментов торговлю, финансы? Ну, оборону еще ладно, хотя тоже непонятно.
17: Тоже непонятно сначала же, тоже как формируется армия, кто, да, за что отвечает.
18: И ополчение, то есть и силы штата, да, то есть можно ли сказать, что у каждого штата есть своя микроармия? Ну, нет!
17: Но нет.
18: Но полиция, не просто полиция, а полиция на уровне муниципалитета. То есть силовые структуры действительно есть снизу.
17: Есть.
18: Так.
17: Несмотря на то, что это, кстати, традиция тоже вражеская. У них-то это английская же традиция. Шерифы там, все вот это
18: да.
17: вот.
18: Да, и вот интересно, что все-таки вот это вот движение снизу, оно, конечно, связано с грандиозной, многовековой традицией народного самоуправления. Ну вот, когда и города сами определяли свою судьбу, и там... общины, сообщества определяли свою собственную судьбу. Причем не всегда же эта инициатива была снизу. То есть, например, в той же Англии, например, там, 13 века указами короля прямо заставляли, что не просто вы, вот там, народное ополчение должно там нести ответственность за всяких бандюганов и ловить их в городе у себя, в деревне, в селе, но и если у вас сил его не хватает поймать, то вы поднимаете hue and cry, то есть начинаете дико орать и сопровождать его криками до тех пор, пока он от вас убегает, до тех пор, пока не докричитесь до какой-то более сильной полиции, более сильного ополчения.
17: Ну, вот это те моменты, которые связаны... Вот это греческий вариант. Посамоуправлялись, и потом решили, давайте-ка объединимся, потому что, ну, надо армию общую, и так проще жить.
18: А потом приходит какой-нибудь писистрат со своими писистратидами и говорит, да заколебали вы со своими разборками, давайте я вам покажу, как управлять надо.
17: Так централизованно. Вот, еще раз возвращаясь к вопросу, что демократия и федерализм, они не связаны, потому что центральная власть, она всегда, так или иначе, ну, не всегда не демократична. Но проблема у современных федералистов в том, что демократия или республика хороша для малого количества людей.
18: Когда можно договориться вот достаточно легко, а когда договариваться становится сложно, то демократия не прекрасна сама по себе, а она просто один из возможных инструментов, как докричаться до другого, если у тебя меньше сил, чем у этого другого. Но интересы твои тебе важны.
17: Поэтому должен быть кто-то сильный, кто-то покровительствующий в виде федерального правительства.
18: Да. Либо вариант, вот такая система сдержек и противовесов, когда сильный не может продавить свои интересы просто потому, что слабенькие его или альянсом, или какими-то институциональными штуками застопорят. И вот мы часто видели же, например, в европейских странах, ну, вроде, с нашей точки зрения, полный коллапс. То есть все, парламент не может заседать, все остановилось. В Америке точно так же. Демократы с республиканцами переругались. Все, все госструктуры подвисли. Ну, то есть, все, крах государства. Нет, государство продолжает. Просто, ну, вот такой вот временный кризис
17: исполнительной власти. Кстати, да. Насчет государства и сдержек, это вот опять отмена распоряжения Трампа про сокращение финансирования разных программ. Там и штаты как раз восстали, и суды штатов прежде всего. И это показывает, что федерализм – сложная структура. Вопрос, насколько она может быть подавлена, централизована, а может быть не подавлена.
18: Ну, американцы как раз строили так, чтобы это было подавить фактически невозможно. И у них на уровне... Ну, то есть, по крайней мере, у отцов-основателей там первых поколений действительно на уровне прямо вот лютой, бешеной ненависти к любой тирании. Сейчас-то ведь множество поколений сменилось, и последнее такое считавшееся имперское президентство Никсона, да, сказалось ужас, ужас, ужас, а теперь вроде уже, может быть, и хочется сильной руки, потому что, ну, сколько можно разбираться со всеми этими вашими федерализмами, когда уже 20 лет никакого экономического роста ощутимого для среднего, обычного, нормального человека как-то не видно, а становится все хуже и хуже. Может, хватит злать. Может, уже надо сильную руку?
17: А вот тут как раз вопрос про сильную руку и финансы. Потому что как только появляется федеральное правительство, для его деятельности нужны
18: финансы,
17: деньги,
18: которые мы должны.
17: Оно распределяет. Потому что любой патрон, любой человек, который защищает оказывается действие, он в том числе распределяет и финансы, и субъекты федерации, по нам видим, да, они не равнозначны в своих возможностях.
18: Кто-то дает, кто-то должен.
17: Да,
18: кто-то...
17: не будут же они друг другу кому-то передавать. Нужен центр, а центр, через который проходят деньги, вот Афины почему сделали там свою Симахию, да, Симахию, точнее, Архе, морскую державу, потому что, ну, все, мы теперь вашими деньгами заведуем, они теперь у нас, мы строим Парфенон, мы улучшаем всю нашу жизнь, а вы, вы к нам в суды приезжаете.
18: Ну, да, и вот вертикально интегрированные всякие холдинги. Ну, хорошо, сейчас Ханты-Мансийск поднимается, а когда это был поселок из бараков, а все эти нефтедоллары уходили только в Москву, и понятно, что у нас здесь это может вызвать весьма напряженные чувства. И, конечно, такие же напряженные вызывает и в других федерациях, но Трамп-то ведь радостно пытается между двух стульев усидеть. То есть, с одной стороны, конечно, ему надо консолидировать власть, но с другой стороны, ему, конечно, надо показать своему электорату, что он вот эту вот как раз федеральную массивную структуру, вот это вот жуткое заболоченное государство...
17: Делает эффективное с помощью Маска.
18: Да, он его разгоняет и, наконец-то, берет власть в эффективные сильные руки.
17: Так это как раз противоречие получается, конечно, о котором постоянно федералисты говорили. И федералисты, и антифедералисты. Федералисты говорят, да, нам нужен порядок, потому что вот это все, что снизу идет, оно приведет нас к не очень хорошим последствиям.
18: И тут как раз вот яркий пример. Ну, федералисты, конечно, с разгромным счетом победили, пропихнув Конституцию. Но вот все-таки интересный пример, когда спорили о билете.

0: русских, иногда американцев. Ага. Это какие-нибудь старенькие законы, которые никто не отменял, но которые были приняты как нормальным национальным государством, как стоит, принимали законы, и все, он действует.
1: По какому-то местному поводу.
0: Угу. И вот показатель федерализма.
1: Причем самое интересное, на него же ведь можно и прямо сейчас сослаться, и не просто сослаться, а вот как и делает Конституционный суд США, мало ли что вот так написано, теперь давайте еще вычислим, как это понимали люди, которые писали это тогда. Вот потрясающая логика. Это писали в 18 веке в контексте 18 века. Давайте этот контекст воспроизведем, именно так интерпретируем, и именно так и будем применять.
0: Так, может, наоборот, мы поймем, что они хотели сказать, и учтем нынешние реалии и не будем так делать. Можно же по-разному, опять же, подходить к этому делу, к интерпретации. Мы же историю изучаем не только для того, чтобы делать так же, а скорее, чтобы так
1: не делать. Чтобы больше не делать. Да. Но почему-то все делаем и делаем.
0: Ну, федерализм – это ровно та самая история. Пытаются воспроизвести крупнейшие государства. Их не так много, но они крупнейшие. В них живет большинство населения планеты. Они являются федерациями. Потому что это либо наследницы империи, либо вот такие государства, которые попытались объединиться ради продвижения себя в этом
1: так
0: мире.
1: Так и с пределом, что ли, империи, то есть вот с этим имперским перенапряжением, это мы уже поминали, что свойство любого такого образования расти, пока не упрется либо в естественные границы. Ну, океан, ну, все. Ну,
0: или дальше?
1: Там Гималаи, да и то можно как-нибудь попытаться просочиться. Либо натолкнется на контрвес, что ли, балансирующий против нее такого же огромного. То есть вообще удивительно, как продолжают существовать малюсенькие государства.
0: Балансируют?
1: Вот это вот, да.
0: Балансируют.
1: Выворачиваются.
0: А они никому не нужны, по большей части.
1: Да,
0: Монако. Но с ними можно. Вот как раз тут вопрос, что такое федерация, что такое союз. Те же самые греки четко разделяли вот это вот. У нас Симмахия, это военный союз, мы просто договорились, никаких органов нет. Конфедерация у нас часто пытаются так представить. Это гегемония. Это вроде как не империя, но тем есть гегемония. А есть вот Койнон, есть союз, который формирует разные структуры, разные институты, включая там двойное гражданство, например, как и у нас же часто говорят, что...
1: Да, и говорили про европейские Соединенные Штаты Европы, что будем делать гражданство и своего государства, и вот этих США одновременно. Ну, сейчас мы...
0: В нашей ранней федералистской теории тоже воспроизводилось это все. Я не знаю, сейчас давно не смотрел современных учебников политологии, но это прям воспроизводилось про суверенитет отдельных субъектов. Он как бы ограничен, но он есть. Если есть суверенитет, значит, подразумевается, что есть гражданство, есть
1: и
0: гражданство,
1: что такое,
0: значит...
1: суверенитет? А суверенитет – это, в общем-то, самоуправление. И в современной, например, американской юридической практике суверенные индейские нации, да, потому что у них есть определенная степень самоуправления. Обалдеть, суверенные.
0: Угу.
1: Вот еще интересно, когда, возвращаясь к какой-то общей платформе, на которой мы объединяемся, федеративные проекты Объединенной Европы, они периодически включали Россию, включали-выключали Великобританию, тоже вот так.
0: Ну, она сама то включалась, то выключалась.
1: Да, и она сама тоже. И Россия, что интересно, тоже. Василий Федорович Малиновский, директор Царскосельского лицея, где Пушкин учился, он ведь как раз тоже так, ну да, ну, Россия, Европа, единые, да, единая федерация, в общем, Кант.
0: Ну, федерация все-таки, федерация, в чем отличие от империи, даже по этимологии, это основано на договоре.
1: На договоре, причем внутри этой федерации они причем говорили, что да, хочет Пруссия там сохранить монархию или там Россия, да ради бога, ну, то есть будут разные у разных субъектов.
0: Возвращаясь к вопросу, что с демократией это никак не связано, это способствует развитию, возможно, демократических институтов.
1: Да, но в рамках-то самой федерации как еще эти институты и обозвать как недемократическими. Угу. То есть все равно, раз мы договариваемся, а не начальник говорит, то есть если мы равноправно как-то обсуждаем, и у нас есть хоть какое-то равное право голоса, ну да, ну...
0: Но все эти теории опять наталкиваются на практику. Практика заключается, первое, что централизованная власть всегда пытается быть еще более централизованной,
1: а нецентрализованная еще более децентрализованная.
0: Это раз, а во-вторых, то, что разные факторы. То есть федерации как таковой, некой, как у Платона, государства идеального, такого не бывает. Федерации разные, потому что разные условия исторические, и говорить, что вот есть законы федеративного устройства, которые вот

0: если вы не подпадаете, как с демократией. Вот вы не попадаете под список признаков полностью, говорю, все, всего, ага. Вы не то.
1: Так а давайте сравним это с семейной жизнью. Есть ли законы мирного сосуществования внутри одной пары? Ну, какие-то закономерности можем попытаться выделить. Работают они для всех? Нет.
0: Угу.
1: Вот. Ну, вот почему международные отношения такая чудовищно сложная штука? Потому что какие-то закономерности можем вычислить? Можем. Работают? Ну, от сих до сих, вот в этом случае вроде да, а вообще, ну, всяко-разно бывает.
0: Вот, ну, политика вообще не фиксируется одним документом, она довольно сложная штука.
1: Как скажут ведущие юристы, политологи и так далее, то, что зафиксировано в документах, это результат того, что продиктовали победители.
0: Угу.
1: Вот на каком-то конкретном периоде истории. А дальше идут люди, которые, ну, или государство, или какие-то еще субъекты, которые пытаются сохранить этот статус-кво и апеллируют к этому священному документу. Угу. А есть те, которые хотят пересмотреть этот статус-кво в свою пользу и, конечно, тоже апеллируют к этому документу.
0: Перезаключить договор.
1: Да?
0: Ну, вспоминаем, если уж мы про Америку, гражданская
1: война. Правильно его интерпретировать.
0: Да.
1: У индейцев, например, клич «Уважайте договоры». Угу. Какие договоры? А которые 1870-х заключали с правительством США.
0: Пакта Серванда Сунт, ага, опять же, вспоминая должны, формулу «должны договоры исполняться». Интересный, кстати, момент, ты сейчас про семью сказал, а я вспомнил, что термин «федератио», угу, не «федус» как договор, а «федератио» именно, в латыни использовался в поздней для определения отношений внутри семьи.
1: Вот еще успеть вернуться к тому, что общая платформа, в принципе, ну вот если брать отсутствие верховной власти, то есть вот этот вот хаос, анархию, анархию, угу, в международных отношениях, то, в принципе, в анархии как можно регулировать отношения? Либо сверху снизу, то есть я сильный сказал, ты так будешь делать и все.
0: Угу.
1: Либо торговля, то есть ты мне, я тебе, делаем взаимовыгодные уступки, мы, может, и ненавидим люто-бешено друг друга, но договариваемся, потому
0: понимаем
1: что вместе
0: выгоду
1: нам выгоднее. А вот третий способ, это как раз вот у нас есть какая-то общая идентичность, и она нам дороже, и мне она дороже, чем мои какие-то шкурные интересы.
0: Но все равно сохраняю свои шкурные интересы,
1: да,
0: частично ими делюсь.
1: Готов ими пожертвовать ради сохранения. И вот, возвращаясь к семье, это может быть совершенно циничный брачный договор. Ты мне, я тебе, ты мне услугу, я тебе деньги, угу, и наоборот. А может быть, да, вот это наше что-то общее нас настолько объединяет, и оно нам настолько ценно, что я радостно, угу, жертвую какими-то своими интересами. И вот настоящая эта федерация, она как раз должна обладать такой общей какой-то идентичностью, где люди готовы служить для федерации.
0: Угу. Так, ну и не случайно, кстати, да, ранние теории, современные теории федерации ссылались на, прежде всего, вот эту смешанную конституцию древнюю, угу, которая воспринималась как идеальное государство.
1: Да,
0: где все,
1: да,
0: есть баланс между, ну, демократией, это вот локальные все штуки, угу, о которых ты говорил, есть баланс между олигархией, это репрезентативные органы, и вот федеральное правительство, как исполнительная власть, которая делает нам хорошо.
1: Да, и в том золотом веке мы же все были одинаковые.
0: Угу.
1: Ну, в смысле, мы все были одной крови, одной семьи, одного рода.
0: И получается вот тогда, ну, этот баланс всегда нарушается, как мы знаем из истории. К сожалению, история и теория, они расходятся.
1: Ищем.
0: Ищем много чего, еще много копий будет по поводу федерализма сломано, я думаю, но, тем не менее, эффективный инструмент, если его правильно наладить. Мы же видим, что федерации как раз наиболее устойчивы. Скорее.
1: Да, наверное, но с другой стороны, ведь можно и к Аристотелю вернуться, что не сама, не только форма, но и ее содержание, угу, единство формы и содержания. Да, может быть, самое, что ни на есть, замечательная демократия, но когда она наполнена охлами, ну, угу, и будет охлократия.
0: Будет, да, вполне себе, может быть. Поэтому республика как государство, тоже смешанная форма, но мы сейчас республику воспринимаем как централизованное государство, суверенное, где все-все понятно.
1: Угу.
0: Одни границы, одно руководство, одна администрация. А федерация более сложная и более гибкая в этом плане. То есть это империя без имперских замашек, можно так сказать, позволяет в том числе территориям развиваться.
1: Она может быть без имперских замашек внутри, но
0: вовне мы сейчас не говорим, как раз внутри. Вот тут имперские замашки, только не трогайте наши границы. И вы, кто в наших границах, не смейте выходить за их пределы без нашего контроля и понимания, хотя тоже разное бывает.
1: Ну, Техас со своей конституцией пусть пока радуется.
0: Ладно, посмотрим, что там будет. В Техасе еще, думаю, обсудим. Спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
1: До.
2: Это наша картина мира. А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе.
3: Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
2: События.
4: Свердловская область представит инвестиционный потенциал на Петербургском экономическом форуме. Очно Средний Урал на площадке ПМЭФ будет представлять заместитель губернатора Дмитрий Ионин. В программе запланированы встречи с представителями российских регионов и крупных компаний, а также подписание соглашений о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и других средах. Губернатор Свердловской области Денис Паслер примет участие в ряде сессий Петербургского экономического форума в онлайн-формате, сообщили в Департаменте информполитики. Глава региона напомнил, что Свердловская область не первый год демонстрирует высокий уровень инвестиционной активности, который подтверждает реализация инновационных проектов в разных сферах, а промышленность Среднего Урала занимает большую долю в экономике России. Поэтому Петербургский международный экономический форум – серьезная площадка для расширения деловых связей региона.
2: Бизнес-статистика.
4: В Екатеринбурге за год на предприятиях создали 1500 рабочих мест. Статистику в докладе привел директор Департамента промышленной и инвестиционной политики администрации города Евгений Капелян. Лидерами по привлечению персонала на новые рабочие места стали машиностроительный завод имени Калинина, Уральский завод гражданской авиации, а также Уралметаллургмонтаж-2 и Уралтрансмаш. Количество созданных вакансий на этих предприятиях разнится от 245 до 108. Из более чем 300 промышленных предприятий, работающих в Екатеринбурге, 3/4 относятся к обрабатывающим производствам. Размер среднемесячной заработной платы на предприятиях обрабатывающей промышленности достиг 123 тысяч, что превысило средний городской уровень без малого на 6%. Также за год в Екатеринбурге выросла доля убыточных промышленных организаций. В 2024 году их было 14,6%, а по итогам 2025 года уже 22,5%. Данные статистики приводит «Коммерсант Урал».
2: Рынки, туризм и отдых.
4: Спрос свердловчан на туристические путевки этим летом может упасть на 15 и даже 20%. Это коснется как зарубежных, так и внутрироссийских направлений. Такой прогноз дал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
5: Глубина продаж не столь велика, как бы нам хотелось. Изменились несколько тут и привычки потребителя. Туры приобретаются преимущественно за 2 недели, 10 дней по загранаправлений. Ну и из внутрироссийских это регионы Санкт-Петербург, в меньшей степени Казань и Центральная Россия и Поволжье. Сохраняется спрос по республикам Северного Кавказа.
4: Также произойдет снижение среднего чека в сфере туризма, несмотря на инфляцию, рост стоимости продуктов питания и авиакеросина, отметил Мальцев.
2: Рынок труда.
4: Подростки в Свердловской области чаще всего хотят работать официантами и бариста. Такие позиции указаны в 10% резюме, сообщила представитель сервиса HeadHunter Лилия Эсауленко.
6: На втором месте у молодых соискателей профессии упаковщик, комплектовщик, маркировщик. Такие позиции указаны в 8% резюме. На третьем разнорабочие 6%. Кроме того, подростки готовы рассматривать трудоустройство на позиции менеджера по продажам и работе с клиентами, курьера, почтальона, продавца-консультанта или кассира, оператора колл-центра, грузчика, уборщика и автомойщика.
4: На Среднем Урале в этом году подростки в возрасте от 14 до 18 лет создали или обновили 29 тысяч резюме. Это 5% от всех активных резюме в регионе. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
7: Реклама. Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Ух ты, велосипеды!
8: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
8: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
9: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
10: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
11: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
12: Премьера.
11: До 9 июня в Театре балета «Щелкунчик» идет премьерный спектакль «Муха-цикатуха». Что примечательно, именно с «Мухи-цикатухи» 38 лет назад началась история «Щелкунчика». Постановку посвятили памяти основателя театра Михаила Когана. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Сначала была студия «Малышов», вспоминает завлит театра Майя Давыдовская. Ее цитирует портал «Культура Урала». Михаил Коган собирал талантливых детей и на разных площадках города ставил с ними спектакли. А потом сошлись интересы. Оперному театру не хватало детского репертуара, и они приютили коллектив. Начали работать, получилось, что можно поставить настоящий профессиональный спектакль, но только с участием детей. «Муха-цикатуха» шла на сцене оперного два сезона и произвела фурор. Это было новое выразительное средство. Никто не ожидал, что дети так органично могут смотреться в этих партиях. После этого балета коллектив начали называть театром и придумали название «Щелкунчик». Конец цитаты. Особенностью постановок Михаила Когана была работа с образами. Балетмейстер придумывал персонажей, исходя из характеров детей. Схожим путем, продолжая традиции, двигалась и команда спектакля «Муха-цукатуха» образца 2026 года. Поставил спектакль солист и хореограф-постановщик театра «Урал-балет» Константин Хлебников. Он же стал автором либретто. Известная с детства история изрядно изменилась. Теперь это настоящий детектив с балом в финале. Гостеприимная муха-цикатуха принимает гостей. На праздник к ней приходят скрипач-кузнечик, жук-генерал, сестрички-блошки, сластеныш-шмеленок и вечно опаздывающая божья коровка. В разгар праздника именинницу похищают. Расследовать дело берется сыщик-комар. Поиски приводят его в логово паука. И тут сыщик сам попадает в ловушку, а вызволит его муха-цукатуха, которая находится в доме паука по собственной воле. А вот почему, это же я уже рассказывать не буду. История, как положено, закончится свадьбой, но все не так просто. В спектакле есть еще одна романтическая линия. В команде с Константином Хлебниковым над спектаклем работали художник по костюмам Ольга Меньшикова, сценограф Дарья Бочкарева, художник по свету Ксения Котенева из Санкт-Петербурга. Премьерные показы идут до 9 июня, и этой премьерой театр завершает театральный сезон.
12: А также
11: в екатеринбургском ТЮЗе также состоялась премьера «Маленького принца». В основе спектакля канонический перевод Норы Галь, а инсценировку для ТЮЗа сделал Ренат Ташимов. И в спектакле появились новые герои, которых у Экзюпери не было. Например, родители летчика. «Маленького принца» играет Любовь Олейник, летчика Ростислав Ганеев. Также в спектакле участвует капризная Роза, мудрый лис, властолюбивый король. Поставил «Маленького принца» Владимир Коваленко. Художником-постановщиком выступил Николь Клэмперт. Ближайший показ состоится 10 июня, но на него уже нет билетов. А вот на закрытие сезона 25 июня еще немного билетов осталось. Стоят они 500 рублей. И на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
13: Что такое свага?
14: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
15: Кто твоя бести?
14: А гэсбингом хоть раз занимались?
16: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
17: Сегодня разбираем слово «чиназос». Так звучит возглас одобрения, восхищения и радости. Примеры употребления.
18: О, да ты машину купил. Чиназос.
17: Или.
18: Чиназос. Отличный вечер.
17: Синонимы круто, кайф или классно. Существует несколько ошибочных теорий происхождения слова чиназос. Якобы это искаженная версия английского чайна, Китай. Некоторые верят, что оно пришло из испанского и переводится как «одобрительно». На самом деле «Чиназос» придумал блогер Андрей, он же Андре Боярский, который известен тем, что использует множество выдуманных слов. В 2020-м Боярский опубликовал видео, где встречает знакомого с пачкой денег и произносит:
19: «О, Чиназос! Сюда! Сюда!»
17: Когда Боярского спросили, что же тогда имелось в виду, он ответил: «Чиназос, братан!» А на вопрос, на каком языке это слово, пояснил: «На нашем». Фраза из ролика стала вирусной. Ее активно начали использовать не только в соцсетях. В 2024-м курский исполнитель Небезао, он же Владислав Зубков, выпустил песню под названием «Чиназос».

0: Зацени мне туфли, бра.
1: Иногда слово «чиназос» иронично произносится в ответ на какую-то негативную реплику. Но чаще всего это просто возглас одобрения. Так что если ваш ребенок после обеда скажет «чиназос», можете радоваться и ответить «сюда», чтобы он понял, общий язык вы нашли.
2: Не то слово. Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
3: Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган.
2: «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. На Свердловскую область идут сильный ветер и ливни с градом. МЧС региона скорректировала штормовое предупреждение. Сегодня вечером, а также в течение дня 5 июня на Среднем Урале ожидаются очень сильные дожди, грозы, град и ветер до 25 метров в секунду. Об этом сказано в сообщении спасателей. Уральцев просят по возможности не выходить на улицу в период непогоды, а в домах закрывать окна и форточки, чтобы их не разбили ветер и град. Водителей просят отказаться от поездок в период шквала, не парковаться под деревьями, а также убирать автомобили от града в гаражи или паркинге. Свердловская область представит инвестиционный потенциал на Петербургском экономическом форуме. Очно Средний Урал на площадке ПМЭФ будет представлять заместитель губернатора Дмитрий Ионин. В программе запланированы встречи с представителями российских регионов и крупных компаний. Губернатор Свердловской области Денис Паслер примет участие в ряде сессий Петербургского экономического форума в онлайн-формате, сообщили в департаменте информполитики. Запуск мобильной связи пятого поколения, который станет возможен в конце этого месяца, мало что изменит для абонентов. Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление представителей Мегафона. Скорость передачи вырастет после запуска 5G примерно на 18-20%, заявили эксперты. При этом в теме 5G есть так называемый маркетинг ожиданий, когда абоненты ждут в использовании смартфонов того, чего до сих пор вообще не было. На самом деле это не так, добавили представители оператора. Россияне все реже покупают технику на всю жизнь. По словам экспертов, потребители смотрят на окупаемость, стоимость ремонта, обслуживание или простое. Тренд на рациональное потребление будет усиливаться, подчеркивают специалисты. Как пишет газета.ру, один из главных признаков новой модели потребления – это короткий срок владения техникой. Бытовую технику россияне меняют в среднем раз в 4 года, а 70% делают это после поломки. Смартфоны, носимые гаджеты и компьютеры чаще заменяют из-за устаревания, снижения работоспособности или просто сбоев. Тем временем США отреагировали на рестайлинг Нивы в России. Презентацию обновленной Lada Niva Legend назвали главной премьерой АвтоВАЗа на Петербургском международном экономическом форуме. Те, кто ожидал, что АвтоВАЗ снимет с производства эту классическую модель спустя почти 50 лет на конвейере, недооценил как саму компанию, так и рынок, на котором она работает, написал популярный американский автомобильный портал CarScoops. Официальный доллар на сегодня 73.34 и евро 85.12.
1: Информация на правах рекламы.
3: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
4: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, Национале, Национале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Привет вам, доблестные арсенальцы. Сегодня моросит, а завтра нам грозят грозами. Давление снижается, а вот геомагнитная активность почти на максимуме. Так что берегите себя, и рок-н-ролл вам в помощь.
1: Информация на правах рекламы.
8: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
9: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
8: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье.
10: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: Morning Talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим нашу беседу о рок-н-ролле и о рок-музыке как таковой с моим гостем, екатеринбургским музыкантом, гитаристом, большим знатоком истории современной музыки Николаем Григорьевым. И на этот раз мы подойдем к тому самому моменту, когда родился рок-н-ролл.
3: Там появился момент, который стал называться в черной музыке, в негров, стал называться ритм and блюз.
0: Rock and talk.
4: На рок-арсенале.
5: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Привет вам, доблестные арсенальцы. Сегодня моросит, а завтра нам грозят грозами. Давление снижается, а вот геомагнитная активность почти на максимуме. Так что берегите себя, и рок-н-ролл вам в помощь.
2: Информация на правах рекламы.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Музыка мирового класса.
6: Дэн

0: радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

0: новости. Спонсор выпуска – ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый день. Россия полноценно возвращается на мировую спортивную арену, заявил министр спорта Михаил Дегтярев на Петербургском экономическом форуме. По его словам, с начала года российский гимн звучал на международных турнирах 144 раза. С паралимпийской сборной сняты все ранее действовавшие ограничения. Международная федерация университетского спорта разрешила россиянам участвовать в соревнованиях, пишут «Известия». Россия наладила активный диалог с Международным олимпийским комитетом, добавил министр. Почти 200 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита закупили за счет бюджета области с начала года. Жители Среднего Урала сделали уже около 225 тысяч прививок, в том числе вакцинированные более 73 тысяч детей. Сегодня бесплатная вакцинация проводится детям в возрасте 15 месяцев, пенсионерам от 60 лет и лицам, участвующим в тушении лесных пожаров. Прививаться от энцефалита можно весь год, но сделать это необходимо не позднее, чем за 2 недели до выхода на природу, сообщает телеграм-канал «Свердловский пул». Мошенников, которые воровали деньги бойцов СВО, задержали в Екатеринбурге. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД, для махинации была создана целая группа. Ее участники склоняли мужчин к заключению контрактов с Минобороны. Обещали, что на СВО они попадут в подразделения, не связанные с непосредственным участием в боевых действиях. И потом мошенники получали доступ к банковским счетам бойцов. Для получения их денег использовали также фиктивные браки. Среди жертв аферистов жители разных регионов. Речь может идти как минимум о 20 эпизодах, и в каждом мошенники получали по несколько миллионов рублей. По делу проходят 3 мужчин, они арестованы, и 1 женщина, она под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, пишет «Новый день». Умные стоянки появились в Екатеринбурге. Их тестируют в пилотном режиме. Как пояснили в мэрии, суть в том, что можно в онлайне забронировать место на стоянке, приехать, открыть шлагбаум с кнопки в приложении. Охранника на такой стоянке нет. Мобильное приложение называется Place Sharing. Программу сначала подключили к оборудованию стоянки на авиаторов в Кольцово. Позднее добавили локации на Смачиков, Бажова, Кизеловской на Визе и на Уктусе, пишет Е1. Россияне снова могут получать товары из США. Почта России возобновила доставку посылок из Америки, которая была приостановлена с 2022 года. Первая партия отправления уже прибыла в Россию. Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений, пишут «Ведомости». Доллар 73.34, евро 82.15.
2: Информация на правах рекламы. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
2: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
5: Привет вам, доблестные арсенальцы. Сегодня моросит, а завтра нам грозят грозами. Давление снижается, а вот геомагнитная активность почти на максимуме. Так что берегите себя, и рок-н-ролл вам в помощь.
2: Информация на правах рекламы.
6: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
7: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
6: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
7: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки, без рекламы и разговоров. Ну и для начала бахнем потяжелее, да ведь?
1: На рок-арсенале.
2: Generals gathered in their masses, just like witches at

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием «Arctic Monkeys» и песня «Вечерняя премьера».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Реклама.
1: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
2: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей федеральной повестки. Как сообщает канал «Российские железные дороги» в

0: Passenger Max. С 1 июня пассажиры в возрасте от 10 до 16 лет могут путешествовать более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых. В том числе в финистах из Екатеринбурга до Перми, Тюмени и Кургана. А также в поездах «Аврора», «Буревестник», в «Ласточках» на направлениях «Москва-Смоленск», «Роза-Хутор-Краснодар» и других. В пути за юными пассажирами присматривают начальник поезда и проводник. На станции прибытия ребенка передают встречающему, который указан родителями в заявлении. Оформить заявку можно в билетных кассах, не позднее, чем за трое суток до отправления поезда. При посадке в вагон нужно предъявить документ, удостоверяющий личность ребенка, оригиналы две копии заявления об ответственности за перевозку, выдается в кассе, квитанцию об оплате. Ранее услуга сопровождения детей была доступна только в поездах «Сапсан». Она появилась с 2013 года. В среднем в год эту услугу оформляли порядка 300 родителей или законных представителей. РЖД делает все возможное, чтобы поездки к местам летнего отдыха были комфортными, безопасными и выгодными для пассажиров. Паблик холдинга напоминает о скидках и акциях, которые действуют для семей с детьми при покупке билетов на поезд. Малыши до 5 лет путешествуют бесплатно, если размещаются на одном месте с родителем. Ребята от 5 до 10 лет по детскому тарифу, который дешевле полного на 70%. Для детей от 10 до 18 лет предусмотрена круглогодичная скидка 50% в сидячих и плацкартных вагонах нескоростных поездов. Кроме того, для семейных поездок действует акция «Путешествую с детьми», а для участников программы лояльности «РЖД-бонус» – «Большая семья». Важно! При посадке в поезд по билету, купленному со скидкой, потребуется подтвердить гражданство России. Для удобства пассажиров с детьми и многодетных семей на вокзалах работают комнаты матери и ребенка и детские игровые зоны. А в поездах предусмотрены специальные места. Кроме того, в ряде поездов есть специальные детские купе с ярким дизайном. Новые правила начали действовать при оформлении детских билетов в Абхазию. В соответствии с указанием президента России, для несовершеннолетних граждан до 14 лет пограничными органами организован пропуск в Абхазию, в том числе и по свидетельству о рождении, со штампом о наличии гражданства. Изменения действуют до конца 2027 года. В связи с этим билеты на поезда в сообщении с Абхазией тоже можно оформить по свидетельству о рождении со штампом. В настоящее время в столицу республики дважды в день курсирует поезд «Диаскурия» «Сириус-Сухум», а также есть прямые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга.
1: Вокзалы РЖД расцветают к лету. Как сообщает телеграмма РЖД, в этом сезоне их украсят хвойные композиции, цветущие кустарники, декоративные травы и тысячи сезонных цветов. Уже скоро появится яблоневый сад на станции Ясная Поляна и сиреневый сад на станции Щекино. Работы на объектах пассажирской инфраструктуры ведутся в Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле, Екатеринбурге и других городах. В некоторых локациях проекты по озеленению уже воплощены. Яркими цветочными композициями украшены ретро-вокзал и территория станции Шувакиш вблизи Екатеринбурга. Подвесные кашпо высадили петунии, в вазонные клумбы, гвоздики, гортензии, акации, туи и редкие растения. Летние композиции уже радуют пассажиров, прибывающих на Шувакиш, на туристском ретропоезде «Уральский экспресс» и пригородных поездах. Как сообщает канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере Max, на лето железнодорожники по традиции включили в состав «Уральского экспресса» открытый обзорный вагон. В нем можно прокатиться по пятницам и субботам, когда поезд курсирует по кольцевому маршруту «Вечерний Екатеринбург». Как и все вагоны в этом составе, обзорный вагон стилизован под начало 20 века. При этом для комфорта путешественников добавлены современные детали – розетки для зарядки гаджетов и подогрев сидений в прохладные дни. Уютный ретровагон рассчитан на 80 посадочных мест. Открытая конструкция позволяет наблюдать панорамные виды, во время поездки можно сделать атмосферное фото. Попасть в обзорный вагон можно по билетам, оформленным в любой другой вагон поезда.
2: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Привет вам, доблестные арсенальцы. Сегодня моросит, а завтра нам грозят грозами. Давление снижается, а вот геомагнитная активность почти на максимуме. Так что берегите себя, и рок-н-ролл вам в помощь.
2: Информация на правах рекламы.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Заставщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.
7: Pink Floyd.

0: реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22-77-253.
3: Rock and Talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В ближайший четверг в 21:00 мы продолжим нашу беседу о рок-н-ролле и о рок-музыке как таковой с моим гостем, екатеринбургским музыкантом, гитаристом, большим знатоком истории современной музыки Николаем Григорьевым. И на этот раз мы подойдем к тому самому моменту, когда родился рок-н-ролл.
6: Там появился момент, который стал называться в черной музыке, у негров, стал называться ритм and blues.

0: Новый трек в эфире на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».
0: Рок-Арсенал.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. Минцифры займется ситуацией с удалением мессенджера Макс из App Store, пообещал министр Максуд Шадаев. По его словам, с Максом все будет хорошо. 3 июня Apple без объяснения причин удалила Макс из своего магазина приложений. Второй этап опрессовок пройдет в Екатеринбурге на следующей неделе. Гидравлические испытания будут проводить по ночам с 8 по 10 июня без отключения горячей воды, сообщили в мэрии. Свердловская область вошла в топ-10 регионов по выдаче ипотеки и занимает 4-е место по ипотеке на вторичном рынке и 6-е в новостройках. В Екатеринбурге хостелы и гостиницы без звезд могут освободить от туристического налога. Этот вопрос обсудили на заседании Екатеринбургской думы по бюджету и экономической политике. Депутаты поддержали предложение. Речь идет о гостиницах, где все номера относятся к 4-й или 5-й категории. Это самые доступные варианты размещения. Сейчас в городе 57 таких объектов. Обязательным условием для освобождения от налога является включение таких гостиниц в реестр классифицированных средств размещения, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге 6 июня отпразднуют день рождения Пушкина, а также Международный день русского языка. На площади перед храмом на Крови состоится традиционный 10-й фестиваль «Пушкинские чтения». Поэтический марафон начнется в полдень. Стихи великого русского поэта будут читать известные жители Екатеринбурга, чиновники, спортсмены, а также школьники-победители детского конкурса «Чтецов Пушкин онлайн». Прочитать Пушкина у открытого микрофона в этот день сможет любой желающий. Для выступления на пушкинских чтениях необходимо зарегистрироваться. Подробнее об этом пишет «Новый день». Товарищеский матч между хоккейными командами России и США пройдет 1 июля в Москве. Об этом заявил на Петербургском экономическом форуме глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. Российские туристы начали экономить при планировании отдыха, чаще в приоритете бюджетные отели, и снова тренд на ожидание горящих туров, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Доллар 73.34, евро 85.12.
1: Информация на правах рекламы.
3: Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения.
4: Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-2062.
5: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
7: Привет вам, доблестные арсенальцы. Сегодня моросит, а завтра нам грозят грозами. Давление снижается, а вот геомагнитная активность почти на максимуме. Так что берегите себя, и рок-н-ролл вам в помощь.
1: Информация на правах рекламы.
8: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
9: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
8: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным.
10: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
11: Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

вам, доблестные арсенальцы. На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье. Спасибо!

0: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ух ты! Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.

0: счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
3: Рок-арсенал.

0: «Национальный продукт» на Рок-Арсенале.
1: Когда луна в полночный час глядела тихо на дорогу, моя душа, как в первый раз, стремилась к Богу. Мне уже не остановиться, я взлечу встревоженно.

0: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Петербург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Привет вам, доблестные арсенальцы. Сегодня моросит, а завтра нам грозят грозами. Давление снижается, а вот геомагнитная активность почти на максимуме. Так что берегите себя, и рок-н-ролл вам в помощь.
2: Информация на правах рекламы.
3: Три квартиры на этаже?
4: Три квартиры на этаже.
3: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
4: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса.
7: Rolling Stones. Scorpions. Воскресенье.

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
2: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Rock and talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: В ближайший четверг в 21.00 мы продолжим нашу беседу о рок-н-ролле и о рок-музыке как таковой с моим гостем, екатеринбургским музыкантом, гитаристом, большим знатоком истории современной музыки Николаем Григорьевым. И на этот раз мы подойдем к тому самому моменту, когда родился рок-н-ролл.
8: Там появился момент, который стал называться в черной музыке, у негров, стал называться ритм and blues.
5: Rock and talk.
9: На рок-арсенале.
10: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: реклама.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.

0: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Добрый вечер. 11 европейских стран просят Еврокомиссию ужесточить въезд для российских туристов. Это Прибалтика, Чехия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, Исландия и Норвегия. По данным издания «Политика», они уже направили письмо главе евродипломатии Кае Каллас. Эти страны в письме жалуются на рост числа выданных Ростуристам шенгенов. В 2025 году визу получили 623,5 тысячи россиян, тогда как в 2024 было 565,5 тысяч. Чаще всего шенген россиянам одобряли Франция, Италия, Испания. Губернатор Свердловской области Денис Паслер 16 июня впервые выступит в ЗАГС Собрания региона с докладом о результатах деятельности правительства области за прошлый год. Как сообщили в департаменте информполитики, он расскажет о социально-экономическом развитии, финансовом положении, здравоохранении, народосбережении, поддержке участников СВО и прочем. В прошлом году о работе правительства перед депутатами отчитывался первый зам губернатора Алексей Шмыков. К тому времени Денис Паслер проработал в статусе ИО губернатора всего 3 месяца, напоминает «Новый день». Мошенников, которые воровали деньги бойцов СВО, задержали в Екатеринбурге. Как сообщил пресс-секретарь областного управления МВД, для махинации была создана целая группа. Ее участники склоняли мужчин к заключению контрактов с Минобороны. Обещали, что на СВО они попадут в подразделения, не связанные с непосредственным участием в боевых действиях. И потом мошенники получали доступ к банковским счетам бойцов. Для получения их денег использовали также фиктивные браки. Среди жертв аферистов жители разных регионов, и речь может идти как минимум о 20 эпизодах, и в каждом мошенники получали по несколько миллионов рублей. По делу проходят 3 мужчин, они арестованы, и 1 женщина, она под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, пишет «Новый день». Полет космического туриста на «Союзе» к МКС будет стоить около 2 миллиардов рублей. Такую цену назвал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на включение в рамках Петербургского экономического форума. Баканов пояснил, что эта цена складывается из стоимости полета ракеты, поделенной на количество участников, передает «Интерфакс». Помимо туристов на корабле обязательно должны быть 2 профессионала, потому что непрофессионалов на миссию не отправят, отметил Баканов. Россияне снова могут получать товары из США. Почта России возобновила доставку посылок из Америки, которая была приостановлена с 2022 года. Первая партия отправления уже прибыла в Россию. Доставка осуществляется транзитными рейсами через третьи страны на базе существующих логистических решений, пишут ведомости. Доллар 73.34, евро 82.15.
2: Информация на правах рекламы.
3: Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
4: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
3: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием «Deep Purple» с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
1: Rock and Talk.
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk.
0: Встречайте.
2: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок Арсенал» Алексей Коршун. Неделю назад в программе «Рок энд Ток» мы с моим гостем Николаем Григорьевым, екатеринбургским музыкантом, гитаристом, виртуозом, большим знатоком истории современной музыки, начали погружение в рассуждения на тему, в чем сходство и различие рок-н-ролла и рок-музыки как таковой. Тема, на первый взгляд, не слишком сложная, но в ходе нашей дискуссии оказалось, что не все так однозначно, как кажется. И для начала Николай обратился к далекой истории, к тем временам, когда зарождался блюз, когда сформировался джаз, поскольку без этих музыкальных жанров просто немыслимо было возникновение и рок-н-ролла. И неделю назад мы остановились на таком музыкальном стиле ответвления джаза, которое получило название буги-вуги, и который стал, опять же, важной частью рока. Точнее, поначалу, конечно, рок-н-ролла. Но мы с вами сейчас послушаем то, во что трансформировался буги-вуги в начале 70-х годов благодаря группе ZZ Top. Из альбома 73-го года «Tres Hombres», что означает по-испански «три человека» или «три мужчины», прозвучит трек под названием «La Grange» на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».
3: Rumors spread around, and it takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Лагранж, так называлась эта песня в стиле буги-вуги. Исполнение апологетов этого стиля группы ZZ Top. Сегодня мы продолжаем нашу беседу с Николаем Григорьевым о роке и рок-н-ролле, о той музыке, которая появилась в начале 50-х годов и стала популярна среди молодежи благодаря тому, что в какой-то мере изменился джаз, тоже танцевальная музыка.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Дальше, соответственно, период свинга стал проходить, появился бибоп. Уже джаз игрался просто в сумасшедших темпах. Под это уже не потанцуешь, это уже надо слушать. Но на танцевальных площадках все равно хотелось танцевать.
0: Ну вот, кстати, произошло разделение вот этого развлекательного направления и серьезного.
2: Да, и серьезного, да, все верно. Да, все верно. То есть там появился момент, который стал называться в черной музыке у негров, стал называться ритм энд блюз.
0: Вот-вот. Одним из пионеров раннего ритм-н-блюза и, соответственно, рок-н-ролла был чернокожий певец, автор песен, гитарист Бо Дидли. В его песнях очень много отсылок к наследию верований его предков. Например, появляется у него в текстах и моджо, и кости черного кота, как в той песне, которая сейчас прозвучит. Это от того, что он по сути своей, конечно же, продолжатель дела корневых блюзовых музыкантов 19 века, в чьих песнях колдовской чертовщины было хоть отбавляй. Итак, Бо Дидли на рок-арсенале в программе «Рок».

0: Это был Боб Дилли, один из пионеров рок-н-ролла, точнее, ритм-н-блюза, о чем мы сегодня и беседуем с моим гостем Николаем Григорьевым.
1: Rock and talk
2: на рок-арсенале.
3: Вот этот ритм-н-блюз, то есть, грубо говоря, это ритм и блюз.
0: То есть,
3: условно говоря, совмещение вот того, чего раньше не было.
0: Да, условно говоря, вот медленная музыка стала вдруг хорошо ритмизированной.
3: Да, ритмизированная, да. Быстрее. И она не обязательно была вокальная.
0: Ну, конечно.
3: То есть, и в этом случае получилось что? Дело в том, что свинговать хорошо могли не все. Ну, как я себе представляю. То есть, сам момент свинга, вот это вот движение, оно на ноты не записывается. А для того, чтобы играть проще, выяснилось, что можно играть в триолях. Угу. Что такое триоли? На каждый счет я даю раз, два, три, раз, два, три, раз, два, и у меня... А оно... То есть вот такая вот штука. Хоть на фортепиано, к этому времени появилась уже электрогитара. Соответственно, появилась дополнительная громкость. Я могу уже играть это на электрогитаре. Ну, соответственно, вот этот ритм, он потихоньку, помаленьку переходил на эстраду в сторону белой. Обращали внимание, что как у них, блин, здорово там звучит вот их черная музыка.
0: А ты знаешь, это ведь очень социальное явление, потому
3: конечно.
0: Что закончилась Вторая мировая война. Вернулись белые солдатики с черными солдатиками, которые с ними хорошо там, в общем, пообщались и поняли, что, оказывается, у них тоже своя культура есть. Началось, наконец-то, перемешивание, потому что была сегрегация жуткая.
3: Да, ну, сегрегация, она была все время. Она и была и до конца 60-х
0: ну,
3: годов,
0: да,
3: несмотря на это. Просто сам момент, если у меня общество сегрегировано, ну, блин, вот эти вот как-то играют так, вот хорошо вот так вот играют, и что такое, как это сделать-то, вот, чтобы вот эта вот не черная музыка была, а белая. Ну, в результате один из людей, Алан Фрид, насколько я понимаю,
0: ну, да,
3: как
0: вот
3: это ему в голову пришло, ну, пришло в голову,
0: про него
3: назвать это, да.
0: Речь-то идет, потому что он пытался вот эту музыку ставить у себя на радиостанции, но... Это же было все равно запрещено.
3: Конечно. Не в том дело, что запрещено. Это
0: ну,
3: было нон.
0: Не приветствовалось. Ну,
3: как бы, да,
0: ну что такой... ты ставишь черную музыку,
3: да,
0: когда ее
3: да,
0: слушают белые,
3: да,
0: твою радиостанцию слушают белых. И ты развращаешь их по большому счету. Он говорит, а это не черная музыка,
3: это
0: рок-н-ролл.
3: Это не черная музыка, да.
0: Это рок-н-ролл. Где тут ритм and блюз? Это рок-н-ролл.
3: Я согласен. То есть вот этот момент, он был крайне важен. И, соответственно, этот впервые, так сказать, рок-н-ролл, правда, он в виде свинга прозвучал, который 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock,
0: свинг,
3: o'clock.
0: Да,
3: это практически то, что называют вот Билл Хейли. Это исполнил белый певец.
0: И тогда Rock Around the Clock, песня, которая считается первым рок-н-роллом в истории музыки. На рок-арсенале в программе Rock and Talk Билл Хейли.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: «Rock Around the Clock», так называлась прозвучавшая песня, в исполнении Билла Хейли и его комет. «Билл Хейли and his comets». Первый рок-н-ролл, точнее, ритм and блюз, все же впервые исполненный белым исполнителем. И надо сказать, что со дня записи этого трека, то есть 12 апреля 1954 года, начался отчет истории рок-музыки. Поначалу, правда, она тогда называлась просто «Рок-н-ролл».
1: «Rock and Talk» на «Рок-арсенале».
2: И именно с этого момента, причем, как я стал выяснять, ну, по источникам, по определенным, черные, кстати, были очень недовольны.
0: Что белые
2: забрали их музыку и зарабатывают на этом деньги.
0: Ну да, конечно.
2: Так же, как они всегда были недовольны тем, что первый, кто записал эту музыку, джаз, это белые.
0: Да, в общем-то,
2: вот это самая знаменитая, как бы, история о том, что как это белые записали. Вот этот самый Dixieland Jazz Band.
0: Dixieland.
2: Да.
0: Да, потому что это Dixieland. Вообще это для белых музыкантов. Это...
2: Нет, он назывался тогда не для белых.
0: Ну,
2: это просто имеется в виду само название вот этого.
0: А, ну, Dixieland.
2: А записали конкретно белые музыканты.
0: Ну,
2: а выяснилось, почему не записывали черные. То есть тот же Бадди Болдун, ему предлагали много раз сделать запись. Он сказал, что если я запишу эту музыку, кто-нибудь стянет.
0: Mm-hmm.
2: Все. Вместо того, чтобы получить рекламу и ездить по всей стране, он взял и оказался, вроде бы был пионер, а оказался не пионером.
0: Ну, понятно. И стали играть эту музыку белую.
2: Да, и стал, который оригинал Dixieland Jazz Band. Ну, понимаешь,
0: да,
2: все
0: да,
2: это.
0: Да, да.
2: То есть вот этот момент и с рок-н-роллом произошла аналогичная ситуация.
0: Да.
2: Причем несколько изменений произошло. Значит, первый момент, это когда вместо свинга, когда игрался, ну, допустим, рок-н-ролл, я беру там... Стали играть, это достаточно сложно, стали играть просто ровные восьмые, не та-да-та-та-та-та-та-та-та. И в результате получилось что? Во-первых, игра упростилась. Если это перевести на буги-вуги, то буги-вуги раньше были. А стало.
0: Ну и веселее.
2: Да-да-да-да-да-да-да, все верно.
0: Одним из королей раннего рок-н-ролла, в чьей музыке важной составляющей являлся стиль буги-вуги, был Литл Ричард.

0: Это был Литл Ричард, чернокожий пионер рок-н-ролла, раннего рок-н-ролла. Сегодня мы говорим о рок-н-ролле и о рок-музыке с моим гостем Николаем Григорьевым, екатеринбургским музыкантом, гитаристом, большим знатоком истории музыки.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: То есть вот этот момент, это и есть, но это относится к танцевальной музыке. Да. Собственно, это и есть то, что называют рок-н-ролл. Он может называться, ну, или ритм-н-блюз.
0: Ну да.
3: Теоретически это почти одно и то же. А, еще момент, который называют шаффл. Это вот то, что... Что там взять знаменитое... Сейчас соображу. Before we kiss me, Queen's Clearwater Revival.

0: Yourself.
1: Это тоже ведь блюз.
0: Конечно, конечно, конечно. Просто это стало называться шафлом.
1: Да, да, да.
0: То есть шафл, он играется в триолях, то есть не в ронах, а раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Собственно, вот.
1: Я предлагаю послушать вариант этой песни, которую, кстати, написал все тот же Бо Дидли. Не в исполнении Creedence Clearwater Revival, а совершенно в экстатичном исполнении великого певца белого блюза Эрика Бердена, солиста группы The Animals, экс-солиста точнее, который недавно, к слову, отметил свой 85-й день рождения.

0: Это был Эрик Берден с песней «Before Accuse Me», ярким образцом так называемого стиля шаффл, одного из направлений раннего ритм-н-блюза.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Разновидности такие, получается, получились. И было еще, что там, у Элвиса Пресли есть старая песня «Hound Dog». Он ее «You're nothing but a hound dog, crying all the time. You're nothing but a hound dog». На самом деле, это кубинский ритм, то, что относится к твисту. То есть вот эти моменты, но до сих пор хаунд-дог считается рок-н-роллом.
0: Рок-н-ролл.
3: Но он рок-н-ролл есть. Но ритм, то есть получается, может быть такой. А может быть. А может быть. А может быть. Собственно, все равно это остается рок-н-ролл. Танцевальная музыка. Она и называется рок-н-ролл. Ну, или ритм-н-блюз. Собственно, в этом разница и есть.
0: Между рок-н-роллом
3: между рок-н-роллом, да?
0: Да. Но Элвиса Пресли я все же предлагаю послушать. Один из первых его хитов, он называется «Hound Dog», на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Мы продолжаем нашу беседу с екатеринбургским музыкантом, гитаристом, виртуозом, большим знатоком истории музыки вообще и современной музыки в частности, Николаем Григорьевым. И говорим мы сегодня, конечно, о рок-н-ролле и о роке, об их сходстве и об их различии.
1: Ну, рок-то, вот он, вот ты говоришь, у Битлз шиш да кумыш, да?
2: Да, правильно, да, примерно так.
1: Но они играли бит-музыку, постепенно развивая ее до уровня...
2: Никто не говорит, что я не говорил ни в уничижительном смысле. Я говорил как раз того, что начинали они именно с этого, сделали то, что сделали.
1: То есть они создали эту рок-музыку по большому-то счету.
2: Никто не говорит, что это не так. Просто если взять у Pink Floyd, так вот у Pink Floyd рок-музыки до черта.
1: Это другой вопрос. Вот. Мы говорим про 60-е уже годы.
2: 60-е, да.
1: Постепенно переползли от обычного танцевального рок-н-ролла все-таки уже какой-то бит-музыки и далее уже.
2: Нет, там видно изменения. Скажем, пожалуйста, наглядный момент, то, что я сейчас продемонстрировал. Пожалуйста, тот же момент у Битлз, но совершенно видоизмененный. Хотя вроде... А вот нет. Хотя Маккартни, например, спокойно абсолютно играет. День рождения. Эти вещи у них... Buy a diamond ring, my friend, to the next I feel alright. I'll give you anything, my friend. Та же самая форма. Вот те же самые будут 12 тактов. Much the money, more can buy me love. Хотя можно Это все равно относится как раз вот в Hard Day's Night, как раз, да? Вот там есть одна штука, а вторая это You Can Do That, песенка. Вот их две, которые конкретно можно сказать, что это рок-музыка.
0: Вообще альбом A Hard Day's Night группы Beatles, это опять же качественный скачок в творчестве этой команды. В какой-то мере именно на этом альбоме они определились со своим направлением, со своим ощущением музыки, со своим пониманием музыки, в конце концов. Так что сейчас прозвучит песня You Can Do That, автор Джон Леннон. Группа Beatles на рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: You can do that. Тебе не надо так делать. Называлась эта песня, которая сейчас прозвучала, одна из первых роковых песен группы Beatles. В чем уверен мой сегодняшний гость, музыкант, гитарист Николай Григорьев, большой знаток рок-музыки.
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
3: Именно рок-музыка. Так же, как в «Сержанте», к рок-музыке можно отнести, допустим, «Sgt. Pepper's Lonely» и основную тему, и «Reprise», и «Good Morning».
0: «Good Morning» такая чумовая
3: вещь. «Good Morning», это вот, «Good Morning», она как раз сделана как «Rhythm and Blues».
0: Ну, да.
3: Вот в этом смысле. Та же самая история, можно сказать, с «Revolution». Вот «Revolution» у «Beatles», которая, это и есть, собственно, опять-таки, то, что относится к рок-музыке. Но это... имеется в виду, как социальному явлению, это, оно не является для меня роком, оно является для меня бит-музыкой, и лучше Битлз все равно никого нет. Также, если мы возьмем, допустим, у Квин тоже есть моменты вот такого, как бы, рок-н-ролльные, фрагментики такие небольшие, но в основном-то это все равно немножко не то. Сказать, что это целиком у них рок-музыка, а же «Богемская рапсодия» — это что, рок-музыка?
0: Ну,
3: я,
0: да.
3: Скажем, с точки зрения, скажем, с точки зрения, вот об этом я и говорю. С этой точки зрения, с точки зрения блюза, там чего-то еще.
0: Слишком много составляющих в музыке группы Queen. От классики до джаза, от фолка до, естественно, рок-н-ролла. И это проявилось не только в «Богемской рапсодии», я вам скажу, но и в других творениях этого замечательного коллектива. Например, в таком номере из третьего альбома группы «She Hot Attack» 1974 года, который называется «In the Lap of the Gods». Все в руцах божьих. Queen на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была группа Queen, один из тех рок-коллективов, которые доказали, что рок – это не просто танцевальная музыка, а явление, в котором смешаны самые различные музыкальные направления, стили и жанры. Сегодня мы говорим о сущности рока с моим гостем Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Наверное, что я должен сказать, что для меня рок-музыка... Я не говорю, что это окончательная формулировка. Для меня рок-музыка – это даже не столько жанр, сколько действительно, может быть, ты как говоришь, что социально-музыкальное,
3: я говорю, это, да,
0: социально-музыкальное явление, которое,
3: да,
0: впитывает в себя
3: правильно.
0: Вообще все подряд.
3: Все правильно.
0: Не только ритм и блюз, не только кантри-музыку.
3: Конечно.
0: А еще и много чего другого, и даже джаз.
3: Я по этому поводу спорить даже не буду, я сразу же это явление разделил. То есть, если мы берем музыкальную часть, это отдельная история. А тут у нас совершенно другая. Так же, как у Rolling Stones, у них целая куча приблизованных вот этих вещей. Но одновременно, я уже назвал, у них есть некоторое количество вещей, которые никакого отношения вообще не имеют к этому.
0: Ну, конечно. От чего бы нам не послушать и группу Rolling Stones, и их знаменитую балладу, стилизованную под средневековый мадригал, которая называется «Lady Jane».

0: Это была главная рок-н-ролльная группа мира, группа Rolling Stones, в творчестве которой были совершенно не роковые песни. Например, как только что прозвучавшая песня под названием «Lady Jane».
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: То есть и так, в принципе, взять можно достаточно большое количество групп. Ну, допустим, если мы возьмем второй Led Zeppelin, ну, один из краеугольных, как бы, альбомов Цепелинов, да, благодаря которому он там выстрелил вообще везде. Вот с этим, так сказать, монументальным мавзолеем там на обложке и так далее. Там единственная песня, которая не попадает в рок, это «Thank You».
0: Это акустическая баллада.
3: Ну, да, там как бы это присутствует акустика, там заканчивает игрой...

0: Эти рифы, получается, в чем не прав Джинджин Бейкер? В том, что было сыграно раньше.
1: Ну, да.
0: И такой же тутийный момент играет бас и гитара. Только у Крим это было с большим напором. Там Эрик Клаптон уже играл на перегрузе. Потом та же самая политика. Это то же самое, все было сделано раньше. Но я имею в виду, что вот это вещи, которые можно смело назвать роком.
1: Ну, конечно, конечно. То есть, это вторая половина 60-х годов.
0: Да, да, да, да.
1: И Крим, да, действительно, да. Лед Зеппелин это все как бы, действительно завершили это, да. И сделали действительно вот это же эталонным.
0: Потому таким. Что там, помимо этого, естественно, там Black Sabbath, я там не буду дальше обсуждать Deep Purple и так далее, и все остальное. Да, это уже как это, да, это отдельные истории. Да.
1: И тогда Крим на рок-арсенале в программе Rock and Talk, композиция Sunshine of Your Love. Солнечный свет твоей любви.

Это была группа Cream, один из тех коллективов, которые считаются создателями рок-музыки как таковой. Об этом стиле, об этом явлении, точнее, мы говорим сегодня с моим гостем Екатериной.

0: Оренбургским музыкантом Николаем Григорьевым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Led Zeppelin-то вот как раз они тогда обратились к истории блюза, то есть наследию блюза, да, Led были, и Blind Lemon Jefferson, это все их товарищи, то есть, если вы вспомните такую песню Nobody Fault But Mine.
3: Да. Интересный момент, что им до сих пор знатоки предъявляют претензии.
0: Ну да.
3: То есть четко говорят, ребята, это не ваше, вы стырили, это взяли и стырили, и... Стырили, они говорят, аргументированно, причем, оказывается, у Led Zeppelin отслуживали несколько раз деньги.
0: Наследники Ледбили?
3: Нет. Тот же, например, знаменитая песенка. You know you shook me, baby.
0: You shook me all night long.
3: Да. То есть, вот, типа того, что автору-то кто будет деньги отчислять? Потому что во многих местах это считали, что это они. Потом вот это. Что у них написано на пластиночке? Трад.
0: Традиционно. Стандарт блюзовый.
3: Это не стандарт. Это конкретный исполнитель или конкретная песня конкретного человека. И вот эти моменты, так же, как было предъявление, по-моему, Сонни Бой Вильямсон, по-моему, им это предъявил по поводу вот этого. Сейчас я соображу.

0: Но это конкретно, его не обсуждается даже. А на что План сказал? Нет, это мы просто пошутили и вставили цитату. Ребята, ну, с моей точки зрения, например, когда вы смотрите на пластинку Стинга, он четко абсолютно пишет. Вот этот фрагмент Сергей Прокофьев. Ну, да. Вот такой, и прямо нотки показаны это. Я не шучу.
1: Композиция говорит Russians,
0: Стинг, да, да. То есть этот момент есть. А у Led Zeppelin это все было сделано достаточно по-хитрому. Но от этого они не становятся меньше.
1: Ты знаешь, в чем дело? Вот, на мой взгляд, если бы не они, мы бы никогда бы не узнали. Ну, может быть, узнали бы, но с большим трудом, что был такой блюз старинный, древний, еще в 19 веке, и Литбелли, и Блайнд Лемон Джефферсон.
0: Нет, ну это, с этим, конечно, можно согласиться. Сочиняли. Что они там это вытащили, но, на мой взгляд, это все-таки... Надо ссылаться, ну, на
1: понятно.
0: Истоки.
1: То есть все-таки надо соблюдать авторские, да, права, да, немножко.
0: Я не говорю про авторские права. Я просто говорю, что если я делаю цитату или что-то такое, лучше все-таки сказать. Ну, в научном мире, по крайней мере, это так делается. Да, да. Это не из-за того, что я хочу срубить денег. А просто, вот понимаете, я тебя уважаю. Ты это сделал, вот понимаете.
1: Ну, тем не менее, взаимосвязь вот со старинным корневым блюзом...
0: Конечно. Нет, у Led Zeppelin
1: здесь прослеживается,
0: да,
1: ну, очень мощно.
0: Во-первых, первый Led Zeppelin практически блюзовый.
1: Да.
0: Там, за исключением первой вещи, по-моему, и еще Your Time Is Gonna Come, вот все. То есть первая, которая Good Time, Bad Time, вот две вещи. Да, да. А все остальное это практически блюз. Там никуда от этого не денешься.
1: Электрический, мощный,
0: да, мощный,
1: белый блюз.
0: Да, да.
1: Но замешанный-то на черном блюзе.
0: Да, естественно.
1: Мы столько говорили о Led Zeppelin, что просто необходимо их услышать. Из дебютного альбома группы Led Zeppelin прозвучит трек под названием «I can't quit you, baby». «Не могу с тобой расстаться». Авторство которого, справедливости ради, надо сказать, Led Zeppelin все же указали. Это Билли Диксон, легендарный блюзмен.

0: Я думаю, наши дорогие слушатели сегодня узнали много нового, наконец-то.
1: А напоследок
0: Николай Григорьев исполнит вам что-то интересное. Это будет уже слайд.
1: А напоследок...
0: Как и, напоследок я скажу.
1: Плюс. Ага. И...

0: нами был Николай Григорьев. Мы говорили сегодня о рок-н-ролле, о блюзе, о джазе и о многом другом. Спасибо, Николай, что пришел.
1: На здоровье.
0: Надеюсь, не в последний раз. Ну, а в заключение нашей беседы с Николаем Григорьевым о рок-н-ролле и о рок-музыке прозвучит одна из самых рок-н-ролльных и в то же время самых роковых песен группы «Битлз», которая называется «Birthday» – «День рождения».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: «Где темные ночи».
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и «Летняя фантазия. Мечта моя сокровенная».

0: Национальный продукт на Рок-Арсенале.
1: Мальчик слепой в розовую

задающий обычные детства вопросы. Бабушки втиснутые в бежевый плащ, бабушки дремлющие блоком тепла.

0: Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Eagles. Take it easy. Iron Maiden. Смысловые галлюцинации.
2: Вечно молодые.
1: Red Hot Chili

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем...»

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосовании ВКонтакте выставлены 10 беззаботных летних песен, которые еще не звучали в эфире. Проголосуйте, и будет нам счастье! Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Релизы на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: «Где темные ночи».
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-Арсенал.

компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Музыка мирового класса.
1: Рок Арсенал.
0: 104.5 FM.
2: 22 miles of hard road, 33 years of tough luck.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал. Well, really.

0: радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Deep Purple. Hello. Let's go, please, Depeche Mode. Don't say you want me. Don't say you need me. Король и шут.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

0: Rock Music.
1: Рок Арсенал. 104.5 FM. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи, и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым. Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».
0: Рок-арсенал.

0: is Rock and Roll Radio.
1: Рок Арсенал. 104.5 FM.
2: For millions of years,

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.

Linkin Park. Только здесь, только на Rock Arsenal.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104.5 FM. Rock Arsenal. Rock Arsenal.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества». Молодая группа «Solid Dream» и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».
0: Рок-арсенал.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Группа «Настя», город Екатеринбург, с авторской версией песни группы «Наутилус Помпилиус».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.